никто не найдет. Как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне.

пути позади. И немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро

Но поезд идет, бутыль опустела, и тянет поговорить. И двое сошлись не на страх, а на совесть, колеса прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо. Час бьет, и все известно наперед, и скоро он уйдет.

бабки, веселящие действия вина, и их поведение назовем опьянение.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может, прощался и с нами, и с миром на сигналы земли.

зря пускали ракету. Ракета упала, зря привычно орали в программе вестей, что назло всем врагам

дождем из стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала, и на мир опустилась великая мгла, без конца и начала, без конца и начала. Одинокий, прекрасный.

барбасы, мне триста лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. Я не горю желанием.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня вторник, 9 июня 2026 года, 24-й день месяца Сиван, Кав Далет Бесиван Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Два беспилотных летательных аппарата были перехвачены нашими ПВО минувшей ночью. Один на юге, другой на севере страны. Неподалеку от Эйлата был сбит беспилотник, запущенный в сторону Израиля из Йемена повстанцами-хуситами. Одновременно с этим сигналы воздушной тревоги прозвучали в Западной Галилее. Там тоже был перехвачен вражеский дрон. Сведений о пострадавших либо причиненном ущербе не поступало. Об этом сообщает корреспондентка Кан Орли Алкалай. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Президент Дональд Трамп вновь заявил, что он обязуется, что Тегеран не получит в свое распоряжение ядерное оружие. Он подчеркнул, что в течение двух недель будет достигнута, как он выразился, полная победа на данном направлении. У Исламской Республики не будет возможности обладать атомным оружием. Ущерб, причиненный Ирану, поистине впечатляющий. «Это будет нашей полной победой, а цены на нефть резко снизятся», — указал Трамп. Корреспондент британского телеканала Sky News задал ему вопрос. Будет ли он сотрудничать с главой правительства Беньямином Нетаньяху в том случае, если тот возобновит военные действия против режима Аятолл? На это президент Соединенных Штатов ответил. «Я не думаю, что это произойдет. Иран делает то, что он должен делать», — сказал Трамп. После этого он прервал беседу, когда корреспондент спросил его, как Трамп поступит, если Нетаньяху не выполнит его просьбу. Об этом сообщает корреспондент Кан Натан Гудман. В системе безопасности высказывают предположение, согласно которому прекращение огня с Ираном будет зависеть в большей степени от происходящего не вокруг Ирана, а вокруг Ливана. Об этом сообщила корреспондентка Кан Гили Коэн. Среди руководителей в силовых структурах после атаки ВВС Сагля в квартале Дахия в Бейруте возникли разногласия по вопросу о том, отреагирует ли Исламская Республика непосредственно на происходящее. Корреспондентка Кан отмечает, что в ходе совещания военно-политического кабинета обсуждался вопрос, следует ли наносить удары по кварталу Дахия в случае возобновления обстрелов израильской территории. В течение последнего часа были сняты все ограничения на деятельность образовательных учреждений в стране, за исключением тех, что находятся в непосредственной близости от линии противостояния на севере. В этих местах, а также в ряде других городов и населенных пунктов, включая Мирон, Савсуфу, Органус, Бар-Йохай, Есода-Маале, Бейт-Джан-Изде-Элиезер, занятия будут осуществляться частично. Там можно будет проводить обучение и осуществлять работы в случае наличия защищенных помещений. Там же разрешено собираться в количестве, не превышающем 100 человек на открытой местности и до 400 человек в закрытых помещениях. К другим темам. Госпрокуратура Италии возбудила расследование против министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщило информационное агентство Рейтер. Он подозревается в грубом обращении с участниками пропалестинской флотилии, которые в прошлом месяце направлялись в сектор Газа. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Загави. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен, в четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 94 и 3 десятых агоры. Курс евро 3 шекеля и 39 агорот. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Короткий раунд противостояния между Израилем и Ираном завершен. Каковы результаты? Зависит от того, кого вы спрашиваете. Накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяу опубликовал обращение к народу. Вот что, помимо прочего, сказал глава правительства.
1: כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותן. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטרור.
0: На данный момент огонь остановлен, поскольку мы нанесли удары по террористическому режиму Тегерана, и он прекратил атаки на нашу территорию. Если эти атаки возобновятся, мы нанесем смертельный удар по этому режиму, потому что Израиль, по утверждению премьер-министра Бенямина Нетаньяу, имеет полное право на самооборону. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время будет достигнута, я цитирую, полная победа над Ираном. Более того, глава американской администрации даже очертил временные рамки. Полная победа над Ираном, сказал

Франции была ситуация в Ливане. И там не спешат праздновать прекращение огня между Израилем и Ираном. Политический источник из лагеря противников Хизбаллы заявил, что удары были нанесены, удары по Израилю, и действия Ирана были предприняты, так как корпус стражи исламской революции вновь пытается укрепить свою хватку в Бейруте. Противники Хизбаллы высказывают опасения позицией Соединенных Штатов Америки и статусом США на Ближнем Востоке и утверждают, что увязка ливанского и иранского фронтов любым соглашением между Вашингтоном и Тегераном вернет контроль корпусом стражи исламской революции, контроль за судьбой ливанского народа. Тем временем в Израиле продолжает звучать сигнал тревоги. Сегодня ночью на севере несколько раз звучал этот сигнал в связи с подозрением на проникновение беспилотников. Как будет складываться ситуация в Ливане, как будет складываться система отношений между Израилем и Хизбаллой и Ираном? Это на самом деле тот треугольник, который сейчас определяет очень многое. Будет ли Израиль наносить удары по Дахии в том случае, если Хизбалла продолжит атаковать израильскую территорию? Будет ли вмешиваться Иран? На все эти вопросы ответов пока нет. А в Израиле возвращаются к нормальной жизни после 12-часового круга военных действий. Дети возвращаются в школу. Сегодня утром, как мы слышали в выпуске новостей, командование тыла объявило о снятии всех ограничений на деятельность учебных заведений, кроме тех, что находятся на севере страны, неподалеку от ливанской границы. Стоит следить за сообщениями. На самом деле, каждый населенный пункт решает этот вопрос для себя, поэтому, уважаемые радиослушатели, проверяйте. Но в большинстве, подавляющем большинстве районов страны учеба возобновляется. Политики возвращаются к своим делам, которые, собственно говоря, и не прекращались. Глава партии Шас Арье Дери требует утвердить так называемый основной закон об изучении Торы, в котором речь идет о том, что льготы для учащихся ешив будут приравнены к льготам для тех, кто прошел военную службу. А депутат Кнессет Тали Готлиб, партия Ликуд, просит наделить ее депутатским иммунитетом, который защитит ее от обвинительного заключения. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и нашим первым собеседникам, как обычно, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции Кан-Река, сегодня во вторник, 9 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Юлия Цодекс. В 11.05 в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.00 авторская программа Игоря Харифа. В 17.00 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Кан-Река, нашей радиостанции, сегодня во вторник, 9 июня. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Кан-Река в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы задаем вам сегодня, касается итогов противостояния между Израилем и Ираном, итогов нынешнего круга противостояния между Израилем и Ираном, так точнее. Завершился очередной этап противостояния между Израилем и Ираном. Как вы оцениваете итоги этого раунда? Заходите на нашу страницу, на страницу Кан-Река в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется. Единственная просьба – делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов 12 минут.

короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты, о чем пишут сегодня газеты и новостные сайты. «Война уравнений» — таков главный заголовок газеты «Исраэль Айом» сегодня. «Тегеран ужесточает угрозы. Мы запустим ракеты в сторону Израиля, если он будет атаковать Ливан или Иран». Надо сказать, что до сих пор Иран угрожал ударами по Израилю только в ответ на удары по Бейруту. Министр обороны заявил, что каждая атака на населенные пункты севера приведет к ударам по Дахи. Господин министр обороны, вы приглашаете сегодня ночью, судя по всему, уже были удары по северу, по крайней мере, сигналы тревоги там звучали. Высокопоставленный израильский источник заявил, что ситуация, инцидент до сих пор не завершен. И логично предположить, что будут еще раунды. Лилах Шваль, Дани Закин, об этом подробно в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов, вернее, несколько сообщений. Учеба возобновляется, если не будет незапланированной эскалации. Сегодня учебные заведения возвращаются к работе в полном объеме. Полеты. Аэропорт Бен-Гурион работает в обычном режиме. Несколько иностранных компаний отменили полеты. Общественный транспорт вернется к работе в полном объеме в большинстве районов страны. Система здравоохранения, поликлиники и больницы возвращаются к работе в полном объеме. Культурные мероприятия также возвращаются в полном объеме к своей деятельности, и неделя книги откроется, как и было запланировано. Авторские материалы. На второй странице статья военного обозревателя газеты «Исраэль Айом» Йоава Лимора. «Опасная западня». Мы находимся на пороге все новых и новых раундов противостояния с Ираном. Амнон Лорд на третьей странице публикует статью под названием «Трампу пришлось проглотить те доводы, которые Нетаньяу ему представил». Мейер Бен-Шаббат, бывший глава Совета по национальной безопасности, на четвертой странице публикует материал под названием «Экзамен 1. Продолжит ли Израиль атаковать Бейрут?». Ариэль Каан опубликует статью. Результат не идеальный, несмотря на то, что Мучтаба моргнул первым. И Итай Эль-Наи публикует статью «Дилемма Нетаньяу. Возглавлять или подчиняться». Об этом авторы, и корреспонденты и комментаторы в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Эли Зильбельберг на 14 странице публикует статью под названием «На улице война, государство парализовано», а в Кнессете обсуждали вопрос иммунитета для Тали Готлиб. Об этом на 14 странице газеты «Исраэль Айом». А Цвика Гринглик публикует материал по основном законе о изучении Торы. Закон не говорит о Торе, он говорит только и исключительно о деньгах. Ультраортодоксы настаивают на проведении закона, который приравняет изучающих Тору к тем, кто служит в армии. Об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Несколько более подробных материалов о событиях последних дней. Раунд завершился, однако необходимо победить и в войне. Об этом материал, который опубликован сегодня в газете «Исраэль Айом». Иран запустил 25 баллистических ракет в сторону Израиля. Масштаб двойной, в двойном число ракет вдвое больше, чем
последние дни войны, войны рычания льва. Это не только военная реакция, это региональный посыл, это усиление шиитской оси и доказательство, что Иран остается здесь и стремится к достижению. Об этом пишет газета, газета «Исраэль Айом». Бригадный генерал Цвика Хаймович, это его авторский материал. Еще несколько материалов. Дерри угрожает: парализуем коалицию, если закон, вот этот основной закон, не будет вынесен на голосование. Посмотрим, что решит премьер-министр Беньямин Нетаньяху. И еще несколько материалов. Комиссия Кнессета по регламенту посвятила много часов обсуждению вопроса о иммунитете для Тали Готлиб. Надо сказать, что в заседании принимала участие вся верхушка израильской правоохранительной системы, юридический советник правительства, государственный прокурор и так далее. Еще несколько материалов. Дани Закен публикует статью под названием «Нетаньяху убедил Трампа». И Израиль атаковал в полной координации с США. В рамках нового уравнения, которое установил президент Соединенных Штатов Америки, стрельба Хизбаллы в сторону севера Израиля столкнется с ответом по Бейруту. Израильская реакция будет быстрой, жесткой и согласованной с США. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху утверждает, что отсутствие реакции даст Тегерану большое преимущество. Об этом Дани Закен на пятой странице газеты «Исраэль Айом». И еще несколько, материалов. Здесь вот статья Шрита Витанкоэн. Нетаньяху принял решение пойти на широкое противостояние с Трампом и с Ираном, пишет Шрита Витанкоэн на третьей странице газеты, «Исраэль Айом». Несмотря на сдержанную реакцию, Израиль возобновила уравнение, согласно которому любая стрельба в сторону израильской территории столкнется с ответом. Тяжелый выбор был в Иерусалиме. Из какого кармана заплатить? Из дипломатического или из оборонного? В Ливане есть пока еще задачи, которые необходимо выполнить, которые необходимо решить. Об этом пишет Шрита Витанкоэн в газете «Исраэль Айом». Сайт газеты «Маариф», главный заголовок на этом сайте. Цаль нанес очень серьезный удар по позициям Хизбаллы, в том числе по комплексу беспилотников, начиненных взрывчаткой. Однако это не то, что изменит правила игры в отдаленной перспективе. Об этом Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты «Маариф». Удары по Дахии и иранский ответ вынесли на повестку дня вопрос или борьбу об установлении новых правил игры в регионе. Несмотря на удар, который нанесен по потенциалу Хизбаллы и по системе противовоздушной защиты Ирана, нету стратегического изменения на севере. Об этом Ави Ашкенази. Нетаньяху выглядел накануне как шар, из которого выпустили воздух. Претензию он может предъявлять только самому себе, пишет Бен Каспит в газете «Маариф». Еще несколько материалов. «Цена терпения». Об этом пишет Эли Клодштейн в газете «Маариф», на сайте газеты «Маариф». Тихий шаг, который предпринял
Дональд Трамп, шаг, который душит Иран уже несколько месяцев. И еще несколько материалов здесь же о том, что происходило накануне. Беседа между Трампом и Нетаньяху и остановка эскалации. Биби нужно, чтобы война продолжалась. Цитирует газета «Маариф». В Израиле облегченно вздохнули и знают, что подлинный экзамен в отношении Ирана отложен на более поздний срок. Это то, что мы больше всего любим, откладывать на более поздний срок. Война 17 часов. Израиль начал громко войну с Ираном и вернулся ни с чем, пишет Ави Ашкенази. Пятый круг противостояния с Ираном закончился без какого бы то ни было решения, и мы вернулись к той же самой реальности. Тегеран продолжает бросать нам вызовы по всему региону. Израиль отвечает ограниченными шагами, Трамп останавливает, и тупик сохраняется. Об этом пишет Ави Ашкенази. В Италии сделан беспрецедентный шаг в отношении Итамара Бен-Гвира. Прокуратура Италии объявила о начале расследования в отношении израильского министра в связи с его действиями в адрес активистов антиизраильской флотилии. Еще несколько материалов. Война закончилась, и Беннет начал убийственную атаку на Нетаньяху, пишет газета «Маариф». Он не умеет принимать решения по какому бы то ни было поводу. И политика, закон о изучении Торы. Депутат Кнессета от Ликуда, по меньшей мере один депутат Кнессета от Ликуда, возражает против этого закона и называет его законом оскорбления Торы. Еще раз скажем, что этот закон приравнивает изучающих Тору к тем, кто учит, к тем, кто служит в армии. В первую очередь приравнивает с точки зрения прав и льгот. И вот один из депутатов, которые наиболее резко высказываются против этого закона, это депутат Кнессета Юлия Эдельштейн, который, по крайней мере, на данный момент остается в Ликуде, резко высказался против этого закона. Нету границы, которую главы ультраортодоксальных партий не перешли, в то время как наши солдаты воюют в воздухе, на море и на суше для того, чтобы обеспечить безопасность государству Израиль, они посещают уклонистов в тюрьме, дезертиров в тюрьме и требуют утверждения такого закона. Надо сказать, что Юлия Эдельштейн уже очень давно, его позиция отличается по многим вопросам, в первую очередь по поводу того, что касается призыва ультраортодоксов и этих законов, от того, что, от позиции Ликуда. Это газета «Маариф». Сейчас 7 часов 26 минут в Израиле. Мы сделаем небольшую паузу, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7:30. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет, новостных сайтов, порталов и так далее. Все они комментируют итоги короткого раунда противостояния между Израилем и Ираном. Каждый комментирует в соответствии со своим взглядом, разумеется. Например, Ронен Бергман публикует статью под названием «Иран сказал последнее слово». Последнее слово, которое сказал Иран, это «мы прекращаем стрелять», если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, то, что пишет Ронен Бергман, и даже если постараться, очень трудно обнаружить израильское достижение в нынешнем коротком круге противостояния. Израиль объединил вновь ливанскую и иранскую зону военных действий и может обнаружить себя перед соглашением, против которого он возражает. Это мнение Ронена Бергмана, и это главный заголовок главный заголовок с портала Ynet, портала газеты «Ядиот Ахарунот». Израиль не сумел возобновить военные действия, не потянул за собой Трампа, объединил вновь ливанскую и иранскую зоны и дал Тегерану определить тон, в конце чего может обнаружить себя перед американо-иранским соглашением, против которого возражает. Меньше чем за сутки выяснились границы израильских сил и глубина зависимости от Соединенных Штатов Америки. С точки зрения врагов Израиля, это стратегически крайне ценная картина, считает Ронен Бергман. Мне кажется, что могут быть и другой взгляд на ситуацию, но это, безусловно, позиция известного и авторитетного комментатора. Еще несколько материалов. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху посвятил министров в содержании своих бесед с президентом США и решение прекратить огонь. Смотрич предложил сфокусироваться на Дахии, а не на Иране. Пусть Хизбалла просит о прекращении огня, заявил он. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал прояснить Трампу, что есть красные линии. Нетаньяху издевательски сказал, что еще три месяца, есть еще три месяца до выборов. Три месяца. Сегодня у нас начало июня, июль, август, сентябрь. Означает ли это, что премьер-министр готовит нас к выборам в середине сентября? Пока не ясно. Высокопоставленные представители Израиля. Трамп хотел прекращения огня. Нетаньяху не стал его разочаровывать. Об этом также на сайте газеты «Ядиот Ахарунот». Еще несколько сообщений, несколько материалов в газете, на сайте газеты, «Ядиот Ахарунот», точнее говоря, на портале Ynet. Пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке Авихай Эдраи прокомментировал интервью, которое дал член ливанского парламента от организации «Хизбалла», и предложил задать ему пару вопросов о Буфоре на фоне публикации информации о сети тоннелей, которая была обнаружена. Интервьюер направил несколько вопросов представителю Хизбаллы, который гневно ответил: он не должен, он имеется в виду Эдраи, не должен направлять нам вопросы ливанскому СМИ. Я не хочу на это отвечать. Вот такова реакция. Такова реакция представителя Хизбаллы на вопрос представителя пресс-службы армии обороны Израиля. Еще несколько материалов. Трамп заявил, что сомневается в намерениях Израиля вновь атаковать Иран. Об этом мы уже говорили. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не думает, что Израиль возобновит войну с Ираном. Это было сказано в беседе Sky News. Я не думаю, что это произойдет. Все идет очень хорошо. Иран делает то, что должна делать, то, что должен делать. Я не думаю, что возобновление войны на повестке дня, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Одновременно сообщается о том, что американский военный вертолет разбился в Ормузском проливе. Экипаж спасся, экипаж не пострадал. Об этом сообщается сегодня также на сайте газеты «Идиот Ахаронот» со ссылкой на «Нью-Йорк Таймс». Президент США Дональд Трамп посетил дворец спорта Madison Square Garden для того, чтобы понаблюдать за третьим матчем финальной серии NBA между Нью-Йорк Никс, командой, за которую он болеет, и Сан-Антонио Спэрс. В то время, как звучал гимн, в адрес президента США звучали крики «позор» и «свист». А команда, за которую он болел, проиграла и пока ведется счетом 2-1 в финальной серии. Еще немного о заявлениях лидеров США по поводу происходящего в отношениях с Ираном. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил в беседе с Fox News, что интересы Соединенных Штатов Америки в отношениях с Ираном могут отличаться от тех, которые движут Израилем. Трамп верит, что мы можем добиться долгосрочного соглашения и по ядерного соглашения с Ираном. Может быть, Израилю это понадобится, может быть, Израилю это не понравится, но принципиально говоря, мы думаем, что речь идет о интересах Соединенных Штатов Америки, и мы продолжаем продвигать этот вопрос, потому что это то, что избранный президент США хочет делать и считает правильным делать. Об этом также на сайте на портале Ynet, портал газеты «Идиот Ахаронут». Еще несколько материалов. Украина сообщает о по меньшей мере трех погибших в результате удара по Харькову, который был нанесен сегодня ночью. А главный прокурор, главный обвинитель Международного уголовного суда ISS Карим Хан, печально известный нам Карим Хан, отстранен от должности до голосования нескольких государств по поводу его дальнейшей рабочей деятельности. Об этом сообщает структура, которая управляет этим международным судом. Карим Хан отстранен в связи с расследованием по обвинению в сексуальных домогательствах, обвинения, которые были ему предъявлены. Дипломатический источник заявил агентству Reuters, что структура, управляющая международным судом, постановила, что Хан вел себя недостойно и подозревается в тяжких правонарушениях. Это решение было принято после допроса 18-месячного расследования подозрений, точнее так будет сказать, 18-месячного расследования подозрений в том, что он вступал в половую связь с адвокатом в его конторе без ее на то согласия. Хан отвергает инкриминируемые ему обвинения. Это то, что можно прочитать на портале Ynet. А мы познакомимся с несколькими заголовками газеты «Маариф», о чем пишет сегодня это издание. Главные заголовки также посвящены завершению очередного круга противостояния между Израилем и Ираном и последствиям этого круга противостояния, как ситуация будет выглядеть дальше, как она будет развиваться, и что того, что касается Ливана. Израиль и Иран объявили о том, что, что взаимные удары прекращаются. Однако отсутствие решения в Ливане оставляет угрозу эскалации, оставляет на повестке дня угрозу эскалации. Об этом пишут журналисты газеты «Гаарец». Тут много журналистов, не буду всех перечислять, но, тем не менее, большой материал на нескольких страницах. Иран объявил, что возобновит обстрелы израильской территории, если Израиль возобновит удары по Ливану. Нетаньяху, в свою очередь, заявил: «Мы отреагируем, если нас атакуют». Примерно 30 ракет были запущены в сторону Израиля за время боевых действий. ЦАЛ атаковал объекты, нефтехимический завод на территории Ирана и системы воздушной обороны в этой стране. Командование тыла отменило все ограничения по стране, за исключением линии противостояния. Сообщается также, что Иран открыл воздушное пространство для движения самолетов. Йоси Вертер публикует статью под названием «В конце еще одного противостояния Нетаньяху пообещал нам реальность, которой мы будем раз за разом сталкиваться с раундами военных действий между Израилем и Ираном». И еще один материал. Натаниэль Шлумовец публикует статью под названием «Вновь Трамп был вынужден продемонстрировать, кто на самом деле является ответственным взрослым в нашем регионе». Жители линии противостояния разочарованы нынешней новой реальностью в сфере безопасности. Ситуация гораздо хуже, чем она была. Об этом пишет Ади Хашмонаи на 4-й странице издания. Еще несколько материалов. Задержание дезертиров, задержание уклонистов от службы привело к радикализации ультраортодоксов, которые хотят, принципиально говоря, хотят интегрироваться в израильском обществе, однако такие силовые методы приводят к тому, что ультраортодоксы радикализуются. Об этом также пишет газета «Гаарец». Что еще можно здесь прочитать? «Стена защиты», об этом пишет Цви Барель. «Война одних суток», которая воспринимается как круг противостояния, который нельзя было избежать, отражает очень глубокие изменения в политике Ирана. В первую очередь в том, что касается отношений с Ливаном. А военный обозреватель Амос Арель публикует статью под названием «Временная пауза». Тот факт, что, судя по всему, не были достигнуты соглашения, реальные соглашения на Ливанском фронте, угрожает привести вновь и вновь к вспышкам насилия, в которые будет втянут весь регион, как это было сейчас, когда в результате пострадали в том числе страны Персидского залива. Об этом пишет военный обозреватель газеты «Гаарец» Амос Арель. Несколько заголовков сайта газеты «Макор Ришон». Что можно здесь прочитать? Здесь также, разумеется, о завершении противостояния между Израилем и Ираном. В соответствии с распоряжениями командования тыла, Израиль возвращается к нормальной жизни, в том числе возобновляются занятия в школах. Обновленная мощь или иллюзия. Подлинный военный потенциал Ирана, об этом пишет Давид Звулуни на сайте «Макор Ришон». И еще несколько материалов, прежде чем перейдем к нашему первому собеседнику. Что можно здесь прочитать? Министр обороны Исраэль Кац заявил, что мы отвергаем угрозы Ирана. ракета, которая будет запущена в сторону севера, приведет к удару по Дахе. Помимо Ирана и Ливана, ЦАЛ пытается не допустить восстановления террористических организаций в секторе Газа. И еще один материал. Иран и Хизбалла пытались навязать нам новое уравнение не в мою смену. Об этом заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Вот именно об этом треугольнике Израиль, Ливан и Иран мы сейчас и поговорим. Поговорим и с доктором Жаком Нерьё, полковником запаса, старшим исследователем Иерусалимского центра по вопросам общества и государства, бывшим высокопоставленным сотрудником военной разведки ОМАН. Алоф Мишне Бамируим, доктор Жак Нерьё, шалом, бокьотов.
1: Бокьотов.
0: Мишулаш, а им иштана машу ба мишулаш Исраэль, Хизбалла, Иран бе швайс рашаот шелихима?
1: האמת היא שקשה מאוד להגדיר שינויים, אלא אני חושב שמערכת היחסים התחדדה. כלומר, הדילמות שבפני ישראל התחדדו עוד יותר לגבי המשך הלוחמה מול חיזבאללה. האם בעצם כל פעולה של חיזבאללה בתוך השטחים של מדינת ישראל תגרור אוטומטית פעולה של ישראל כפי שהבטיחה בתוך הדחיה? ואז אם כן, מה יקרה אם אנחנו פועלים בתוך הדחיה, משום שהדחיה הפכה להיות גם מטרה של המשטר באיראן, שאומרת שאם ישראל תפעל בדחיה, אז היא תפעל נגד ישראל. כלומר, המשולש הזה הפך להיות מאוד פרובלמטי, כשבעיקר ברקע עומדת ארצות הברית ואומרת למדינת ישראל, שאם אתם תתקפו את איראן, נסיבו לכם שאתם תהיו לבד. זה המצב שבעצם אליו נקלעה ישראל, וזה יוצר בעצם סימן שאלה אסטרטגי לגבי המשך הדרך. מה עושים, מה הם גבולות הגזרה שמותרים לישראל לפעול בלבנון, האם בכלל כדאי לשנות את הגישה? האם בכלל מגיעים להבנה שאי אפשר להמשיך את המלחמה באמצעים צבאיים? אולי צריך לפנות בעצם לדבר שהכי כואב לחיזבאללה, וזה בעצם אל קרב אל חסן, אותה מערכת בנקאות עצמאית שהיא בעצם מממנת את חיזבאללה, מלבינה את הכספים שחיזבאללה מקבל מכל מקום, כולל מאיראן ומכל מיני במסחר בסמים ובכל מיני דברים אפלים, ואולי זאת הדרך לגרום לכך שחיזבאללה יצטמק. והעובדה היא, כן. די, שנעים קאסם בעצמו אמר לזה עוד טבע מול ממשלת לבנון, אמר אם אתם תיגעו על קרב אל-חסן אני אקח את הרחוב כדי להפיל את הממשלה.
0: מה שאתה אומר בעצם שמערכת הכלכלית יכולה להיות יותר, מערכה כלכלית יכולה להיות יותר משמעותית מאשר מערכה צבאית.
1: בהחלט, משום שלחיזבאללה יש צבא של צבא, יש מיליציה שקרוב של 100,000 איש שמקבלים משכורות, הלוחמים של חיזבאללה מקבלים כמעט $2,000 לחודש, בעוד שחייל בשירות צבא לבנון מקבל 250, זאת אומרת צריך הרבה כסף כדי לקיים את חיזבאללה. ואם הכסף הזה מוגבל, ואם הכסף הזה נחסם, ואז בעצם יכול להיות שיהיה מצב שלא תהיה ברירה לחיזבאללה, אלא יצטמק ופשוט להיכנע.
0: איך ישראל יכולה לעשות את זה?
1: תראה, המערכת כבר כמה פעמים פנתה ישראל דרך האמריקאים, האמריקאים פנו לממשלת לבנון ואמרו להם שכדאי להתחיל לטפל באלקר ולחסן עם 40 סניפים שלו, 400,000 לקוחות בתוך הבנק, קרוב ל-15 טון של זהב שהם מחזיקים, וממשלת לבנון כרגע לא מעוניינת להתנגש בחיזבאללה, משום שהיא מבינה שפגיעה באלקר ולחסן יכול להביא את חיזבאללה לפעול נגד הממשלה. אבל צריך לעשות זה בצורה חכמה, דרך האמריקאים, על ידי זה שסוגרים להם את קווי האשראי, על ידי זה שמגלים את כל הרשת של ההלבנה, שזה כולל מה שנקרא רשתות דיגיטליות, רשתות ביטקוין וכל המטבעות הדיגיטליים שדרכם עובדים החיזבאללה, ואז יצמצם בעצם הבעת הכסף רק דרך מזומנים, וגם זה יהיה מאוד מוגבל. לכן בעצם צריך אולי לנצל את זה, לשכוח, להמשיך את הלחץ הצבאי, אבל עיקר העבודה צריכה להיות העבודה הכלכלית כדי לחסל בעצם את כוחו של חיזבאללה.
0: איך ממשלת לבנון או כוחות שהם נגיד לא חיזבאללה מתייחסים לאירועים של יממה הקודמת?
1: בוא נאמר ככה, החוגים שדוגלים שחיזבאללה מביא אסון על לבנון רק מתחזקים. זה, אם זה בדעת הקהל של הלבנונית, ואם זה אפילו דרך בכמה מוקדים שיעים. אין כבר קונצנזוס מוחלט בעדה השיעית כלפי חיזבאללה. יש סדקים פה ושם, לא משהו מהותי עדיין, אבל עדיין זה מערער את האחיזה ואת האמירה שהבייס כולו לא, השיעי מצדד בחיזבאללה. לכן בעצם מה שקרה זה ביממה האחרונה, זה דבר שהשאיר את האנשים רעבים. כלומר, אלה שרוצים לראות יותר מכות על חיזבאללה, בעצם מתאכזבים ואומרים למה ישראל עצרה, ופשוט אומרים, אוקיי, בסדר, אם זה המצב, אז יכול להיות שישראל לא מסוגלת. אבל זה מצד שני, אז הם מסתכלים על חיזבאללה, אומר, תראו איזה אסון אתם מביאים עליו. אנחנו עכשיו, אתם גורמים לזה שישראל מתמקדת בדרום לבנון, מתמקדת בכך שמפנה את האוכלוסייה מדרום לבנון, על ה-35,000 משפחות שכבר נמצאות בעיר הספורט של בירות ובאוהלים, מתווספים עכשיו עוד 15,000, 20,000 משפחות, זה יוצר לחץ אדיר על חיזבאללה, וחיזבאללה כרגע אין לו פתרון לזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, למה דחיה הפכה לסלע קיומם של איראנים, מבחינה הזאת שישראל תוקפת בדרום לבנון, במקומות אחרים, אפילו מעבר לדרום לבנון, בביקה וכו', זה לא מביא איראנים לפעול, דחיה דווקא כן.
1: תראה, דחיה בסך הכל זה האזור שבו גרים קרוב ל-800,000 שיעים, וזה שם נמצאים, זה מה שנמצא, קוראים לזה בערבית המרובע הביטחוני, אל-מורבע אל-אמני, ששם בעצם המפקדות הצבאיות של חיזבאללה. כל מרכז העצבים של חיזבאללה נמצא בדחיה, וחלקו גם בבקה, וחלקו גם בהרמל, באזורים אחרים, אבל עיקר מה שנקרא, מרכז העצבים בדחיה, והפך להיות סמל. לא משנה כבר אם יש או אין, או שהוא התפנה, או שאנשים ברחו משם למקומות אחרים, אבל הוא מהווה סמל. זאת אומרת, ברגע שזה מהווה סמל, וישראל פוגעת בסמל, זה התגובה שמגיעה מאיראן, וכמובן מחיזבאללה.
0: שאלה אחרונה, מה קורה מבחינת מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון, נכון, להיום, ואולי איך זה הושפע מהמערכה הקצרה הזאת?
1: אני מאמין שבמסע ומתן הישיר בינינו לבין ממשלת לבנון, ועיקר גם בהסמך על מה שאומר נשיא לבנון, אפשר להגיע לאיזה שהם סידורי ביטחון עתידיים. אבל הכל תלוי בזה שבעצם הנוכחות של חיזבאללה תיעלם. זאת אומרת, ישראל צריכה להסכים שהמסע ומתן הזה מתקיים. צריך לחזק את צבא לבנון, צריך את אותו אזור פיילוט שרוצים לעשות, לראות שאכן מתקיים. וצריך לחשוב על איזה כוח הוא זה שיחליף את יוניפיל בדרום לבנון, כי יוניפיל הולך להיעלם מהשטח בדצמבר 2026, ולכן בעצם איזה כוח הוא זה שיבטיח את מקומו, זה כל זה עומד על השולחן, וכרגע בעצם אין לזה פתרון.
0: נחכה ונראה. אלוף משנה במילואים דוקטור ז'ק נריה, המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: בבקשה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что изменилось в отношениях треугольника Израиль, Иран и Хизбалла в результате этого короткого противостояния. Пока очень трудно сказать, говорит наш собеседник. Я бы не сказал, что что-то изменилось, скорее обострилось или стало более ясным. Вся сложность ситуации, все дилеммы, перед которыми находится Израиль в настоящий момент, говорит наш собеседник. По его словам, есть немало трудностей, с которыми Израиль сталкивается, в первую очередь связано с тем, что Иран увязывает, очень жестко увязывает удары Израиля по Дахе с новым витком противостояния с Ираном. Иными словами, иранский режим заявил, что продолжит отвечать на любые удары Израиля по Дахе. Израиль, в свою очередь, заявил, что будет реагировать на любые агрессивные действия Хизбаллы в отношении Израиля. И таким образом, ситуация в известном смысле тупиковая. Возможно, Израилю стоит несколько пересмотреть свою позицию, несколько пересмотреть свой подход. И вместо того, чтобы ограничиваться только военными действиями, пытаться повлиять на Хизбаллу через карман, то есть через экономику. Есть огромная банковская система, принадлежащая Хизбалле. Более 400 тысяч человек держат свои счета в этих банках. Большое количество золота хранится там и так далее. Если Израилю удастся ограничить действия Хизбаллы, если ограничить действия, экономическую свободу Хизбаллы, если Израилю удастся ограничить каким-то образом доступ к этим деньгам и удастся наложить санкции на тех, кто осуществляет операции с этим банком, то, разумеется, возможности Хизбаллы ограничатся, ее деятельность ограничится, и в итоге она должна будет капитулировать. Однако для этого потребуется участие Соединенных Штатов Америки, для этого потребуется участие многих сил, которые сейчас сотрудничают с этой банковской системой. До этого еще очень далеко, хотя неоднократно в прошлом Израиль обращался к США с просьбой и предложением действовать более активно в отношении банковской системы Хизбаллы. В конечном счете все определяется деньгами и возможностью свободно действовать благодаря деньгам. И если Хизбалла будет лишена этой возможности, то последствия будут гораздо более эффективными, нежели постоянные удары, которые ЦАЛ наносит, а Хизбалла восстанавливается, и мы видим, что в ее распоряжении есть сейчас порядка 100 тысяч боевиков. В самом Ливане смотрят на то, что произошло сейчас, вот этот короткий круг противостояния, оценивают его и пожимают плечами, говорят о том, что вообще мало что изменилось, и ситуация, возможно, Израиль не в состоянии, говорят, там победить Хизбаллу, и тогда нужно искать каких-то других союзников или других партнеров. В любом случае, на данный момент в Ливане относятся к этому кругу противостояния и, главным образом, к его завершению и к позиции Соединенных Штатов Америки очень и очень сдержанно. Что касается дальнейших переговоров, то я полагаю, говорит наш собеседник, что можно прийти в ходе переговоров, имеется в виду переговоры между Ливаном и Израилем, официальные переговоры между Ливаном и Израилем. В ходе этих переговоров можно прийти к соглашению, можно прийти к договоренности, можно прийти к каким-то взаимным, может быть, и взаимопониманию. Все это касается вопросов безопасности. Однако до тех пор, пока Хизбалла остается эффективным игроком, до тех пор, пока Хизбалла остается вооруженной силой, которая контролирует ситуацию, будет очень трудно чего-то добиться. Хизбалла продолжает сохранять свою силу. Достаточно сказать, что Наим Касым, генеральный секретарь Хизбаллы, угрожал вывести тысячи людей на улицы, если ливанское правительство коснется вот той банковской системы, о которой мы говорили раньше. И это только доказывает, насколько эта банковская система важна, важна Наиму Касыму. В то же время Иран продолжает охранять интересы Хизбаллы, в том числе в Дахе. Все, что касается этого пригорода, южного пригорода Бейрута, это более символика, нежели практическая важность, но тем не менее символические проявления крайне важны на Ближнем Востоке. Именно поэтому Иран выбрал Дахию в качестве того места, которое Израилю ни в коем случае нельзя затрагивать. Если он затрагивает, то Иран считает себя возможным наносить удары по Израилю, уже не говоря о 80 тысячах шиитов, которые там живут. С нами в эфире был полковник запаса доктор Жак Нерия. Сейчас 7 часов 59 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Лена Черкасова и Вацлав Проченко продюсеры. Олег Лоц редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. Эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.
2: безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о том, что в районе Ормузского пролива потерпел крушение американский боевой вертолет «Апачи». Оба пилота были спасены. Газета «Нью-Йорк Таймс» указывает, что пока остается неясным, был ли он сбит огнем иранцев или речь идет о технической неисправности. Председатель форума глав региональных советов населенных пунктов, расположенных на линии противостояния Кава-Имут, Моше Давидович, выразил то разочарование, какое испытывают в связи с происходящим жители севера страны. «Мы вновь возвращаемся к некой цветовой системе – красный, желтый, зеленый. Наши дети – это не светофор. В тот час, когда вся страна возвращается к нормальной рутинной жизни, мы возвращаемся к вялотекущим, но не прекращающимся военным действиям», – указал он и добавил, – «наша действительность окрашена в черный цвет». Глава регионального совета МВОТа Хермон Бенни Бен Муфхар заявил в интервью корпорации КАН, что жителям севера страны чрезвычайно трудно вернуться к нормальному образу жизни. «Для нас, — подчеркнул он, — ослабление боевых действий, прекращение огня оборачивается страхами перед очередными ночными обстрелами, и особенно от всего этого страдают наши дети», — указал он. Глава правительства Бениамин Нетаньяху выступил вчера вечером с предупреждением в адрес Ирана о недопустимости возобновления обстрелов израильской территории. «В настоящий момент боевые действия на этом направлении остановлены. После того, как мы нанесли сокрушительные удары по режиму Аятолл, руководство этого режима приняло решение прекратить атаки. Но если Исламская Республика вновь совершит ошибку и атакует нас, наша реакция будет чрезвычайно жесткой, ибо у Израиля есть полное право на самооборону, и мы реализуем это право в полной мере», — отметил премьер-министр. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп вновь заявил, что он обязуется, что Тегеран не получит в свое распоряжение ядерное оружие. Он подчеркнул, что в течение 2 недель будет достигнута, как он выразился, полная победа на данном направлении. У Исламской Республики не будет возможности обладать атомным оружием. Ущерб, причиненный Ирану, поистине впечатляющий. «Это будет нашей полной победой, а цены на нефть резко снизятся», — указал Трамп. Корреспондент британского телеканала Sky News задал ему вопрос. Будет ли он сотрудничать с главой правительства Бениамином Нетаньяху в том случае, если тот возобновит военные действия против режима Аятолл? На это президент Соединенных Штатов ответил. «Я не думаю, что это произойдет. Иран делает то, что он должен делать», — сказал Трамп. После этого он прервал беседу, когда корреспондент спросил его, как Трамп поступит, если Нетаньяху не выполнит его просьбу. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. К другим темам. Дело, связанное с ночной встречей на подземной стоянке. Глава канцелярии премьер-министра Бениамина Нетаньяху Цахи Браверман подал требование Высшей суд справедливости БАГАЦ обязать полицию вновь запросить исходные материалы, касающиеся того интервью, какое Эли Фельдштейн дал корпорации КАН. Ранее представители полиции заявили, что они не будут настаивать на повторном рассмотрении этих материалов. В апелляции Брайвермана указывается, что позиция полиции представляется нелогичной, ибо то интервью, взятое корреспондентом КАН, легло в основу обвинений, и для выяснения истины необходимо его повторное рассмотрение. Об этом сообщает корреспондентка КАН Тамар Альмок. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен, в четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 94,3 агуры. Курс евро 3 шекеля и 39 агурут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Завершен очередной раунд противостояния между Израилем и Ираном. В Израиле подводят итоги. Достигнуты ли цели, которые ставил перед собой Израиль? Или речь идет о еще одном круге противостояния в ожидании следующего раунда? Поговорим на эту тему. Поговорим и о том, как оценивают итоги в Иране. Там заявляют о том, что атакуют Израиль, если он нанесет удар по Ливану. По Ливану или по Бейруту или по Дахии. Все как на Ближнем Востоке очень и очень туманно. А и в Израиле тем временем возвращаются к нормальной жизни, в том числе к нормальной политической жизни. Ария Дери требует утверждения законопроекта о важности изучения Торы. Тали Готлиб просит наделить ее иммунитетом, который защитит от предъявления обвинительного заключения за нарушение закона о деятельности службы общей безопасности Шабак. Обо всем этом мы поговорим в ближайший час, однако начнем с отношений между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Совершенно очевидно, что военные действия начались по соглашению между Трампом и Нетаньяху, а вот завершились они, было ли соглашение о завершении, либо Трамп навязал Нетаньяху свою волю, это попытаемся понять. Адвокат Идо Дембин с нами в эфире, политический активист и специалист по отношениям США и Израиля. Орехдин Идо Дембин, Паиль Полити, Вемумхелей Хасе Исраэль Арцот Абри, Чалом Бокетов.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Генеральный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан официально отстранен от занимаемой должности. Это произошло в связи с подачей против него жалоб одной из сотрудниц суда по поводу того, что он неоднократно осуществлял по отношению к ней сексуальные домогательства. Отстранение носит временный характер. Потребуется утверждение представителей всех тех государств, которые являются членами данной организации. Корреспондент корпорации КАН Дов Гиль-Ар передает, что не ожидается, что отстранение генерального прокурора существенным образом повлияет на функционирование Международного уголовного суда, поскольку Карим Хан вышел в отпуск уже год тому назад. Как отмечается, выдача ордеров на аресты главы правительства Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта были сделаны именно тогда, когда против генпрокурора были поданы жалобы. В Израиле высказывают предположение, согласно которому дела против Нетаньяху и Галланта были возбуждены Каном именно для того, чтобы отвлечь внимание общественности от подозрений в его собственный адрес. Несмотря на объявление президентом Дональдом Трампом прекращения огня, военные действия в районе северной границы Израиля продолжаются. Некоторое время тому назад катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что ВВС Цахаля атаковали в Южном Ливане ряд объектов, расположенных в окрестностях города Тир. Данную информацию передал корреспондент Канбет Шимон Миджан. Вчера поздно вечером завершилось заседание Министерского кабинета по вопросам политики и безопасности. Корреспондентка корпорации КАН Гили Коэн передает, что военно-политическое руководство нашей страны приняло решение, в соответствии с которым, в случае, если обстрелы израильской территории будут продолжаться, Цахаль, в свою очередь, продолжит наносить удары по кварталу Дахия в Бейруте. Как мы уже передавали ранее, глава правительства Биньямин Нетаньяху выступил вчера вечером с предупреждением в адрес Ирана о недопустимости возобновления обстрелов израильской территории. В настоящий момент боевые действия на этом направлении остановлены. После того, как мы нанесли сокрушительные удары по режиму Аятолл, руководство этого режима приняло решение прекратить атаки. Но если Исламская Республика вновь совершит ошибку и атакует нас, наша реакция будет чрезвычайно жесткой, ибо у Израиля есть полное право на самооборону, и мы реализуем это право в полной мере, отметил премьер-министр. Председатель форума глав региональных советов населенных пунктов, расположенных на линии противостояния Кав-Аймут, Моше Давидович, выразил то разочарование, какое испытывают в связи с происходящим жители севера страны. «Мы вновь возвращаемся к некой цветовой системе. Красный, желтый, зеленый. Наши дети – это не светофор. В тот час, когда вся страна возвращается к нормальной рутинной жизни, мы возвращаемся к велотекущим, но не прекращающимся военным действиям», – указал он и добавил. «Наша действительность окрашена в черный цвет». А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен, в четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В
1: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодых. В ближайшие два часа мы обсудим множество тем, обсудим реакцию международного сообщества, ну, собственно говоря, и это ту реакцию, которая была в Израиле на очередной виток эскалации с Ираном. Поговорим о летних лагерях, о том, как будет это устроено для родителей младших школьников. Интервью с 12-летним виолончелистом Эйтаном Михановским, который занял первое место на международном конкурсе в Словакии. Все это и многое другое в программе «Доброе утро, Израиль». Но начинаем мы, как обычно, с обсуждения главных тем этого утра. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Доброе утро, Габи.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, что это было?
1: У нас сейчас атмосфера автер-партии такой, да, по всему миру примерно, в том числе в Израиле. Зависит от того, кого вы спрашиваете. В Иране утверждают, что это была попытка закрепить единство двух фронтов, Ливана и Ирана. Напомним, да, что все началось с того, что ВВС ЦАЛа атаковали Дахью, атаковали квартал в южном пригороде Бейрута, шиитский квартал, являющийся, так сказать, укреплением Хизбаллы. В ответ Иран атаковал Израиль, в ответ Израиль атаковал Иран, и вот после такого обмена ударами Иран объявил, что ему с него хватит, и все закончилось. Вероятно, под давлением Дональда Трампа. Это было вчера, на самом деле, достаточно забавно, как в тот момент, когда в Соединенных Штатах, то есть до того момента, пока в Соединенных Штатах не наступило утро, не было никаких реакций вообще из Вашингтона. В тот момент, когда в Вашингтоне взошло солнце, поступила реакция Дональда Трампа в стиле, в трамповском стиле: «Хватит, идите по домам», да, то есть должны прекратить огонь немедленно. Ну и очень вскоре после этого Иран объявил, что они исчерпали свой запас гнева и на данный момент прекращают военные действия. В том случае, если Израиль еще раз атакует Бейрут, военные действия возобновятся.
0: Но Израиль, кстати говоря, после этого атаковал, по-моему, Бейрут.
1: Бейрут нет, но Израиль не со своей стороны заявил, что если, точнее говоря, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что если Хизбалла атакует израильскую территорию, то мы атакуем Бейрут. Хизбалла атаковала израильскую территорию, Бейрут мы пока не атаковали. В общем, короче говоря, все пытаются сейчас представить это как свое грандиозное достижение.
0: Я не знаю, как это сказать. Это не шахматы, это какие-то скорее,
1: это
0: не знаю,
1: покер.
0: Поддавки.
1: Это покер. Это покер. Я не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, и никто на самом деле этого не знает. Мне кажется, что главное, чего к чему стремились сейчас обе

0: сведения о том, как они мужественно себя повели оба режима, но без того, чтобы ломать копья и доводить дело до эскалации, до полномасштабной эскалации и многодневной войны. Что дальше? Дальше, на самом деле, очень большой вопрос, что будет делать Израиль, когда и если Хизбалла продолжит атаковать нашу территорию. Пока они запускают беспилотники, это все можно списать, я не знаю на что, но в Израиле все, умеют все списывать на что-нибудь. Если возобновятся ракетные обстрелы, действительно ракетные обстрелы с территории Ливана, у Нетаньяу будет очень сложно, а особенно перед выборами. Мы не любим проводить линкедж между обороной и безопасностью и внутренней политикой, но ничего не поделаешь, этот линкедж существует, и о нем надо говорить. Нетаньяу не может себе позволить перед выборами ситуацию, при которой Израиль обстреливают. Он обещал отвечать, а ответа нет. Поэтому мне кажется, что то, что мы вчера видели, это некое промо, это некий пролог перед тем, что будет еще до, я полагаю, до выборов Кнессет 26-го созыва, то есть до октября.
1: Да. Ну, а если оценивать реакцию внутри израильскую, я имею в виду народную, то, в общем, двойственные чувства. С одной стороны, видно, насколько мы привыкли к этим ситуациям, насколько быстро мы в них входим и выходим, да, то есть быстро привыкаем к чрезвычайной ситуации и очень быстро, то, что называется, хазлаш. Но, с другой стороны, в общем, у этого есть и негативная сторона тоже, безусловно, да, то есть такой уровень стресса, который копится, и, в общем, ну, все это, наверное, на здоровье нации не очень хорошо отражается.
0: Мы живем в этой ситуации уже...
1: Почти три года,
0: если мы добавим к этому корону, что тоже, в общем, не прибавило психологической устойчивости, то можно говорить про почти 6 лет. Но война как таковая, да, более 2.5 лет, скоро 3 года. В общем-то, я не помню затяжного момента за 2.5 года, когда было прекращение огня по всем фронтам, да, то есть, может быть, что-то...
1: После октября 25-го.
0: Может быть, в октябре 25-го года, вот, да, был такой момент, и то мы ждали возвращения тел заложников, Хамас не возвращал, Израиль наносил удары по Ливану, Израиль наносил удары по Газе. Там все это было очень и очень... Война не закончилась, да, не было, с моей точки зрения, по крайней мере, не было ощущения, и нету ощущения того, что война закончилась, несмотря на...
1: А будет?
0: Юлия, это вопрос зависит от того, какие цели мы перед собой ставим. Есть те, кто считали, что единственной целью этой войны — это возвращение заложников. Вернули заложников, война закончилась, да, и больше нам ничего не нужно. Я к этим людям, как всем известно, никогда не относился. И это вопрос очень субъективный. То есть мне кажется, что будет или не будет, это зависит от того, какие цели мы поставим. Если мы все еще исходим из устаревшего представления о том, что цели войны определяет избранное правительство, да, то война не закончилась. Да, то есть, поскольку я хочу напомнить, что правительство поставило перед собой цель, просто напомнить это, да, поставило перед собой цель уничтожения
1: Хамас.
0: Уничтожение военного и гражданской власти, военной и гражданской власти Хамаса в Газе. Эта цель не достигнута. Правительство поставило перед собой цель во время этой войны с Ираном вывести оттуда, лишить Иран возможности развивать ядерную программу, не смену режима. Правительство не ставило перед собой, не ставило цели, никогда не заявляло целью смену иранского режима. Но лишение Ирана ядерной возможности развивать ядерную программу, да. И это тоже не достигнуто. Правительство неоднократно заявляло о необходимости разоружить Хизбаллу. И это тоже не достигнуто. Закончилась ли война, не закончилась война, с моей точки зрения, нет. Но это вопрос, возможно, пройдут выборы, придет другое правительство, объявит другие цели, другие задачи, и мы будем по-другому относиться, но пока, по крайней мере, с моей точки зрения, война продолжается.
1: Да. Окей. Лидер партии ШАС, Арье Дери, выдвинул ультиматум, мы сразу переходим к внутренним вещам, о том, что закон об освобождении учащихся ЕШИВ от службы в армии должен быть принят уже на этой неделе?
0: Нет. Арье Дери выдвинул ультиматум о том, что закон, который называется основной закон об изучении Торы, должен быть принят до конца каденции Кнессета 25-го созыва. На этой неделе он требует его вынести на голосование в предварительном чтении. этот закон даже не начал продвигаться, а мы говорим об основном законе, да, это не просто закон, а основной закон, в этом, с точки зрения утверждения, нет особой разницы, да, но понятно, что поскольку речь идет об основном законе, то обсуждения будут, а закон очень контроверсальный, поэтому обсуждения будут бурными.

0: Судя по всему, Ари Дери пытается показать своим избирателям, как он стремится добиться хоть каких бы то ни было достижений, потому что сегодня мы говорили в эфире с журналистом Коби Даном из парламентского телеканала, который сказал, что, несмотря на то, что речь идет о коалиции мечты с точки зрения ультраортодоксов, и особо никаких достижений у них нет, ни материальных, ни закона о призыве, ничего. Поэтому сейчас, перед выборами, судя по всему, Дери пытается прийти с Нетаньяху к соглашению. Дери, с одной стороны, согласится на проведение выборов в конце октября, откажется от намерения провести выборы в середине сентября, согласится на требования Нетаньяху о выборах 20 октября, с другой стороны, получит от него, по крайней мере, продвижение закона, основного закона о важности изучения Торы. Нетаньяху попытается объяснить своим избирателям, я не знаю, как он это сделает, что речь не идет о капитуляции перед ультраортодоксами. Я не уверен, что этот закон будет принят во втором и третьем чтении, но, опять же, как между Ираном, Леавдиль, да, между Ираном, Ливаном и Израилем, так между Нетаньяху и ультраортодоксами, очень многое — это то, как вещи выглядят, не то, чем они являются на самом деле, а то, как они выглядят. Нетаньяху покажет харидим, что он пытается провести этот закон. Харидим покажут своим избирателям, что они надавливали, что они давили на Нетаньяху, да, и вынудили его действовать. Закона не будет, учащихся ешивы не призовут, по крайней мере, в обозримом будущем. И мы пойдем на выборы.
1: Я услышала новую дату, 20 октября.
0: 20 октября. Сейчас это наиболее актуальная дата, 20 октября. Нетаньяху не хочет выборов в середине сентября, он хочет как можно позже. 27 октября звучит плохо, там 7 октября... Почему-то в окружении премьер-министра считают, что это имеет какое-то значение. Ну, не знаю, так сказать, это уже их дело. Именно поэтому они сейчас фокусируют свои усилия на том, чтобы привести к выборам 20 октября.
1: Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо большое и хорошего дня.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Мы продолжаем программу. У нас на линии Аэли Цавьон, руководитель иранского отдела Института исследования СМИ Ближнего Востока Мемре. Аэли Цавьон, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
1: Аз эхат магдирай тофи аслама ахруна бецем тиран мараэ таковима адумим шила гамле америкаем зумано флахат слептихат маса уматан бетнаим шила. הרי היא בטח לא, לא כל כך מעוניינת במלחמה הגדולה.
2: נכון, איראן מנסה באמת לקבע את המעמד שלה מול ארצות הברית וישראל בלבנון. צריך לזכור שזו תביעה שאיראן קבעה כבר בסיום המלחמה, מלחמת 40 הימים שהתחילה בסוף פברואר, הדרישה לראות, להכיר במעמד של איראן בלבנון, וזה מול שתי התפתחויות, גם צבאית וגם מדינית, שישראל וארצות הברית ביחד עם ממשלת לבנון עשו כדי לסלק את הנוכחות של איראן מלבנון. אני מתייחסת גם למעשה לתיהור שישראל עושה מבחינה צבאית של כפרים בדרום לבנון מחיזבאללה ודחיקתו החוצה, וגם למהלך המדיני שבחסות ארצות הברית בין ישראל ללבנון, כשכמובן חיזבאללה ואיראן לא חלק מהמהלך הזה, והאיראנים שחוששים דווקא מתוך נקודת חולשה שהם ידחקו החוצה מהמאחז שלהם, פשוט סימנו שהם לא מוכנים לאבד את המאחז הזה ואת הנוכחות שלהם המדינית והצבאית בלבנון, ולכן ראינו את האפיזודה הזאת כשאיראן אומרת אנחנו נמצאים בלבנון ודורשים מטראמפ להכיר בנוכחות שלהם, ואז ראינו באמת את סימון הגבולות, גבולות הגזרה לישראל, הפגיעה בדחיה בסמל של חיזבאללה, של איראן בלבנון, היא אסורה. האיראנים הוסיפו גם את הסעיף הזה של להפסיק את הפעילות הצבאית של ישראל בדרום לבנון. פה זה נשאר קצת פתוח, משום שישראל כן פועלת בדרום לבנון, ואנחנו רק מתבשרים בשעה האחרונה על תקיפה ישראלית בצור. השאלה אם איראן תגיב לזה, ככל הנראה לא, משום שהם פונים לסמן בחזרה את הציר האיראני ביחד עם החות'ים, את הציר, ציר ההתנגדות שהם בנו, להחזיר אותו לתודעה שהוא חי וקיים ויש להם נוכחות שם.
1: כן, ולדעתך הם הצליחו בזה, להוסיף את, באמת את ה, לשים את, ה, את הקווים האדומים, להראות ל, לישראל ולטראמפ?
2: שוב, כלפי וושינגטון, ככל הנראה, עצם העובדה שטראמפ לא מוכן לאפשר הסלמה של מלחמה שיכולה להקיף גם זירות רבות אחרות, הוא מעוניין להמשיך את המצב הקיים של מקסימום תוצאות במינימום מאמץ. הוא לא רוצה לפתוח זירות מלחמה, הוא אומר אני ממשיך את המצור על איראן, הוא לא מוכן להפסיק את המצור על איראן, וזה משמעותי ואפקטיבי, אמנם לוקח הרבה מאוד זמן, כי מצור כלכלי על מדינה כל כך גדולה וכל כך מנוסה מבחינת סנקציות ובעיות כלכליות, זה לזכותה של איראן יאמר, אבל טראמפ מבחינתו לא מוכן לא מוכן להפסיק את המצור הזה, ולא מוכן לוותר על העמדות העקרוניות שלו במסע ומתן מול איראן. אז לגבי ישראל, כשישראל מנסה לנתק בין הזירות, זה דבר שאיראן כל הזמן אומרת, אחדות הזירות, אנחנו נמצאים גם בלבנון, אנחנו זה גם תימן, ההשפעה של החוץ בתימן, באבל מנדב, כלפי ישראל זה לא כל כך תופס, כי אנחנו רואים את ישראל ממשיכה בפעילות שלה, אומנם במגבלות בלבנון. השאלה מה איראן תעשה בהמשך. ככל שמדברים על הסכם גם איראן וגם טראמפ, בכל אופן, כשפורטים לפרטים את הסעיפים, אנחנו רואים שאין הסכמה בין שני הצדדים. ואנחנו מבינים שטראמפ מנסה בדרכים שלו להוריד את מחירי הנפט כשהוא מדבר על הסכם קרוב, והאיראנים מקבעים משוואה מדינית מול וושינגטון שיש להם נוכחות בלבנון ואי אפשר להתעלם מהנוכחות שלהם, מההשפעה המדינית והצבאית שלהם באמצעות חיזבאללה. נראה איך זה יתפתח.
1: יש גם את העניין של כסף המוקפא, נכון? שאיראן דורשת כתנאי לפתיחת מסע ומתן בעצם לאפשר, וטראמפ מתנגד לזה.
2: נכון, זה חלק, האיראנים הציבו את המסע ומתן בשלבים, הם אומרים קודם כל לארצות הברית, תיתנו לנו את הנכסים שלנו, אתם צריכים, אתם הצד שהפסיד במלחמה לשיטתה של איראן, איראן אומרת אנחנו ניצחנו, משום כך ארצות הברית צריכה להוכיח שהיא נכנעת לנו לאיראן, משלם, מחזירה לנו את הכספים שהיא הקפיאה בכל מיני מדינות, מדובר ב-24 מיליארד דולר, כשהאיראנים דורשים 12 מיליארד מיידית לפני שמתחילים בכלל לדבר, והסרה של סנקציות וכו' וכו', כלומר דברים מהותיים שארצות הברית צריכה לתת לאיראן, והאיראנים אומרים אנחנו רק אחר כך נהיה מוכנים לדבר על, לדון על הסעיפים של הגרעין וסעיפים אחרים. אגב, איראן גם מנסה מתוך החולשה שלה, אחרי שהיא הותקפה, למנף עוד נכס, ההשתלטות על מיצרי הורמוז, שהם דורשים מטראמפ, תכיר בריבונות שלנו על מיצרי הורמוז, שזה מיצר בינלאומי. וגם את זה טראמפ לא מוכן לתת, כי עובדה שהוא מטיל מצור. כלומר, טראמפ לא מוכן, לא מסכים לתנאים הראשונים, ההתחלתיים, התאים האלה של, של איראן, כשאיראן אומרת, אנחנו בכלל לא מדברים כרגע על, על, על הנושא הגרעיני.
1: כן.
2: משום שהם לא מוכנים לוותר על זכות ההשראה ועל ה, כמו שטראמפ קורא לזה, האבק הגרעיני, על האורניום המואשר שנמצא באיראן. כלומר, כל הדיבורים על הסכם קרוב, אני לא כל כך, זה נראה קצת רחוק להסכה, משום שהצדדים לא מסכימים על התנאים הבסיסיים.
1: כן. איילת, אני אתרגם ואנחנו נמשיך. איתק, моя собеседница подводит, в общем-то, итоги этой эскалации, говорит о том, что Иран хочет закрепить свой статус в Ливане, показать и американцам, и Израилю о том, что они намерены связывать все, что происходит, что касается израильской деятельности в Ливане, с ними, то есть по-прежнему они очень, так сказать, очень настаивают на этой оси сопротивления, как они это называют. Тут, собственно говоря, этим же было обусловлено и прекращение огня 7 апреля, тогда уже иранцы говорили о том, что что они требуют также прекращения деятельности Израиля в Южном Ливане. И, в общем, сейчас мы понимаем, что все произошло именно вокруг удара по Дахе, который, в общем, Иран называет своими красными линиями. Они сейчас, правда, требуют, чтобы Израиль прекратил также деятельность во всем Южном Ливане. Израиль на это, конечно, согласиться не может. И мы посмотрим, как будут развиваться события. Ответит ли Иран ударами и на зачистки Израиля в Южном Ливане? По всей видимости, нет, потому что Иран действительно не заинтересован сейчас в, так сказать, в вхождении в полномасштабную войну. Но в целом эта ситуация, она, в общем, закрепляется таким образом, несмотря на то, что Израиль предпринимает, вместе с правительством Ливана, предпринимает усилия по освобождению Ливана от Хизбаллы. Это происходит и на военном уровне, и на дипломатическом уровне, так как Израиль и ливанское правительство ведут переговоры. Но вот, так сказать, Иран настаивает на своей роли, они требуют, чтобы и Соединенные Штаты также признали их статус в Ливане как, в общем, патрона Хизбаллы. И я спрашиваю, насколько им это удается, но мы видим в результате, что Трамп, в общем, не готов, чтобы сейчас была большая эскалация конфликта, и он, в общем, настаивает на том, чтобы было прекращение огня, и в этом смысле определенный успех у Ирана есть. Иранцы вообще говорят о том, что это и будет, в общем, условие для вхождения в переговоры, про которые Трамп буквально по нескольку раз на день заявляет о том, что они близки к завершению. Это, конечно, в общем, не соответствует действительности, потому что стороны вообще не обсуждают никакие существенные аспекты этого возможного будущего соглашения. Иран, по всей видимости, кроме, так сказать, своей роли в этой оси сопротивления, также настаивает и на освобождении огромной суммы денег, 24 миллиарда долларов, все, что было заморожено, так сказать, американцами и другими странами, и снятие санкций, разумеется, как условие для начала серьезных переговоров, которые касаются в том числе и ядерной программы. Более того, они выдвигают и новые требования, которых не было раньше, о том, что у них будет суверенитет над Ормузским проливом, который является, как мы знаем, международным проливом, принадлежащим не только Ирану, и поэтому, в общем, американцам, видимо, придется противостоять и этим требованиям. В настоящий момент, конечно же, переговоры на этом уровне не ведутся, они просто не могут начаться, потому что стороны очень далеки от даже каких-то общих точек, вокруг которых могут такие переговоры вестись. Аз именно хну бедмет мдабрим аль хилуфей аери аэле шаю этмол, аз бецем Исраэль такфа баташтит петрохимит баиран, ад кама зе бгиот никудатиот, о шезе бемет пугеа ба потенциал битхуни шелеран, вешаршерет аспака.
2: אז ישראל תקפה בשני גלים, הגל הראשון זה הגנה אווירית, כדי לסמן לאיראנים שהיא פגיעה, אפשר לפגוע בה ולהעמיק את היכולת הישראלית לתמרן בשמי איראן, והתקיפה השנייה היא באמת הייתה משהו מאוד נקודתי, אבל במפעל פטרוכימי, כלומר ייצור והספקה של טילים, של תעשייה צבאית, כשמסמנים בדיוק את מה שאיראן ניסתה לשקם במלחמה, בסבב הקודם, במלחמת 40 הימים, שישראל רואה, מוכנה ויכולה לפגוע. אנחנו גם יודעים שטראמפ עצר את התקיפה הגדולה יותר שישראל תכננה, שכוונה ככל הנראה באמת לשיקום שאיראן הצליחה לעשות במערכים הצבאיים שלה, בין אם זה טילים, בין אם זה תעשייה צבאית כזו או אחרת. צריך להבין שטראמפ שם פה איזשהו מעצור, וישראל סימנה את היכולת שלה, את היכולת ואת הרצון שלה להמשיך ולפגוע. מה שעוד חשוב בהקשר הזה של הציר שאיראן בנתה, זה שאיראן מנסה להגן על המיליציות שלה, בין אם זה חיזבאללה, בין אם זה החות'ים, בין אם זה המיליציות השיעיות בעיראק, והיא דורשת הפסקת אש מוחלטת. כלומר, חלק מהתנאים האלה של ההסכם מול טראמפ, שטראמפ יפעיל באמת את ההשפעה שלו על ישראל ויפסיק את הלחימה ויגרום לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. זה אנחנו לא כל כך רואים שמתבצע. אבל מה שכן איראן הצליחה במתקפה הקצרה הזאת לסמן, זה שיש לה מעמד בלבנון, והיא אפוטרופוס של חיזבאללה.
1: כן. לדעתך, לאן זה ילך עכשיו בשבועות הקרובים?
2: אני חושבת שגם איראן וגם ארצות הברית סימנו שהן מעדיפות להמשיך את האימות הזה בשדה הדיפלומטי או המדיני, בזמן שישראל מוכנה להפעיל את היכולות של הצבאיות, כי היא, מבחינה זו ישראל לא מאמינה ביכולת השגה של הסכם, ביכולת של איראן לכבד הסכם שבאמת ימנע את ההתפשטות האזורית שלה, הגרעינית, הצבאית והמדינית בכל האזור. טראמפ, שוב, רוצה לחזור למגרש הזה של הדיפלומטיה ולחנוק את איראן כלכלית באמצעות המצור, גם אם זה ייקח זמן, אבל הוא פחות מתלהב מהפעלת כוח צבאי. אלא אם כן זה להגנה, כי האיראנים, צריך להגיד, המשיכו בתקיפות יזומות מול מדינות המפרץ בחודשים האחרונים, וראינו את האמריקאים מגיבים הגנתית, ולא מאפשרים, בין אם זה אכיפת המצור מחוץ להורמוז, ובין אם זה הגנה על מתקנים, גם אזרחים וגם צבאים, שאיראן תוקפת במדינות המפרץ. אז טראמפ ואיראן מעוטטים שהם מעוניינים לחזור להתגושש, כל אחד להשיג את ההישגים שלו במגרש המדיני-דיפלומטי, בזמן שישראל הייתה מעדיפה לסיים או להמשיך את, את הלחימה במגרש הצבאי.
1: כן. טוב, לך תדע, אולי באמת השילוב של, של כוח צבאי וכוח דיפלומטי יניב איזשהו תוצאה. איילת צביון, מנהלת דסק איראן בממרים, המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: להתראות. Итак, моя собеседница говорит о том, что удары, которыми обменялись Израиль и Иран, мы сейчас будем говорить про Иран, про израильские удары. Первые, в общем, было две, так сказать, серии ударов. Первая была направлена на, ну, фактически обесточивание воздушных, противовоздушных сил Ирана, а вторая пришлась по нефтехимической инфраструктуре. Насколько это был серьезный удар по, скажем так, оборонному потенциалу Ирана и по возможностям Ирана продолжать финансировать свои прокси-силы. В этом смысле это был действительно точечный удар, и американцы не позволили Израилю нанести более серьезный удар по тому производству, которое иранцы объявили о том, что возобновляют деятельность во всем, что касается их так сказать, военного потенциала. Этот удар не был нанесен, но при этом, так сказать, удар по петрохимическому заводу был, да, нанесен. Главная цель, конечно же, Ирана была все-таки показать, что они являются главными и в Иране тоже. И в целом можно сказать, что Израиль и Иран, и американцы, они, в общем, заинтересованы в продолжении своего противостояния, скажем так, на дипломатическом уровне, и меньше заинтересованы в в военных столкновениях. Израиль, с другой стороны, показал, что он, в общем, может безотлагательно вступить в войну, если это требуется. В этом смысле это главный итог этого противостояния последних дней. Трамп уверен в том, что он может задушить Иран экономически. Он, в общем, никуда не торопится, он не торопится тем более вступать в военные действия, потому что ему кажется, что это в конечном итоге это сработает, экономическая блокада. Надо сказать, что при этом Америка, да, отвечает на удары в качестве, так сказать, оборонительных способов реагирования. Например, Иран постоянно за эти два месяца продолжал наносить удары по своим соседям, и американцы на это реагировали, тем не менее, на более масштабные военные действия, видимо, Трамп сейчас не готов и будет пытаться экономическим путем и дипломатическим путем прийти к какому-то соглашению с Ираном. Это была Айелет Савьон, руководитель иранского отдела Института исследований СМИ Ближнего Востока. Мемри. К мирным темам, как говорится, конфликт вокруг строительства новых частных электростанций в долине Эмек-Хефер перешел в стадию открытого противостояния. Сельскохозяйственные земли, которые когда-то были выделены государством, кибуцам и мушавам, стали объектом многомиллионных сделок с крупными энергетическими компаниями. Однако эти проекты столкнулись с сопротивлением местных жителей, и это уже привело к расколу внутри общин, взаимным обвинением руководства поселений и даже случаем травли детей в школах. Об этом нам сейчас расскажет Шуки Саде, журналист-расследователь издания «Шумрим». Шуки, шалом, бокер тов.
3: Бокер тов.
1: Азма, маси пур меркази бихлаль. Эх, караше, адмота медина, адмота ше медина натнали кибуцим или мушавим бишвиль хаклаут. Питому вход ли яд ли акамат таханот кох протиет?
3: זה סיפור ארוך. בעיקרון לקיבוצים ומושבים יש אפשרות להקים בחלק מהקרקע שלהם כל מיני מיזמים תעסוקתיים. ופה כבר לאורך שנים, פעם היה להם אפשרות הרבה יותר גדולה, וזה נעצר בסוף שנות ה-90 בגלל עתירה לבגץ. ועכשיו בעצם יש יוזמה חדשה שהממשלה, שהיא מחפשת מקומות להקים תחנות כוח, מבוססות על גז טבעי. ואז בעצם ההחלטה הזאת שהתקבלה לפני שנתיים מאפשרת להם להסב שטח חקלאי לטובת הקמת תחנות כוח. אז זה בעצם הסיפור בגדול. ובעצם מה שיוצא מזה זה שיזמים פרטיים באים לאותם מושבים וקיבוצים ואומרים להם, כדאי לכם לחתום איתנו על הקמת תחנת כוח, ואנחנו במקום כבר לגדל גידולים חקלאים פשוט ניתן לכם כסף מדי שנה, הכנסה מהחשמל שיצא מהתחנה הזאת.
1: ולמה יש תושבים רבים בקיבוצים ומושבים שמתנגדים לזה?
3: אז זה חששות של איכות סביבה בעיקר, מפחדים מזה שזה יהיה מפגע בריאותי, כי הם לא מהזיהום שיצא מהתחנות האלה, למרות שהן מבוססות על גז טבעי, ויש כאילו גם ויכוח בין מומחים, אבל צריך לזכור בעצם גם זה נוגע לתהליך של הקיבוצים והמושבים, בעיקר במרכז הארץ, עברו ב-30 שנה האחרונות, 30-40 שנה האחרונות, שזה כבר פחות יישובים חקלאיים, וזה יותר פרברים או אנשים שמחפשים איכות חיים עוברים לשם, או שזה הצאצאים שהמייסדים. אז מי שגר שם בגדול, הוא רוצה איכות חיים, הוא בא בשביל הנוף החקלאי. לא משנה מי עוסק בחקלאות, אבל מי שבא לגור שם בא בשביל הנוף החקלאי, והוא לא רוצה שיקום לידו איזו תחנה גרנדיוזית, לא משנה אם מזהמת או לא מזהמת, אבל לא לשם הוא עבר לשם, לא בשביל זה הוא גר שם.
1: כן. טוב, Шуки, они торгуем, нахуй нам ших. Итак, Шуки рассказывает, что в общем так получилось, что у кибуцов и машавов есть, в общем, теоретическая возможность на своей территории превращать свои свои сельскохозяйственные угодья переводить их на некие нужды другие, не обязательно, что там должны заниматься сельским хозяйством. И уже были такие попытки в 90-е годы сделать это, тогда они были остановлены, потому что были поданы иски в БАГАЦ. И вот сейчас эта история снова повторяется. Действительно, есть большое желание у государства находить места, где можно строить электростанции частные, которые будут работать на газе. И есть также, естественно, и желание предпринимателей строить такие электростанции. В общем, многие из них приходят в эти поселки и говорят, давайте мы просто построим там электростанции, и вам не нужно будет заниматься сельским хозяйством, мы просто будем вам давать деньги за то, что на вашей территории будут расположены такие электростанции. При этом есть очень много людей, которые жители этих поселков, которые, в общем, сопротивляются этим инициативам. Они, многие из них опасаются за экологию, они опасаются, что, может быть, такие газовые электростанции могут вредить окружающей среде. И в данном случае есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что они работают на газе, тем не менее, есть такие опасения. Но, наверное, даже самое главное, это то, что люди, которые живут в подобных местах, они там живут, потому что они хотят жить в пасторальной обстановке. Они хотят, чтобы у них из окон было видно поле, а не какая-то огромная электростанция, даже если она не наносит ущерб окружающей среде. Просто не для этого эти люди там живут. Мы знаем, что очень много машавов и кибуцов прошли приватизацию за последние 30 лет, и там уже не всегда те самые люди, которые основывали эти поселки. Но, тем не менее, люди, которые переезжают туда, будь они потомки этих людей или новая категория населения, они, в общем, приезжают туда за качеством жизни, которое, видимо, будет трудно обеспечить, если там будет вот такие промышленные объекты. Азбет ванахал медабрим аль тош хаврей кибуц гиват хаим миухад шедаху это проект бацпаа вадайн анала медаберет аль леави это нусе лецба хузерет, нахон?
3: כן, קצת יותר מורכב. בעצם זה היה פרויקט משותף, היה אמור להיות פרויקט משותף בין גבעת חיים מאוחד וייחוד, בסוגריים אני אגיד שזה קיבוצים שהתפרקו בשנות החימושים על רקע הוויכוח, כן. הוא בנוגע ליחס לברית המועצות, לאידיאולוגיה של אז. אבל בעצם כיום שני הקיבוצים האלה רצו להקים ביחד את התחנת כוח.
1: הייחוד ההיסטורי, כן.
3: כן. כן, האיחוד והמאוחד, אז דווקא המאוחד, שאז היה יותר רדיקלי, אז הוא דחה עכשיו את ההצבעה, והולכת להיות הצבעה באיחוד. ואם באיחוד גם יצביעו נגד, אז יכול להיות שהפרויקט הזה לא יצא לפועל, אבל במאוחד עדיין יש כאלה שסבורים, גם יו"ר הקיבוץ אמר שתיאורטית אפשר להביא את ההצבעה הזאת שוב לאספה הכללית, כלומר שזה לא סוף פסוק. זה עדיין הנושא הזה עומד על הפרק. לא רחוק משם, במושב בית ינאי, בכלל יש ויכוח גדול שהמושב כן, האספה כן הסכימה לדבר הזה, אבל בהצבעה יחסית של מעט חברים הגיעו לאספה, וזה חולל ויכוח גדול גם במושב וגם מחוץ למושב.
1: כן. אבל אני מבינה שבסופו של דבר זה ממש גלש לשיח מכוער, כן, בריונות כלפי ילדים, זאת אומרת, זה משהו שהוא חדש, או שזה באמת, כמו שהזכרת, גם התפרקו קודם בשנות ה-50 על איזה ויכוח אידיאולוגי, זה משהו שהוא אופייני לקבוצות האלה?
3: זה, האמת שאני הופתעתי, אבל זה קורה במקומות קטנים, ויכוחים כאילו מאוד מקומיים שמאוד עזים, אבל פה מה שאני הופתעתי לראות, שזה באמת מגיע לרמה של הילדים, שבעצם יו"ר הקיבוץ של גבעת מאוחד טען במכתב שהבן שלו בעצם זכה לבריונות בבית ספר, שבאו והפגינו מולו והדביקו לו שלטים על הכיסא. פשוט זה מאבק שמעורר המון המון אמוציות, כנראה, אני לא יודע, זה החיים של האנשים, אבל כנראה אולי יש שם דברים אחרים, תביני שביום יום זה שכנים, זה שכנים שמנהלים את הקהילה שהם יחסית במין שקט יחסית, ופתאום זה מאבק שגם מעורר שערה בתוך הקיבוץ, בכל המועצה האזורית, יש שם איזה 30-40 יישובים, וזה ממש מאחיר שם את האווירה. וגם בהקשר הזה באים בטענות כלפי המדינה, למה היא מראש נותנת ליזמים לעשות מין שוק כזה בין כל הקיבוצים והמושבים, וככה לגרום לסכסוכים פנימיים. אז עולה גם הטענה הזאת מתוך גם הקיבוצים, גם המועצה האזורית.
1: כן. טוב, אני מבינה שבאמת יש פה איזשהו נושא שצריך לפתור, כי מדינה כן צריכה עוד מקומות ככה לייצור אנרגיה, כן? מצד שני...
3: נכון, אני אגיד לך רק המדינה, פשוט מה שהיה יותר נכון לעשות זה שהמדינה בעצמה תחליט, היא אמרה, תגיד, אני רוצה להקים פה את התחנת כוח, בבקשה, קיבוץ, זה אדמות שלי, אז קיבוץ, תעבירו לי את האדמות האלה, החקלאיות האלה, אתם, יש לכם רשות להשתמש בהם, אבל זה אדמות מדינה, וזה הפתרון האידיאלי, שגם היה חוסך מריבות, וגם היה מונע את השוק, ומונע את השרות על אדמות, שהן סך הכל אדמות חקלאיות שנועדו לחקלאות.
1: כן. שוקי שדה, חוקר שומרים, המון המון תודה.
3: Тогда
1: лах. Литраут. Шуки рассказывает о том, что есть два кибуца в Эмек Хефер, который когда-то в 50-е годы прошлого века был, собственно говоря, один кибуц Гиват Хаим. Он раскололся на две части. Один из них называется Ихуда, другой называется Миухад, потому что у них был идеологический спор вокруг, насколько предполагаю, по поводу Советского Союза, смерти Сталина и каким путем нужно идти дальше. И вместе с тем, несмотря на этот раскол исторический, который произошел больше 70 лет назад, они сейчас хотели вместе, в общем, устроить этот проект и построить на каких-то смежных землях эту большую электростанцию, но там в одном кибуце уже отклонили это предложение, а во втором... по всей видимости, тоже отклонят, но руководство обоих кибуцов, тем не менее, настаивает на том, чтобы было повторное голосование, все-таки, чтобы этот проект был принят. Есть еще один населенный пункт Мушав Бейт-Янай, там да, было принято решение о строительстве электростанции, но, тем не менее, сейчас остальные жители Мушава утверждают, что было недостаточно голосов за это проголосовало, всего 18 членов Машава, и нужно, по всей видимости, тоже устроить повторное голосование. В общем, так или иначе, вся эта история сейчас очень бурлит и фактически всю долину сотрясает. Нужно сказать, что эти люди, они живут в очень пасторальной обстановке, они соседи, у них есть какие-то свои проблемы, которые нужно решать, а тут все дошло до каких-то страшных скандалов, и даже один из руководителей населенного пункта написал, что в отношении его сына в школе просто происходит настоящий бойкот и буллинг, и это, в общем, ситуация, которая действительно очень-очень сейчас бурно на нее реагируют люди, и многие из них обвиняют государство за то, что оно позволяет фактически частным предпринимателям вообще выступать с такими идеями, приходить к руководству кибуцов и машавов и предлагать подобные решения, которые, в общем, приводят к тому, что люди действительно начинают сводить счеты друг с другом. Это был Шуки Саде, журналист-расследователь издания «Шумри». Спустя более 144 лет после начала строительства собор Саграда Фамилия в Барселоне достиг своей финальной высоты 172,5 метра. В феврале на вершину центральной башни Иисуса Христа был установлен гигантский крест, а в эту среду Папа Римский Лев XIV проведет торжественную мессу и осветит финальную башню, 18-ю башню, и фактически конструктивно это здание считается завершенным. Тем не менее, впереди еще годы отделочных, декоративных и интерьерных работ. Некоторые из них планируют завершить только к 2028 году. Тем не менее, именно 2026 год всегда был символической и главной, собственно говоря, такой целевой датой для строителей, поскольку ровно в этом году отмечается столетие со дня трагической смерти автора проекта Антонио Гауди. И, собственно, по этой причине нынешнее, завтрашнее открытие финальной башни воспринимается как фактическое грандиозное открытие всего собора. У нас на линии доктор Михаил Лин, преподаватель архитектурного отделения Школы дизайна Хайфского университета. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Ну вот действительно историческое событие, фактически освещают завтра собор. Установка этого гигантского креста на башню Иисуса Христа требовала использования современных материалов, которые во времена Гауди не было. Насколько вообще использование современных технологий и материалов вызывает критику в архитектурных кругах в Барселоне? Действительно ли финальный результат верен первоначальному замыслу?
4: Это очень, очень широкий вопрос, огромный. Я бы сказал так, что, во-первых, это не критика архитекторов или тех, кто заинтересован жителей Барселоны. Это такое своего рода всемирное явление, которое затрагивает абсолютно всех. Что же касается технологий, ну, в принципе, еще со времен Гауди использовались бетонные конструкции, по сути дела, весь собор, он бетонный собор с каменной отделкой, различными камнями, поэтому можно сказать, что почти всегда технологии были самые-самые передовые. Но вот, если я правильно помню, нынешний архитектор, архитекторы за последние 100 лет менялись несколько раз, нынешний архитектор Джорди Коул, он лет 10 назад, он выступил с таким новостью, предложением о том, что мы начинаем работы, связанные с трехмерной печатью каких-то отдельных деталей. В основном, я полагаю, что это детали декораций. И как раз в это время начались дебаты по поводу использования суперсовременных технологий, поскольку 10 лет назад трехмерная печать еще не была настолько хорошо принята и развита, как она развита сейчас, в настоящий момент. Поэтому была критика. Но критика, она всегда есть, поэтому к этому относиться слишком серьезно, я думаю, не стоит. Технологии, они всегда будут опережать.
1: А здание, в общем, такое очень, ну, как бы очень знаковое, да, поэтому, в общем, было понятно, что вокруг него всегда будет много, много разговоров.
4: Конечно, в первую очередь это приверженцы, ну, скажем так, религиозные люди, да, приверженцы христианство, которое заботится о чистоте тех самых замыслов Гауди, которые как бы должны были бы быть сохранены. Но дело в том, что я не самый крупный специалист по Саграде Фамилии, но насколько я знаю всю эту историю, после пожара 1936 года, в 1936 году был серьезный пожар на строительстве храма Святого Семейства, и там были уничтожены, собственно говоря, чертежи Гауди. Угу. Остались какие-то модели, остались какие-то макеты. Даже человек, который с ним работал, он в 1936 году уже с трудом мог вспомнить, что именно Гауди хотел в том или отдельном случае, потому что деталей огромное количество на таком большом соборе. Вот. А что говорит, собственно говоря, о тех, кто наследовал ему, и о тех, кто заканчивает это сейчас? По сути дела, нынешний этап это совсем другие архитекторы, это совсем другой храм, это совсем другие детали. Это такая общая коллективная работа, которая в каком-то смысле относится к Гауди, я бы сказал так. Но это уже, конечно, не Гауди.
1: Ага, это не Гауди. Скажите, а как вообще вот фактически такая огромная команда, которая сейчас завершает эту работу, как, в общем, можно всем этим управлять? Действительно, может каждая ошибка, может быть, испортить этот монумент? Или испортить уже ничего невозможно?
4: Нет, конечно. Испортить можно все, что угодно. Я не в курсе, как работает и как именно работает эта команда, но по опыту своей собственной работы я могу сказать, что даже на объектах в несколько раз меньших, чем Саграда, всегда почти ежедневно есть некие дебаты, столкновения между различными строителями и проектировщиками. Поэтому я предполагаю, что там наверняка масса очень интересных историй подобного типа. Не знаю, может быть, мы когда-нибудь о них услышим.
1: Угу. Главная причина, почему этот собор так долго не достраивалась, была просто потому, что не было денег на него.
4: Там много причин, насколько я знаю. Вы же в курсе, наверное, он строился только на народные деньги.
1: Да, но он и сейчас, собственно говоря, в общем.
4: Только на народные пожертвования. Были отдельные пожертвования, крупные, большие, скажем, там, от графа Гуэля, да, который был другом Гауди. Но, по сути дела, на те мелочи, которые набирали от паствы в основном, причем паствы барселонской, можно было очень медленно продвигать этот проект. Поэтому он двигался медленно.
1: Но сейчас же Барселона — это такое центральное место для туристов, да, там просто они уже даже ограничивают въезд в Барселону для туристов. Сейчас, наверное, вот благодаря этому он, в общем, на него собраны же деньги.
4: Ну, в принципе, они же сами сейчас собирают. Они собирают, насколько я понимаю, за счет большой стоимости билетов, потому что билеты 25-30, евро. Я не знаю сколько, по-моему, 25-30 евро примерно, да, это вот какой-то из последних годов это принесло им прибыль в 100 миллионов, не им прибыль, а прибыль городу в 100 миллионов. То есть стоимость была, суммарная стоимость билета была гораздо больше, да, а только городу отстегнули около 100 миллионов. Я представляю, что сейчас есть, наверное, деньги на это. Есть технологии, есть время, есть строители. Они закончат. Хотя обещают, я недавно читал, обещают в течение 10 лет закончить.
1: А, все-таки еще 10, да?
4: Да.
1: Но в целом, в общем, задача была выполнена, что сейчас к столетию гибели Гауди все-таки в основном, да, этот проект закончен.
4: Да, вот это очень интересно, да. Такой вот проект, который начинался более 140 с чем-то, 124 года назад он начинался. Да? Он начинался с маленькой церкви, потом превратился в церковь несколько большую и так далее. И даже некоторое время претендовал быть соборным храмом. Потом он стал малой базиликой, насколько я знаю. Кто-то из пап ему даровал такой статус малой базилики. Вот. А сейчас вот, насколько... Сегодня 9-е, завтра 10-е, да, завтра открытие. Да. И завтра, во всей вероятности, он будет вторично освящен, точнее, освящена будет главная башня Христа, хотя... Да, это очень знаковое событие, хотя надо сказать, что профессиональное отношение к этому собору зачастую, я знаю много мнений своих коллег и читал у тех коллег, с которыми я лично не знаком, относятся крайне по-разному к этому сооружению. Оно, как бы это сказать, это сооружение, это своего рода от кутюр, да, если мы будем переводить сейчас на язык высокой моды. Он является разовым, единичным, не может повторяться по различным причинам, да, то есть он не может явиться каким-то примером для других сооружений подобного типа. И, собственно говоря, в этом его ценность. Ну, примерно так, как, скажем, собор Василия Блаженного. Собор Василия Блаженного, кстати, они очень близки по структуре.
1: В каком смысле? Что вы имеете в виду под структурой?
4: Ну, общее композиционное решение, когда у нас существует некая масса, из которой вырастает какое-то количество башен. Да? То есть, вот, Скажем, и там, и здесь это примерно одно и то же. Так вот, собор Василия Блаженного, он ни разу не был повторен, хотя, в общем-то, идея идеальна, можно сказать. Ну, здесь тоже идея довольно понятная, проста, но повторять собор, конечно, никто не будет. Это слишком личное гаудистское такое, да, вот, если можно так сказать, извиняюсь за слово.
1: Да, ну что ж, действительно историческое событие. В общем, повод еще раз, наверное, съездить в Барселону для тех, кто уже был, а тем, кто не был, так тем более, чтобы посмотреть сейчас уже вот в почти законченном виде.
4: Безусловно. Я, например, там был лет 10, последний раз, да, лет 10, наверное, назад. Центральной башни еще просто не было. Она тонула там где-то внутри. Очень хочется съездить, посмотреть снова.
1: Да.
4: Тем более Барселона — это такой музей современной архитектуры, кроме Гауди.
1: Это точно. Доктор Михаил Лин, преподаватель архитектурного отделения школы дизайна Хайфского университета. Спасибо вам огромное.
4: Вам спасибо.
1: Всего хорошего.
4: Всего вам доброго.
1: Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Алексей Демченко, Ирина Черкасова, Саша Коган, Алла Найденова, Юлия Цодекс. Мы все благодарны вам за то, что вы слушаете нашу программу. Мы вернемся к вам после 10-часовых новостей. Оставайтесь с нами.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В больнице Рамбам в Хайфе скончалась 3-летняя девочка, сбитая вчера вечером автомашиной в городе Кирьят-Ата. Из первоначального расследования обстоятельств трагедии выясняется, что женщина, сидевшая за рулем автомобиля, дала задний ход на автостоянке и не заметила, что за ее транспортным средством находилась девочка. Об этом сообщает корреспондентка Кан Орли Алкалай. Арестованы трое подозреваемых в нападении на полицейский участок в Бейт-Шемеше. Это нападение произошло 8 дней тому назад по следам задержания уклонистов от воинской службы. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что в ту же ночь были задержаны 8 подозреваемых, однако суд отдал распоряжение их освободить, поскольку ему не были представлены веские улики, доказывающие их причастность к нападению. На прошлой неделе, по крайней мере, часть таких улик полиция сумела собрать и представить суду. К другим темам. Президент Дональд Трамп заявил, что он не обращался к главе правительства Беньямину Нетаньяху с просьбой не атаковать Иран в случае обстрела этой страной израильской территории. «Я сказал ему, делай то, что нужно делать, но я хочу, чтобы ты как можно быстрее прекратил военные действия. Война должна быть остановлена. В первую очередь, это связано с Ливаном. У нас состоялся с ним очень хороший разговор. Нетаньяху получил удар, и он ответил на него. И я не могу его за это осуждать или обвинять. Сейчас они объявили о прекращении огня. Думаю, они оставят друг друга в покое, как минимум на неделю», указал президент Соединенных Штатов. Корреспондент Кан и Тамара Маргалит передают, что Дональд Трамп добавил, что в настоящий момент мы все находимся на заключительном этапе подготовки сделки с Ираном, которая будет очень хорошей. Некоторое время назад пресс-служба Цагаля на арабском языке опубликовала жителям кварталов города Тир в Южном Ливане, включая и кварталы в Старом городе, предупреждение, содержащее призывы покинуть свои дома и отправиться в северном направлении за реку Литани. В этом обращении говорится, что Цагаль намеревается нанести удары по объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы. Только что поступили сведения о том, что Цагаль уже нанес удары по объектам Хизбаллы в городе Тир. Как мы уже передавали ранее, генеральный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан официально отстранен от занимаемой должности. Это произошло в связи с подачей против него жалоб одной из сотрудниц суда по поводу того, что он неоднократно осуществлял по отношению к ней сексуальные домогательства. Отстранение носит временный характер. Потребуется утверждение представителей всех тех государств, которые являются членами данной организации. Корреспондент Кан Довгиль-Ар передает, что не ожидается, что отстранение генерального прокурора существенным образом повлияет на функционирование Международного уголовного суда, поскольку Карим Хан вышел в отпуск уже год тому назад. Как отмечается, выдача ордеров на аресты главы правительства Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта были сделаны именно тогда, когда против генпрокурора были поданы жалобы. В Израиле высказывают предположение, согласно которому дела против Нетаньяху и Галланта были возбуждены Каном именно для того, чтобы отвлечь внимание общественности от подозрений в его собственный адрес. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен, в четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: программу «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс, и мы продолжаем подводить итоги вчерашней эскалации между Израилем и Ираном, о том, как реагировала иностранная пресса. На этом мы сейчас узнаем у нашего коллеги Евгения Кушнера. Евгений, доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, я прежде всего хочу сказать, что действительно вот уже, собственно, вторые сутки в мировой прессе, в наиболее, ну что ли, таких значимых, что ли, средствах массовой информации, самых читаемых, самых известных, эта тема не сходит именно с первых, вот именно с самых первых полос, самых первых, так сказать, заголовков. И, собственно, тут даже интересно не то, как описывают происходившее вот эти средства массовой информации, я имею в виду и американские, и английские, и французские, и канадские, да, собственно, и какие угодно, а именно то, какие они делают выводы и какие они делают прогнозы. И вот тут мнения, конечно, очень расходятся. Ну вот, например, часть корреспондентов и американского агентства Associated Press, и каналов, и канала CNN, и британский Guardian, и целого ряда других изданий, они вот задаются вопросом, что будет, если Хизбалла возобновит вот такие серьезные обстрелы севера Израиля. Кстати, это происходило уже сегодня ночью. Ну, может быть, это был не самый серьезный обстрел, но он все-таки был. И вот как раз в эти минуты, что мы с вами говорим, мы только что передавали в новостях, что Цахаль уже наносит удары по городу Тир, по объектам Хизбаллы в городе Тир. Так что вот этот вопрос, он остается пока что без такого внятного, что ли, ответа. И на это обращают внимание очень многие зарубежные аналитики, обозреватели, журналисты. Кроме того, они также обращают внимание и на то, что это просто бросается в глаза, на вот такую очень серьезную зависимость Израиля от Соединенных Штатов, от американской администрации. Тут, в общем, более или менее все понятно, но вот что интересно. Целый ряд зарубежных аналитиков из британской службы BBC, из американского канала NBC и так далее, они обращают внимание читателей на такой, знаете, ну, действительно, ну, поистине парадоксальный момент, очень интересный момент. Он сводится вот к чему. Вот в Израиле принято считать, что то, когда у руля, так сказать, стоит в Израиле правый лагерь, то Израилю легче общаться с республиканской администрацией в Соединенных Штатах. Ну, вроде бы, с одной стороны, это действительно так. А вот с другой стороны, многие аналитики указывают, что если президенту от демократов Израиль еще как-то мог бы сказать «нет», что, собственно, наблюдалось в течение последних лет, месяцев, скажем так, вспомним того же Байдена, то президенту-республиканцу Трампу

0: Тоже. Они тоже анализируют итоги войны. Вот, например, газета «Le Monde», я цитирую, собственно, дословно, она пишет: «L'Iran montre clairement qu'il n'est ni dissuadé, ni vaincu». Иран показал всем, что он не побежден, что он не намерен поднимать руки, несмотря на то, пишут корреспонденты газеты «Le Monde», несмотря на то, что, конечно же, иранский режим понес очень ощутимые удары и на протяжении еще той войны, которая была прервана 8 апреля, и на протяжении вот этих нескольких часов, когда ему наносились удары со стороны Цагаля. Так что вот такие тоже любопытные итоги подводит французская газета «Le Monde». Но вы знаете, Юля, я думаю, что наш обзор будет неполным, если мы не упомянем еще такую одну очень интересную вещь. Она непосредственно, наверное, не относится к войне в Иране и в Ливане, но она тоже очень интересна. Дело в том, что сегодня итальянская газета «Corriere della Sera», она написала буквально следующее: «Il ministro israeliano Бен Гвир индагато а Рома», министру национальной безопасности Бен-Гвиру прокуратура Рима выдвигает обвинения в грубом обращении с активистами пропалестинской флотилии. Ну, напомним, что речь идет о флотилии, которая еще в прошлом месяце направлялась в сектор Газа. Ну, тут как-то нельзя не вспомнить, конечно, то, как обошлись с этими активистами в испанском, в баскском, так сказать, скажем так, городе Бильбао. Так что тут, в общем, такая возникает некая горькая, если можно так выразиться, некая горькая усмешка. Ну и, наконец, тоже нельзя не упомянуть то, о чем мы только что говорили в наших новостях, об этом пишет иностранная пресса тоже, в частности, агентство Associated Press, AP, и не только оно. Речь идет об отстранении, уже официальном отстранении генпрокурора Международного уголовного суда Карима Хана, или Карима Кана, как его еще называют, mm-hmm.
1: KH.
0: Да, поэтому можно и так, собственно, кто как говорит. Но это, собственно, не столь важно. Важно другое. Важно то, что вот он отстранен от должности за то, что на него были поданы жалобы со стороны одной из сотрудниц его канцелярии в неоднократных домогательствах. Ну, мы слышали из новостей, что в Израиле говорят, что это как раз происходило тогда, когда выдвигались обвинения против главы правительства Бениамина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта. Юля, у меня есть еще буквально хотя бы полминутки или минуты?
1: Полминутка есть.
0: Я хотел сказать вот что, понимаете, все-таки нельзя не сказать еще о том, что многие мировые СМИ, особенно французские, да не только французские, американские, канадские, какие угодно, они еще рассматривают, такое, знаете, внутреннее положение, как в Иране, так и в Ливане. И вы знаете, неким парадоксальным образом, несмотря на всю разницу вот в этих ситуациях, тем не менее, кое-что схожее там есть. Схожее в том, подчеркивают некоторые обозреватели, что в Иране режим все-таки, именно вот внутри, так сказать, своей страны, не чувствует себя на 100% уверенной. Ну, вспомним те многочисленные демонстрации, что были накануне войны. А в Ливане, просто ширится, углубляется кризис между Хизбаллой и, собственно, всей остальной страной, христианами, друзами, мусульманами, суннитами и так далее. Так что, в общем, некая нестабильность есть как в Иране, так и в Ливане.
1: Да. Евгений Кушнер, спасибо большое за этот обзор. В общем, действительно, такая супер короткая война. Войну, наверное, ее нельзя назвать, все-таки эскалация.
0: Эскалация, да.
1: Да, но тем не менее, да. Весь мир, конечно, следит и реагирует. Спасибо.
0: Большое спасибо вам. Всего вам самого-самого доброго.
1: Всего хорошего.
0: Хорошего дня.
1: Даже на фоне эскалации с Ираном Дональд Трамп продолжает заявлять, что стороны максимально близки к заключению исторического соглашения. С момента прекращения огня 7 апреля Трамп публично в соцсетях и на встречах с прессой как минимум 38 раз повторил, что сделка вот-вот состоится, а Иран умоляет о соглашении и готов отдать все. Но на практике мы знаем, что происходит, в том числе и то, что очередное обострение на Ближнем Востоке, в общем, вызывает вызывает сомнения в том, что есть хоть какие-то договоренности. Обсудим это с Александрой Филипенко, американист.

0: кандидат исторических наук. Александра, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Скажите, какова главная цель этих постоянных публичных анонсов, если, в общем, мы знаем, что реального прогресса нет?
1: Для Дональда Трампа, хотя он и говорит, что ему плевать на промежуточные выборы, потому что самая главная задача, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, это действительно так, и чтобы Иран отказался от ядерной программы, но все-таки вот сложно согласиться с тем, что Дональду Трампу плевать на промежуточные выборы. Он очень активно участвует в праймерис сейчас республиканской партии, он очень активно комментирует, поддерживает одних кандидатов, выступает против других кандидатов внутри республиканской партии. То есть даже на уровне праймерис Дональд Трамп этим очень активно занимается. Ну, а главная проблема сейчас для его собственной партии – это цены на бензин. Цены на бензин в США превзошли вообще все ожидания, оценки, и превзошли те цифры, которые мы видели в период президентства Байдена. Ну, нужно сказать, что галлон бензина стоил меньше $3 до операции «Эпическая ярость», а сейчас стоит $5 галлон бензина. Бензин в среднем по стране. Где-то это и гораздо выше, особенно если мы берем, например, Калифорнию.
0: А американцы много ездят на автомобилях, да, поэтому для них это очень, так сказать, критически важные цены.
1: Принципиальный вопрос. И Дональду Трампу важно сказать, что вот-вот сейчас вот потерпите еще немножко, ну на этой неделе еще заплатите за бензин. Ну вот-вот скоро мы договоримся. И это такой способ успокоения американцев. Не очень он работает, прямо скажем, мы видим это и по опросам, и по различным другим признакам. Но, тем не менее, все-таки Дональд Трамп прибегает к этому простейшему способу успокоить американцев. Дело не в заключении договоренности с Ираном, будем честны, а дело именно в ценах на бензин.
0: Да. Скажите, ну что нам действительно известно о реальных контактах между Вашингтоном и Тегераном?
1: Известно, что идут переговоры, идут через Пакистан, через разных посредников, идут постоянно контакты. Все равно они не прекращаются. Но есть большая проблема, с которой столкнулась американская администрация. Не очень понятно, с кем эти контакты вести, кто действительно принимает решения, кто действительно может говорить от имени Исламской Республики. Не очень понятно. Поэтому, ну, судя по всему, у Дональда Трампа действительно были какие-то завышенные ожидания в связи с тем, что, вероятно, какая-то группа переговорщиков, ну, вот, была готова, возможно, на какие-то заключения каких-то договоренностей. Все-таки, ну, недаром 20 часов сидели вице-президент Джей Ди Венс и другие представители американской администрации в Исламабаде на переговорах с иранской стороной. Но закончилось-то все тем, что иранская сторона во главе с Аббасом Аракчи сказала: да-да-да, хорошо, нам нужно отправиться в Тегеран для того, чтобы это обсудить. То есть это люди, которые не могли принять решение, не могли ничего пообещать. Ну вот и в это упирается американская дипломатия. Поэтому, с одной стороны, какой-то процесс идет, но мы видим, что успеха сейчас никаким образом он не приносит.
0: А что с американской стороны? Насколько люди, которые ведут эти переговоры, они вообще компетентны в вопросах Ирана? Там же довольно сложная ситуация. Там действительно есть... Я понимаю, что до этого еще далеко не дошло, но тем не менее есть и ядерная программа, и баллистические ракеты, о которых, по всей видимости, никто не будет говорить, и вот этот самый Ормузский пролив, да, то есть вот кто в результате этим всем занимается с американской стороны?
1: Ну, действительно, с американской стороны Дональд Трамп привык вести переговоры таким образом, что он отправляет переговорную группу людей, которым он просто доверяет. Mm-hmm. Вот Дональд Трамп отправляет на переговоры тех, кому он просто доверяет, потому что он им доверяет.
0: Это
1: Кушнер и Уитков, да, именно так. Или это тот же самый Джей Ди Венс, например, которого, ну, просто это иранская сторона, судя по всему, была, желала его именно видеть, потому что Джей Ди Венс — это та часть мага-трамписта, республиканской партии, уже трампистами их назвать чуть сложнее, но та часть правого крыла республиканской партии, которые выступали против войны с Ираном, против вообще какого бы то ни было американского присутствия на Ближнем Востоке и вообще и за то, чтобы Израиль бросить, и много-много всего они еще хотят. Это вот те самые Марджори Тейлор Грин и Такер Карлсон и другие. Вот Джей Ди Венс, вице-президент, близок к той группе, поэтому, вероятно, он возглавил переговорный процесс. Но Дональд Трамп отодвигался отодвигает от переговорного процесса людей, профессиональных дипломатов, которые действительно занимаются этими вопросами, и опирается на тех, кому он просто доверяет. Вот в этом, возможно, тоже есть своя проблема, но нужно сказать, здесь Дональд Трамп говорит, а вот посмотрите, у Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа удалось все с возвращением заложников, израильских заложников из Газы. Вот это удалось им сделать, и удалось хоть какое-то худо-бедно, какое-то прекращение огня добиться. Ну, вот и говорит тот. Странам тоже им все получится.
0: Да. Насколько вообще сейчас, мы все время об этом говорим, что есть масса мероприятий, которые происходят в Америке, таких вдруг хороших, да, и чемпионат мира по футболу, и празднование 250-летия Америки, собственно, юбилей у Дональда Трампа. Насколько все эти события, в общем, его до сих пор держат в фокусе всего, что касается на Ближнем Востоке, или, в общем, это сильно его отвлекает?
1: Дональда Трампа, я думаю, сильнее всего отвлекает внутриполитическая ситуация с промежуточными выборами и с ценами на бензин. Mm-hmm. Потому что все эти события, они были бы очень хороши. И чемпионат мира по футболу, и действительно 250 лет американского государства, и бои UFC прямо на лужайке Белого дома, и много-много всего. Шоу, фейерверки, все что угодно. Но 4 июля — это вообще важнейший американский праздник каждый год. А сейчас, когда 250 лет, это уж тем более. Но когда вы каждую неделю заправляете машину, то, о чем вы сказали, действительно, так выстроено государство американское, так архитектурно так построена Америка, что действительно вам нужно все время ездить. Вы не можете пешком, вы не можете использовать общественный транспорт. Он очень мало развит, если только вы не живете в Нью-Йорке. Так что если вы каждую неделю заправляете вашу машину, и каждую неделю вы видите, как увеличиваются цены на бензин, никакой 4 июля вас не отвлечет, потому что вы прекрасно понимаете, что точно так же, как вы платите больше за бензин, поставщики фруктов, мяса, одежды, Икеи, чего угодно, тоже платят больше за бензин. Поэтому цены растут. Вот это не отвлекает американцев, это не помогает сейчас, и поэтому Дональд Трамп в действительности больше сфокусирован на внутриполитической ситуации, на попытках как-то сбалансировать это и, ну, в том числе найти какие-то выходы для того, чтобы американцы меньше платили за бензин.
0: Да, но это, в общем, по понятным причинам это тоже связано с Ближним Востоком. Что уж там говорить, да, и с Ормузским проливом. Да, Александра...
1: Именно так, да.
0: Александра Филипенко, американист, кандидат исторических наук. Огромное спасибо. Всего хорошего.
1: Спасибо. До свидания.
0: Правительство должно утвердить программу продления учебного года, которая обойдется бюджету в 1 100 000 000 шекелей для детей от детских садов до третьих классов. Добавят 7 дней летних лагерей в июле. И несмотря на то, что, в общем, предполагалось, по крайней мере, может быть, родителями, что это будет бесплатно, тем не менее, нужно за это платить. Правда, в слабых населенных пунктах заплатят всего 110 шекелей за весь месяц, а в центре страны и в округе Шарон 660 шекелей. Программа также распространяется на частные ультраортодоксальные школы, включая семьи тех, кто подлежит призыву. У нас на линии Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Андрей, доброе утро.
2: Утро доброе.
0: В общем, действительно, родители, по-моему, ожидали, что вот эти дни, которые были пропали из-за операции «Рык льва», их вернут бесплатно, но в итоге Министерство просвещения предлагает платные лагеря.
2: Ну, были такие, да, ожидания, поскольку пока мы воевали с Ираном, сидели дома, да, были такие планы, были такие публикации, что, может быть, летом сделают, так сказать, компенсацию, что зато, значит, летом дети будут ходить в школу как обычно, как в обычную школу. Но это не получилось сделать, потому что приходится там менять. Это не с профсоюзом учителей, это невозможно согласовать, потому что есть очень жесткие договоренности и другие разные факторы. Многие отпускают и так далее. Поэтому решили сделать это в рамках обычной программы, то, что называется «Бетсефер Шелякаец», летняя школа, так сказать, да, когда работают школы и детские сады в летом, но по программе все-таки такой как бы продленочно образовательно популярный, а не обычный школьный детско-садный Минпросовской. И решили, да, за это все-таки брать деньги. за продление там на несколько дней. Насколько я понимаю, ее продлевать собираются до самого конца июля, до 31 числа, или залезть даже в первые дни августа, и это будет субсидировано в районах, в кварталах и населенных пунктах, в которых социальный индекс, так называемый индекс благосостояния, он от 1 до 4, то есть самый низкий, будут брать с семьи 5 шекелей в день, а семей с населенных пунктов побогаче от 30 до 50 шекелей в день. И получается действительно такая разница, да, что в результате заплатят социально неблагополучные семьи намного меньше, чем более социально благополучные. И появились публикации, да, что в эту программу включены частные учебные заведения, прежде всего ортодоксальные, поскольку частных их больше всего в сфере начального обучения. И еще это возмутило народ, поскольку в этих самых социально неблагополучных районах по большей части именно эти ортодоксальные учебные заведения находятся, в районах с индексом от 1 до 4. Но не только ортодоксальные, понятно, что там и арабские, понятно, что там и просто всякие бедные города, районы, населенные такими семьями не очень благосостоятельными. Но, в общем и целом, да, это в основном клиенты, так сказать, обычные ультраортодоксы, арабы, это многодетные семьи обычно, в которых либо один супруг, либо оба не работают, живут. Бывает, что на пособие, бывает, что как-то по-другому люди устраиваются, но где, в общем, доход на душу населения низок. Да, так это работает. Те, кто посостоятельнее, тем придется платить побольше, но тоже как бы не...
0: Тоже немного, да, относительно, да. Андрей, там есть еще такой аспект вот по поводу того, что есть эти самые ультраортодоксальные школы, и Багац запретил субсидировать продленки для семей, в которых есть люди, уклоняющиеся от призыва. Как вот, собственно говоря, здесь можно будет обойти этот запрет? Почему, в общем, сейчас в результате всем дают субсидии? Это как бы другая статья, да?
2: Ну, Багац, во-первых, не запретил. Это толкование юридической службы правительства, что Багац якобы запретил любые льготы для тех, кто уклоняется от призыва социальные. На самом деле там такого решения конкретного не было ни про какие из льгот. Это уже как бы толкование, поэтому там идет политическая борьба внутри правительства. Юридическая советница пытается рассылать напрямую министерствам указания, что субсидировать, что не субсидировать. Ультраортодоксам, которым высланы повестки, они не являются в военкомат на регистрацию. А правительство как бы это дело пытается, наоборот, бойкотировать и указывать своим подчиненным, что они не должны юридическую советницу Кнессета слушать, потому что, так сказать, они распоряжаются, и что если кому-то недовольно, что кто-то конкретной льготой, там, допустим, какой-то, пусть подает Багац на конкретную льготу, а типа там правительство как бы решает глобально, и если суд не опровергает конкретные льготы, то нет никаких таких, значит, возможностей у юридической службы правительства запрещать напрямую. Там сложная борьба сейчас идет. Ну а насчет того возмущения, как бы я видел статью Варетта, где, да, возмущаются, что эта льгота будет выдаваться и тем, полагаться и тем семьям, где у родителей проблемы с армией, у отца, как бы, в основном, ультраортодоксального, да. Я тут не могу ничего сказать, поскольку, в принципе, тогда, если уж ограничивать подобные льготы государственные, во-первых, положено не родителям, прежде всего, а детям, да, это в целях во многом все-таки восполнение того, что было там за учебный год, когда дети не учились и так далее. Там будут разные программы, в том числе по ознакомлению с искусственным интеллектом, в том числе и разные другие. А во-вторых, тогда уж надо решать социальных льгот. Непонятно только, почему только тех, кто от армии уклоняется. Тогда надо смотреть, есть ли у родителей уголовное прошлое, оплачены ли у них, не знаю, все счета, есть, там государству за электричество и так далее. Широкий круг, в общем, тут широкие фантазии.
0: Я понимаю, что ваш подход, дети за родителей не отвечают. Да и пусть, в общем, пусть
2: семьи,
0: учатся, на
2: скажем
0: самом
2: так,
0: деле.
2: Да, семьи как бы за одного члена не отвечают. У него проблема с армией, он их решает. Есть всякие законы на этот счет, всякие как бы, как человека привлечь к ответственности за то, что он там по повестке не является. Но семья в целом, помощь ей социальная, как бы нет в Израиле такого обыкновения, чтобы как обуславливать ее законопослушностью там или чем-либо еще. А если такую штуку вводить, то уже вводить как бы действительно тогда для всех. Непонятно, почему только в этом аспекте.
0: Да. Андрей, ну что ж, будем надеяться, что все-таки будет утверждена эта программа, и дети получат возможность в июле, в месяце, может быть, даже немного в августе все-таки восполнить, уж не знаю, это будет ли восполнение учебных знаний или просто возможность для родителей как бы немножко вздохнуть более полной грудью и, в общем, решить проблему длинных школьных каникул. Андрей, спасибо. Андрей Харазов, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Итан Михановский, 12-летний виолончелист, вернулся из Словакии, где он победил в международном конкурсе Talents for Europe, таланты для Европы, и получил, помимо первой премии, получил еще специальный приз. Итан у нас в студии. Доброе утро, добрый день.
3: Добрый день.
0: Спасибо, что пришел к нам.
3: Спасибо вам.
0: Расскажи, как было на этом конкурсе. Ты у нас рассказывал, был недавно у нас в эфире на Радио Река, рассказывала нам о своем участии в концерте, да, где играли пианисты и музыканты, на которые играют на струнных инструментах. Но сейчас ты был за границей и получил там первую премию. Какая была обстановка на конкурсе?
3: Было много очень детей. В моей группе было чуть поменьше, чем в других группах, и я очень волновался.
0: Угу. Но ты ехал с уверенностью, что ты должен победить на этом конкурсе, да? Иначе, наверное, не получилось бы.
3: Да.
0: И когда ты понял, что это идет к тому, идет к победе?
3: Когда что, я туда поехал.
0: А когда вышел на сцену, сыграл и был доволен, да, тем, как
3: очень.
0: Получилось? Ага. Получилось удачно. А как вообще получается, что многие музыканты, особенно дети, они жалуются, что очень волнуются и не всегда могут выглядеть на сцене так, как у них получается это дома? Как тебе удается преодолеть волнение?
3: Я пытаюсь улыбаться и не думать о том, что это сложно. Я пытаюсь думать только о музыке.
0: Здорово. А то, что сидят люди и слушают тебя, тебе это помогает?
3: Да.
0: И поэтому, наверное, на концертах получается еще лучше, да, потому что есть публика, которая пришла тебя слушать, и ей очень приятно, они очень довольны, да, никто тебя не оценивает,
3: да.
0: В общем, можно здесь выложиться. Расскажи, Итан, я знаю, что твой папа виолончелист в Израильском филармоническом оркестре, и дедушка виолончелист, и ты тоже выбрал виолончель. Как это получилось?
3: Во время короны моя мама мне предложила поиграть на виолончели.
0: До этого ты играл на фортепиано?
3: Да. Угу. Не, до этого мы хотели, чтобы я играл на скрипке, но потом эта ученица сказала, нет, есть ученица на виолончели. И вот так мама предложила играть на виолончели, и я согласился.
0: И почему? Потому что ты уже слышал виолончель, конечно, много раз, да, в своей жизни, в том числе, как папа занимается дома, и тебе просто нравился этот инструмент.
3: Да, очень. Угу.
0: И какая была виолончель сначала?
3: Мне кажется, одна четверть.
0: То есть одна из самых маленьких, которая только может быть. А сейчас уже она почти...
3: 7/8.
0: 7/8, то есть уже чуть-чуть и будет полная виолончель, да? Да. И ты ездишь в музыкальную школу из Тель-Авива в Раанану, да? Потому что там работает твоя учительница, которая тоже получила приз на этом конкурсе, да?
3: Да.
0: Как лучшая учительница. Расскажи нам о ней. Люба Рабин ее зовут.
3: Люба Рабин — это моя учительница. Она очень добрая, и мне очень весело с ней заниматься, потому что иногда мне дают конфеты.
0: Ух ты! Ну, наверное, все-таки не за конфет, да? Потому что тебе нравится играть. Скажи, пожалуйста, а сколько тебе приходится заниматься каждый день?
3: 3 или 4 часа.
0: Да, ну это много, в общем, для мальчика, который ходит в школу, да, и, наверное, ты же хочешь тоже еще поиграть в футбол и поиграть в компьютерные игры, да?
3: Да.
0: Поразговаривать со своими друзьями. То есть много времени занимает игра.
3: Да.
0: Но тебе не жалко этого времени?
3: Нет.
0: И что было вот до сих пор? То есть ты начал в 7 примерно лет играть на виолончели, потом довольно быстро ты победил в международном конкурсе детском, да, в 9 лет?
3: Да.
0: В Париже?
3: Да.
0: И еще сыграл несколько больших концертов с Израильской филармонией, да, еще, ну, как вот в том концерте, о котором мы разговаривали. И что ты хочешь так продолжать? Ты хочешь играть большие концерты или хочешь играть камерную музыку? Что тебе больше нравится?
3: Мне больше нравится играть в больших залах. И я хочу продолжать как сольный вокалист.
0: А например, с сочинением музыки ты пробовал уже, когда это получалось у тебя для себя самого, или может быть, записывал уже что-то, или еще пока нет?
3: Пока еще нет, но я хочу в будущем попробовать.
0: И дирижирование тоже, да? Мы говорили об этом.
3: Да.
0: Да. А с сестрами у тебя получается играть?
3: Да, мы играли один раз трио. Только моя сестра, которая старше, играла на пианино. Сейчас она играет на контрабасе.
0: Да, а другая сестра твоя скрипачка.
3: Да.
0: Поэтому тоже, в общем, можно играть много музыки вместе, да?
3: Да.
0: Это, ну, иногда это получается. По поводу еще раз этого конкурса, я уже сказала, что ты получил первую премию и получил еще специальный приз. Там было обязательное произведение, которое играли все участники, и ты его сыграл лучше всех.
3: Да.
0: Это было очень приятно, наверное, да?
3: Да.
0: А что вообще там было? Помимо того, что вы играли перед жюри, был еще какой-то концерт заключительный, где удалось поиграть?
3: Нет, там просто было очень много людей, очень много... Да, 4 категории, и потом были скрипки, из этого не получилось.
0: Угу. Понятно, много участников, да?
3: Да.
0: Но вы ходили друг друга слушать тоже, или только каждый приходил на свою?
3: А не, мы, моя мама, ага. Я, больше моя мама приходила на концерты первых, третьих и четвертых категорий, и они играли тоже очень хорошо.
0: Да. То есть там были такие сильные, сильные музыканты, ребята из всей Европы фактически, да?
3: Да.
0: И ты был единственный представитель Израиля?
3: Да.
0: Понятно. Это было как?
3: Весело.
0: Весело, да? То есть ты бы хотел, чтобы так и продолжалось. А какие у тебя планы? У тебя есть какие-то ближайшие конкурсы, к которым ты готовишься, или выступления назначены?
3: Пока я думаю о конкурсах и хочу подготовиться к еще концертам.
0: Да. Какая музыка тебе больше всего нравится?
3: Мне вся музыка до 19 века.
0: До 19-го. А в 20 веке уже немножко тяжело, да?
3: Да, есть очень красивые произведения, но есть и не совсем красивые.
0: Понятно. То есть ты играешь от Баха до... кого? До Сен-Санса.
3: До Шопена, до Сен-Санса, да.
0: Да, Шопен тоже писал для виолончели.
3: Да.
0: Все его знают как фортепианного композитора, но для виолончели у него тоже много есть. Ну, а ты бы хотел, чтобы для тебя написали какое-нибудь произведение?
3: Да.
0: И тогда бы можно было рассказать композитору, что бы ты хотел там, чтобы было, да?
3: Да.
0: Здорово. Итан Михановский, спасибо огромное, что приехал к нам в студию и что... поделился с нами своими успехами, своими планами. Я надеюсь, что у тебя впереди очень много еще есть интересных событий, и что ты нам будешь о них рассказывать.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо. И мы сейчас послушаем музыкальный фрагмент в твоем исполнении. Расскажи о том, что ты будешь играть.
3: Я буду играть концертный полонез Дэвид Поппера.
0: Отлично. Слушаем. Спасибо, Итан. Всего хорошего.
3: Спасибо вам.

0: Жалко, что аплодисменты не вошли в эту запись. Это был 12-летний Итан Михановский, лауреат международного конкурса в Словакии, который пришел в нашу студию, рассказал нам о себе и поиграл. Мы записали также видео разговора с Итаном и его игры, и чуть позже выложим его на нашей странице в YouTube. Заходите на страницу, подписывайтесь и смотрите наши видео. У нас там есть уже такая довольно внушительная библиотека, видеотека, скажем так. Мы продолжаем программу на линии Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры. Маша, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Кстати, Итан Михановский играл уже не раз в Израиле, в том числе и на различных мероприятиях, посвященных, хоть он и волончелист, конкурсу Рубинштейна, как это ни странно.
0: Да.
1: Так что самое время напомнить, что финал конкурса Рубинштейна пройдет в сентябре в Тель-Авиве.
0: Будем надеяться.
1: Будем надеяться.
0: Да, держим кулаки.
1: Вздохнула, чтобы сказать это с выражением, но в школе я вздохнула, чтобы сказать с выражением, то скажу следующее. Лети мысль на золотых крыльях, лети, отдыхая на горах и холмах, туда, где воздух наполнен теплом и нежностью, сладостным ароматом родной земли.
0: Я думаю, что если слова, может быть, не знают, не все знают, то музыку знают все.
1: Я не смогла, Юля.
0: Да.
1: Играть тоже, видишь, Итан ушел из студии, то бы, конечно, он подыграл. Так или иначе, это начало знаменитого хора «Лети мысль на золотых крыльях» из оперы Набокко, написанной Верди в 1842 году. Уже очень-очень давно, 180 лет назад, и до сих пор эта опера, ну, скажем так, супер популярна, скажу это немножко...
0: Преуменьшая.
1: Да, преуменьшая как бы ее значение. Конечно, что известно, что текст этого хора основан на библейском сюжете о плененных вавилонянами евреях, но либреттист оперы Темистокле Солера как-то вот в этих словах притворил все, что было сказано в библейском сюжете, и говорить об этой опере, впрочем, как и обо всем, на мой взгляд, что касается культуры и искусства, можно долго, поэтому для начала даты уже очень скоро, ну, будем надеяться, как ты сказала.
0: Да.
1: И как говорим мы все, а именно в пятницу 12 июня в Тель-Авивской опере пройдет премьера нынешней постановки Набокко, продлятся спектакли. Представление до субботы 27 июня, полмесяца. Мне сказали, что билеты остались только на галерке, не проверяла, но верю. Очень интересно, что эту оперу ставит постановщик из Мексики. Вот так.
0: По-моему, из Бразилии. Ну, где-то там, да.
1: Окей, ну, по крайней мере, дирижирует Карло Монтанари, он 100% итальянский дирижер, а Андреа Хеллер Лопес, который, ну, скажем так, чтобы не спорить, из Южной Америки, он вообще-то действительно из Мексики, просто он ставил эту оперу, которая будет показана в театре Минас Герайс в Бразилии, поэтому такая путаница. И он отмечает, что для него и постановка Набокко в рамках, кстати, сейчас 40-го сезона, 40-й израильской, сезон израильской оперы – важный и глубоко личный момент, поскольку он связывает историю своей еврейской семьи с чувством возвращения в Израиль и объясняет, что такое для него действительно вот ставить в израильской опере Набокко, хотя он в Израиле уже бывал, как он сам рассказывает. И, ну, смотри, пишут, что это грандиозная постановка. Если посмотреть на фотографии, то да, это так. Но, как по мне, любительница оперы, все постановки последних лет действительно очень в опере масштабные, грандиозные, хотя бывают и камерные оперы между ними. И, конечно, знаменитая Набокко, ну, как бы, это некое эпическое само по себе произведение, и надеюсь, что как бы и сама опера, сама эта постановка соответствует вот этому эпосу, этому некому в хорошем смысле пафосу этой оперы, и, конечно, ее музыке, ее знаменитым ариям и хорам послушаем уже очень скоро.
0: Да.
1: Постановочная группа, как я уже сказала, международная, Карло Монтанаро дирижер, режиссеры из Бразилии и из Мексики одновременно, Андре Хеллер Лопес, солисты со всего мира, не буду их причислять, это можно найти в интернете, симфонический оркестр, хор израильской оперы, который исполнил для нас ту самую знаменитый хор, с которого мы начали, и только напоминаю даты с 12 июня, уже совсем скоро, по субботу 27 июня. Приходите, прилетайте на золотых крыльях, Опять-таки, если есть билеты. И, как я уже сказала, если они есть на Могилёвке, так что да, туда надо взлететь.
0: Да, да. Но это, правда, всегда большое... Наверное, потому что это часть нашей истории тоже. И, конечно, этот знаменитый хор, и там есть несколько хоровых номеров, очень-очень таких выдающихся. Вообще,
1: которые нельзя не узнать.
0: Да.
1: Я бы так сказала. Которые нельзя не узнать. И вообще, меня всегда радует, что израильская опера под конец сезона всегда стоят такие вот мощные постановки, которые ждут. Так и на сей раз. И, кстати, небольшой спойлер, что после Набукко в программе заявлена Тоска. В программе израильской оперы.
0: Ну, вообще,
1: так что,
0: чтобы
1: да,
0: уже,
1: так вообще, да, чтобы окончательно как бы вот поразить на самое сердце, что, собственно говоря, и произойдет. И в школе мы заговорили о различных мероприятиях концов сезона, то уже в конце этого месяца, 28 июня, пройдет праздничный концерт по поводу завершения сезона Большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцлии, где гостем концерта станет пианист-виртуоз, композитор-импровизатор Гай Минтус. Но раз Гай Минтус, то, наверное, те, кто его знает и знают его программы, уже догадались, что будет исполнено то произведение Гершвина, так оно и будет. Гай Минтус исполнит рапсодию в глубоких тонах, рапсодию блюзовую,
0: да,
1: рапсодию
0: это его такой,
1: Гершвина. Да,
0: это
1: а
0: его конек такой.
1: Коронный конек, да. Он прекрасно это делает. А вот второе отделение будет посвящено джазовой сюите Шостаковича. Вот так интересно, кстати, эти оба произведения были написаны примерно в одно и то же время, и как бы аплодисменты прежде всего руководителю серии, дирижеру маэстро Амосу Тальмону, который вот так интересно составил программу последнего концерта. Денис Гершвин будет исполнить его кубинскую вертюру и само, кстати, сочинение Гая Минтуса под названием «Лев на иврите сердца» и джазовую сюиту Шостаковича, по-моему, очень интересное сочетание, так что не пропустите. Еще одно классический концерт конца сезона – это концерт израильского вокального ансамбля, который также пройдет в конце месяца, я надеюсь.
0: Да.
1: С 26 по 30 июня в Хайфе, Иерусалиме, Тель-Авиве и Раанане концерт с программой с необычным названием, который называется «Музыкальные похороны». Не бойтесь, можно еще говорят «Музыкальное погребение», не берусь произнести это на немецком, композитора Генриха Шульца, который был создан в 1636 году. Помимо этого произведения в программе израильского вокального ансамбля прозвучат мотеты Брамса, Джеймса Макмиллиана и болгарского композитора Георгия Стоянова. Все это будет под руководством Юваля Вайнберга, который прилетает из Германии. Он музыкальный руководитель Штутгартского хора. Он уже прилетал не раз, естественно, в Израиль, где он, собственно говоря, и родился. Работал с израильским вокальным ансамблем. Как говорится, плохо быть не может. Напоминаю, только даты, начиная с 26 июня по 30 июня, Хайфа, Иерусалим, Тель-Авив, Раанана. Еще один концерт, опять-таки мы говорим о классике, под конец сезона, это рециталь Даниэля Чубанова в Хайфе 21 июня в зале Рапопорт.
0: Ну, мне кажется, Даниэль Чубанов был, да, лауреатом конкурса Рубинштейна.
1: Серебряные медали, да, 2017 года, уже почти что, ну, 10-9 лет назад, кстати, тогда он получил статус любимца публики, это его официальный статус. Так или иначе, известно, что он один из ярчайших исполнителей фортепианной музыки нового поколения. И я думаю, что как бы те, кто следят за музыкальными событиями в Израиле, конечно же, его имя знают. И, конечно же, как мне кажется, уже заметили, что он выступит в Хайфе. Так что напоминаю еще раз дату. 21 июня в центре Рапопорт. Очень разнообразная программа. Бетховен, Сильвестри, Шопен, Эрик Сати, Вау и Ференц Лист. Приходите.
0: Да.
1: Как говорится, да, это, собственно говоря, как и все остальное, ну, по крайней мере, так мне кажется, что я рассказываю, плохо быть не может. Пожалуй, что еще продолжим про классическую музыку.
0: Ну, давай.
1: Да, я заговорила о молодых пианистах, которым, собственно говоря, является Даниэль Чубану. Есть еще один молодой пианист, который вскоре, также в конце июня, прилетает к нам в страну, Александр Малафеев. Он уже был здесь 2 года назад, когда впервые выступил с Иерусалимским симфоническим оркестром, ровно 2 года назад, в июне 24-го года, по приглашению Юлиана Рахлина. Вот он снова приглашает, по приглашению Юлиана Рахлина, он снова прилетает и даст концерт понятно, что с Иерусалимским симфоническим оркестром, программа которого полностью посвящена произведениям Чайковского, первый концерт для фортепиано с оркестром, и во втором отделении будет исполнена шестая патетическая симфония Чайковского. Также, на мой взгляд, очень интересно составленная программа, два полюса Чайковского, от такого жизнеутверждающего триумфа до уже шестой симфонии.
0: Ну да, последнее произведение, да.
1: Ее называют исповедью бездны человеческого духа, так или иначе, действительно, это такие два полюса творчества Чайковского, и, конечно, очень интересно послушать, как первый концерт будет исполнен Александром Малафеевым, которому только 24 года. Но его имя действительно очень давно уже вышло из категории юных вундеркиндов. Он с 13 лет концертирует и вот уже не в первый раз приезжает к нам в страну.
0: Да, и были очень хорошие отзывы тогда на тот его первый визит.
1: Назад, да. Собственно говоря, это такой пианист из устоявшейся имя, да. Скажем так. И перед тем, как перейти к другим темам, уже не классической музыке, а театральным выставочным, я напомню, что послезавтра в музее Ланы Гор состоится концерт квинтета гитариста Енива Керема. Первый концерт из цикла «Музыка на крыше музея». Началось лето. Этот концерт, это, в общем, достаточно известного джазового квинтета, предваряет выход второго студийного альбома этого коллектива. Очень необычный фестиваль.
0: Да.
1: Я с ним столкнулась с этим фестивалем первый раз, хотя он проходит уже, по-моему, в третий раз. Называется он на иврите «Микомот Шмурим». В переводе можно сказать так: «зарезервированные места», «забронированные места». Но перевод не дает названия никакого понятие о том, что такое этот фестиваль. Это трехдневный фестиваль, который создан специально для людей, для детей, в основном с неврологическими расстройствами. Аутизм, синдром дефицита внимания, синдром Туретта и так далее, и так далее. И в сотрудничестве с ними. И этот фестиваль включает, он был проведен в 2018 году впервые. И он включает в себя спектакли и представления, которые выдержаны в такой расслабленной атмосфере. Во время спектакля можно выйти, можно прогуляться, можно прийти и подготовиться к этим спектаклям. Рядом с залами есть тихая комната, где можно скрыться. Вот зарезервированные места проходят в основной раз. Был он основан, как я уже сказала, в 2018 году социальной предпринимательницей Ора Альтерман Баре, которая сама мать с ребенком с аутизмом, и театральным режиссером Шарон Габриэлов. Они вместе прошли специальную программу подготовки в Нью-Йорке и, вернувшись в Израиль, за 4 месяца создали этот фестиваль. Кстати, американцы создавали его 5 лет, то есть когда мы можем, когда мы хотим, мы можем. И действительно, как они говорят, что вообще для обычных детей есть множество фестивалей. Для детей с различными синдромами, отставаниями в развитии, для детей спектра есть только этот фестиваль. Можно о нем прочитать по-русски, полностью найти программу на сайте фестиваля. Я только повторю даты, что 8-й фестиваль «Зарезервированные места» проходит с 11 по 13 июня в общественном центре «Драши», то есть «Моя дорога», в Тель-Авиве. И в его программе спектакли, мастер-классы, уличные выступления, различные мероприятия для всей семьи. И на фоне всего, что происходит в нашей стране и вообще, что происходит в мире, меня лично очень радует, что у людей находятся силы и находятся ресурсы провести вот такой необычный фестиваль для детей, которым настолько тяжело находиться в обычном обществе. И это еще не все, несмотря опять-таки на то, что, как мы уже сказали, происходит вокруг, открываются новые галереи, открываются новые выставки. И новые выставки открылись, в частности, в музее искусств в Негеве, в Бершеве, который находится в одном комплексе с музеем культуры ислама и народов Востока. 3 выставки в одном музее, еще одна выставка в следующем музее, буквально в 100 метрах от него. Очень советую туда приехать. Выставки в музее искусств Негева посвящены пустыне, изображению пустыни, пустыни, воды, колодцев. В ней участвуют, там представлены работы Цви Мировича, одного из очень известных уже скончавшихся израильских художников, Авишая Платека, современного художника Израиля, который, кстати, жил в кибуце Кабре, был эвакуирован, и вот представляет только-только туда вернулся и представляет свое представление природы Негева, собственно говоря, где началась война. «Колодец желаний» Анны Фромченко и необычная, очень интересная выставка, которая называется «Живая вода» и сделана в содружестве с Музеем Израиля, посвящена теме воды в исламской культуре. Правда, ну как бы необычная, хорошая выставка. Есть что делать в Бершеве, конечно, не только ходить по музеям, но если вы там окажете, советую там отказаться. Еще одна выставка, которая открывается сегодня, она называется «Отсюда мы поднимемся». Это мультисенсорный проект Зива Корена и Ноама Хорова. Зив Корен, известнейший, я бы сказала, номер один израильский документальный фотограф. Ноама Хоров, поэт и общественный деятель. Они открывают на крыше торгового центра «Азриэль» в Тель-Авиве мощное, такое необычное арт-пространство, где с помощью специальных технологий посетители пройдут через самые значимые моменты, которые пережило израильское общество и переживает с утра 7 октября и до сегодняшнего дня. Открытие этой выставки сегодня, 500 квадратных метров, 10 масштабных инсталляций, которые разделены на несколько тем. И вот весь этот проход вместе с наушниками, с особой аудиосистемой длится около часа. Не советую туда брать детей. Опять-таки можно найти информацию на русском языке, понять, как приобретать билеты, точные часы работы. Эта выставка продлится до 30 октября. То есть, как бы, конечно же, бежать, но можно не сию секунду. И еще одно интересное мероприятие, на мой взгляд, хотя их миллион, как ты знаешь, Юля, это кинематографический взгляд на выставки Тель-Авивского музея, который пройдет, показ этих кинофильмов пройдет в ближайшие выходные с 11 по 13 июня. Называется этот кинопроект «Вечернее время явится свет». Кстати, как все у нас в нашей стране перемешано, это не какой-то менеджер по маркетингу выдумал это название. Это вообще-то цитата из книги пророка Захарии.
0: Все-таки иногда стоит иногда, почитать.
1: Иногда, да, стоит, да, почитать источники. Это такой насыщенный уикенд кинопоказов, тщательно подобранных в соответствии с нынешним выставочным сезоном музея, где открылось две выставки, но про которые я расскажу в следующий раз, поскольку на днях открылись, поскольку вчерашняя экскурсия для журналистов была отменена.
0: По понятным причинам, да.
1: Поэтому про эти выставки я расскажу в следующий раз. А вот пока такой уикенд кинопоказов, который им уже посвящен, как раз выставки «Нулевой год», «Видение новых костей, еврейское воображение» и «Видение после 40-го года», такой мистический реализм, и другие выставки, и другие фильмы. Часть сеансов, кстати, проходит не в кинозалах, в музеях, а непосредственно в галереях, в выставочных пространствах музеев. Все можно найти и на сайте Тель-Авивского музея, и на русском языке в интернете. Заранее, естественно, заказать билеты, поскольку обычно такие вот кинопоказы пользуются большим спросом, но уже есть такой некий ажиотаж.
0: Да.
1: И, пожалуй, что последняя,
0: да,
1: я понимаю, что у нас минута.
0: Даже меньше,
1: последняя,
0: да.
1: Да, выставка «Эксклибрис» из коллекции Музея Израиля. Новая выставка, которая открылась на днях в библиотеке искусства и археологии в Музее Израиля в Иерусалиме.
0: Да, мы тоже наслышаны про открытие этой выставки. Маша Хинич, обозреватель по вопросам культуры. Я понимаю, что никогда не заканчиваются мероприятия, так что мы будем постепенно постараемся обо всех рассказать. Спасибо большое. Всего хорошего.
1: Всего хорошего.
0: Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Шарон Лернер, Елена Черкасова, Алексей Демченко, Саша Коган, Юлия Цодекс. Мы все желаем вам хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо!

0: мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что из Ливана поступили сообщения об одном убитом и о нескольких раненых в результате атаки израильских ВВС в южно-ливанском городе Тир. Возле поселка Ашаркия, который расположен неподалеку от Набатии, были зафиксированы удары беспилотниками. Корреспондент Канбет Шимон Миджан передает, что ливанские СМИ сообщили о целой серии атак Цагаля сегодня утром, после того, как ночью был запущен беспилотник в направлении Верхней Галилеи. Он был перехвачен израильскими ПВО. Обошлось без пострадавших. Министр юстиции Ливана Адала Насер заявил в интервью каналу «Аль-Хадад», что «Хизбалла» постоянно предпринимает действия, направленные на срыв переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. По его словам, «Хизбалла» следует тем указаниям, какие она получает из Ирана. «Хизбалла» — это козырная карта Ирана на переговорах. В тот день, когда интересы Тегерана потребуют от него, чтобы он отказался от этого, расплачиваться придется всему ливанскому народу, предупредил министр. Профессор Яков Нагель, возглавлявший в прошлом штаб национальной безопасности, заявил, что любое соглашение, которое будет подписано с Ираном, не будет даже стоить той бумаги, на которой будут стоять подписи. Он подчеркнул, что Израиль должен продолжить свои действия, направленные на свержение режима аятолл в Тегеране. Единственный вариант, при котором граждане еврейского государства смогут спокойно жить – это вариант, предусматривающий, что у власти в Иране больше не будут находиться те, кто нынче возглавляют Исламскую Республику. Однако единственный, кто в состоянии свергнуть режим, это сам иранский народ, заявил Нагель. Профессор подчеркнул, что даже если не получилось с первого раза оказать народу Ирана эффективную помощь на данном направлении, соответствующие попытки должны быть продолжены. «У нас нет иного выбора», — указал он, — «ибо в противном случае в ходе следующего раунда противостояния мы столкнемся с куда более серьезными проблемами. Надо пользоваться тем», — отметил Нагель, — «что сейчас иранцы, по сути, лишены средств ПВО». Об этом он сказал в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп заявил, что он не обращался к главе правительства Беньямину Нетаньяху с просьбой не атаковать Иран в случае обстрела этой страной израильской территории. «Я сказал ему, делай то, что нужно делать, но я хочу, чтобы ты как можно быстрее прекратил военные действия. Война должна быть остановлена. В первую очередь, это связано с Ливаном. У нас состоялся очень хороший разговор. Нетаньяху получил удар, и он ответил на него, и я не могу его за это осуждать или обвинять. Сейчас они объявили о прекращении огня. Думаю, они оставят друг друга в покое, как минимум на неделю», — указал президент Соединенных Штатов. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что Дональд Трамп добавил, что в настоящий момент мы все находимся на заключительном этапе подготовки сделки с Ираном, которая будет очень хорошей. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня небольшое повышение температуры, завтра без перемен. В четверг температура немного понизится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: Я напоминаю, что задавать вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или писать комментарий к посту программы в Фейсбуке. Заходите на нашу страницу Канрека, и там, в общем, самый верхний пост, это пост программы с фотографией Геннадия Бердичевского. Там можно задавать тоже вопросы. 072-280-1003. Ждем ваших звонков. Геннадий, если есть, так сказать, какие-то долги, в кавычках, перед нашими радиослушателями, или о чем-то есть о чем рассказать, то мы с удовольствием сейчас вас послушаем.
1: Я в прошлом месяце был в отпуске за границей, вернулся. У меня такое, так самое, автосюрприз такой. От Министерства финансов есть новое распоряжение от Управления по надзору за пенсионным страховым рынком. Так называемый расчет Шукагон, Битуох, Вихисахон. Агаф Апикуох, то есть надзор над всем этим делом. И я думаю, что слушателям будет важно послушать. Значит, о чем идет речь? Я думаю, что многие сталкивались. Есть большая волна рекламы всяких фирм, которые помогают изъять пенсионные накопления, даже если человек продолжает работать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, люди помогают избавиться от пенсионных накоплений. Это самое... Скажем так, эти фирмы помогают людям избавиться от своей пенсии, чтобы, не дай бог, не получали пенсию, чтобы, не дай бог, у них не было накоплений, становятся, так сказать, компаньонами на вашу пенсию. Очень хорошо эти фирмы работают, дурят мозги неграмотным людям, и фактически это в большинстве случаев это аферисты. Вот, и они дошли уже до такого, что они стали массово подделывать документы. То есть, например, на сегодняшний день, если человек до 60 лет, он не имеет права взять пенсионные накопления от действующего работодателя. Но если подделать справку о том, что ты уволен, страховая компания как бы не знает, ты уволен или нет, она получила справку, она говорит, ну, тогда можно. Да, то, что 35% налога заплатишь с этого, ну, это мне особо не рассказывают там и так далее. Вот, но, по крайней мере, делались такие вещи. Так вот, наш доблестный Минфин, вместо того, чтобы заняться вылавливанием этих людей и направлением их в соответствующее место за решеткой, они решили пойти по более простому пути. Они решили объявить, то есть потребовать от пенсионных компаний, что на пенсионной компании лежит ответственность проверить, что действительно прошло увольнение, что действительно это справки из МАЦХНАСЭ, а не какая-то подделка и так далее. То есть теперь на страховой компании лежит проверка этих документов. Результат заключается в том,

0: Просто-напросто все вещи будут затягиваться. Если раньше платили, например, те же самые ПИЦИМ, если все справки, если все документы в порядке, буквально в течение нескольких дней, ну вот сейчас это будет все подольше, и ну, не будет посложнее, но будет просто дольше. Будет просто все это дольше, к сожалению. Окей, то, что есть. Ну, это, кстати, просто берите в расчет, если человек думает, что он сейчас подаст страховую компанию документы, через 3 дня получит деньги, как в прошлый раз было, там, несколько лет назад, при там предыдущем увольнении. Нет, не будет за несколько дней, сейчас это будет все занимать больше времени.
1: Да. Окей, хорошо. Давайте послушаем наших радиослушателей. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
2: Значит, у меня такой вопрос. Мне 71 год, ну, я продолжаю работать, но в любой момент могу работать прекратить и выйти на пенсию. У меня на пенсионном отчислении очень небольшая сумма. Есть ли возможность забрать эту сумму и не платить 35%?
0: Вы знаете, я, в принципе, по своей первой профессии математик, но вот цифру такую небольшая сумма я не знаю.
2: Ну, я могу сказать, примерно 280 тысяч.
0: 280 тысяч – это достаточно большая сумма. Вы не можете их взять без налога, вы должны из них получать пенсию. В принципе, было бы логично уже давно получать пенсию параллельно заработной плате, но это все надо проверять индивидуально. Займитесь, пожалуйста, 280 тысяч. Это совсем небольшая сумма, это больше, чем 250 000 шекелей. Окей, а такая сумма стоит того, чтобы вы занялись и уделили ей внимание, скажем так. Так что нет, безусловно, взять их одноразово вы не сможете все. Это не цель. Ну, в большинстве случаев есть всякие социальные случаи, там, инвалидности и так далее, но в большинстве случаев нет. Нормальной ситуации нет.
2: Хорошо. Но если я выйду на пенсию, я буду получать сколько? 700-800
0: шекелей? Во-первых, не надо никуда выходить. Вот на пенсию не надо куда-то ходить, да? Можно сидеть дома получать. Это только от вас зависит, потому что это ваши накопления, с которых вы можете получать пенсию с 60 лет. Окей, 60 лет вам уже было, и я даже вам скажу, что это навсегда. Вы уже навсегда старше 60 лет. Окей, поэтому, учитывая это, вы имеете право получать пенсию даже параллельно заработной плате. Просто-напросто вам нужно поинтересоваться, как это делать, какие там есть подводные камни. Там есть много подводных камней, например, с налогами связаны. Надо разобраться, в вашем случае это выгодно или невыгодно, и принять решение. Это зависит исключительно только от вас. Это не зависит от работодателя, это не зависит от страховой компании, это зависит исключительно от вас, это ваши деньги. Я пытаюсь во всех своих лекциях, во всех своих публичных выступлениях, на всех встречах с клиентами и на индивидуальных консультациях, я пытаюсь вложить людям в голову мантру о том, что пенсионные накопления – это не чьи-то деньги, это ваши. И у вас есть полное право ими распоряжаться. Да, есть налоговые ограничения на эти деньги, чисто налоговые. Но деньги, они ваши, и распоряжаетесь этими деньгами вы. И поэтому выйдите, пожалуйста, из этой позиции, что это кто-то там, что-то там делает с этими деньгами, там работодатель. И нет хозяина на эти деньги, кроме вас. Окей? Поэтому только от вас зависит. Просто вам нужно разобраться, как управлять правильно этими деньгами. Вот и все.
2: Да, скажите, хорошо, а какую часть денег я могу забрать без налога?
0: Без налога вы можете забрать ПИЦУИМ до 13 750 шекелей, умноженные на стаж у этого работодателя. Это та сумма, которую можно освободить от налога.
2: Подождите, я запишу
0: 13 750 умноженные на стаж у этого работодателя. Это та сумма, которую можно освободить от налога, но не больше, чем 1,5 заработной платы. Если ваша заработная плата 6, тогда будет не 13 750, а только 10. Окей? Поэтому это то, что можно освобождать от налога. Поэтому еще раз, а зачем освобождать от налога, почему освобождать от налога, чем вам плохо пенсия, это уже вопросы другие, которые вы должны в первую очередь себе ответить, прежде чем вы бежите забирать какие-то деньги. Дамы и господа, я хочу объяснить. Пенсия – это не враг, которого нужно уничтожить. Пенсия – это то, с чего должны жить на старости лет. Окей?
2: И поэтому сумма, с которой можно жить, понимаете?
0: Это не та сумма, с которой можно жить, есть еще битуохлюми. И от того, что вы ее полностью уничтожите, это не значит, что вам будет жить лучше. Окей? Поэтому еще

0: все эти вещи проверяются, считаются, сколько вам нужно пенсии, со всех ли денег получать пенсию или не со всех. Бывают ситуации, что нужно не со всех денег получать пенсию. Бывают ситуации всякие, но вы сейчас принимаете решение, абсолютно не понимая, на основании чего. Окей? И это самый худший вариант. Я не говорю, что ваше решение правильное или неправильное. Оно может быть замечательное. И в конечном итоге там любой специалист, который проверит, скажет, вы правильно сделали, вам нужно было забрать эти деньги. Окей? Это все замечательно. Но может быть совершенно наоборот. А вы сейчас делаете это наобум. 280 тысяч шекелей. Больше, чем четверть миллиона шекелей. Сколько у вас занимает времени заработать такую сумму, четверть миллиона шекелей? Больше, чем месяц-два, правильно? Больше, чем месяц-два. Да, окей. Так вот, уделить этому вниманию и разобраться, уделить полтора, два, три часа, даже пять часов, оно стоит того, поверьте мне. Окей? Да. Будьте здоровы.
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
3: Алло. Алло.
2: Да.
3: Это я?
2: Это вы.
3: Да, у меня вопрос Геннадию. Меня зовут Михаил. Я насчет, хочу спросить насчет формы 101. Uh-huh. Я меньше года назад вышел на пенсию. Uh-huh. И при заполнении формы 101 у меня есть вопрос. Вначале все нормально, а потом идет графа, значит, маскорит ходыш, маскорит носефит, халатит и оветюми. И пока это не заполнишь, дальше нельзя пройти. Но я же получаю пенсию, а не зарплату. Что мне надо отметить?
0: Если я правильно помню эту форму, то там еще есть варианты КИЦВА тоже.
3: Это, там идут, дальше идет КИЦВА.
0: Это КИЦВА. Окей, значит, вы должны выбрать КИЦВА. Но если нет, так напишите «Москорит ходыш», какая разница. Это не играет роли, на самом деле. Это как раз не играет роли. Вам важно понять, что вы должны заполнить эту форму и показать. Основное, что вы должны показать в этой форме, это ваш единственный доход или не единственный. Потому что если это не единственный доход, то недостаточно заполнить эту форму.
3: Нет, у меня это единственный доход, но если я не напишу...
0: Тогда не важно, что вы пишите «Москорит» и все, это не играет роли.
3: «Москорит ходыш» и «Китва».
0: Да, кроме того, вы можете выбрать такую же форму, найти в Гугле не в электронном виде, а в бумажном. Заполнить бумажным, послать бумажным, если вам проблемы пройти это...
3: И послать куда? Биток Люми или в эту фирму?
0: Нет, почему здесь Биток Люми? Вы 101-й топс куда заполняете?
3: То есть в Масахнасу или...
0: То есть, честно, вы не заполняете их в Масахнасу 101-й топс, извините.
3: Откуда? Кто? Фирму Малам Сахар, которая мне посылает.
0: Отлично, совершенно верно. Вы посылаете туда, откуда вам платят пенсию. Биток Люми вам не платят пенсию, и Масахнаса вам не платят пенсию. Окей, 101-й топс — это картисо вет. Это то, что мы заполняем каждый год, если мы работаем или получаем пенсию. Та бухгалтерия, которая нам выплачивает эти ежемесячные платежи, зарплату или пенсию, для того, чтобы у нее было основание это выплачивать, им нужна форма 101, чтобы знать, какие у вас, скажем так, тактико-технические данные. То есть женат, не женат, есть налоговые льготы, нет налоговой льготы, одна работа или несколько работ и так далее. И так далее. Все это называется картис УВЭД. Вот и все, вы подаете туда, в ту бухгалтерию, которая вам выплачивает эту пенсию. Вот. Да, значит, вот если вы затрудняетесь с электронной формой, окей, вам прислали ссылочку на электронную форму, все замечательно. Да, да. Вы можете сделать проще, если вам сложно с электронной формой, можете зайти в Google, написать TOEFL 101, или даже просто 101, если напишете, вам выскочит форма, вы ее распечатаете, заполните вручную, пошлете им там по факсу, по мейлю и так далее.
3: Угу. Окей. Спасибо, я понял, да.
0: Будьте здоровы. Спасибо большое. До свидания.
3: До свидания. Йом тор.
2: Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Наверное, я.
2: Да.
4: Добрый день. Вопрос. Работник, в данном случае мой муж, 65 лет. Вот уже полгода находится на больничном из-за... Трахим по дороге на работу. Сейчас работодатель по согласию обоюдному увольняет его. Ввиду того, что он не неработоспособный на...
0: Кроме бытовых людей, откуда он еще получает сейчас деньги?
4: Ничего не получает.
0: Я понял.
4: Других
0: окей, слушай
4: источников,
0: дальше вас.
4: Только бетуах люми.
0: Слушаю дальше вас.
4: По поводу автола. Значит, в день, когда его уволят, он должен... в этом вопрос. Должен ли он обратиться в биржу трудоустройства?
0: Я понял.
4: Если должен, какие сроки? А если это связано каким-то образом с выплатами... Битуах Люми, потому что у него еще до августа месяца ему полностью Битуах Люми оплачивается.
0: Я понял. Значит, давайте я отвечу на ваш вопрос и не на ваш вопрос. Во-первых, на ваш вопрос практически я особо не могу ответить, потому что я не специалист по ДМЭФТОЛА. Я специалист по пенсии. Думаю, если он обратится в ДМЭФТОЛА, то хуже точно не будет. Максимум что-нибудь доплатят, а лучше... я не знаю, как ДМЭФТОЛА... Какая есть корреляция между ДМЭФТОЛА и выплатом по потере трудоспособности вследствие ТУНАТ АБУДА? Честно вам скажу, не знаю. Я никогда не интересовался. Это как бы не моя тема. Да? ДМЭФТОЛА – это совсем не моя тема. Поэтому в крайнем случае он ничего не получит. Окей? То есть ничего больше не получит. Меньше он от этого получить не может. Может получить больше или то же самое. То есть поэтому, ну, как бы, пускай отметится, и там посмотрите, что будет. Но я услышал другое у вас. Я услышал, что он не обращался в свой пенсионный фонд или в свою страховую компанию за получением по потере трудоспособности.
4: Обращался по этому параграфу, не положена ему
0: почему?
4: Оплата по потере трудоспособности. Майкоширову, да, вы имеете в виду вот эти...
0: Да, Угдан Кошерову, да, почему
4: Угдан Кошерову, да. В этой фирме... фирма, ну, Хеврал, Амитим, он с 2000...
0: Амитим, окей, я понял, Амитим,
4: да,
0: все ясно. У него не Амитим, все ясно.
4: По
0: потому что это Туната Вода, окей. Если это Амитим, да, да, да, да, да.
4: А что вы могли бы сказать по этому поводу?
0: По поводу Амитима, это окей. Большинство людей не обращаются, не понимая, где они и что они. Да, Амитим – это старые пенсионные фонды, там очень выгодная именно пенсия по старости, но в этом случае как раз они не платят. Если это Таунат Абуда, но бывает ситуация, что зарплата, которая застрахована в Амитим, по Таунат Абуда, это немножко не совпадает. Вы подали документы или устно вам сказали, что не положено?
4: Устно сказали, что не положено.
0: Устно сказали. Только в большинстве случаев не положено, в некоторых случаях может быть положено, я бы заполнил бы документы и подал бы. Есть при определенных стечениях обстоятельств, там может быть положено что-то, но в принципе, да, ответ меняемый. Mm-hmm. Да, просто большинство людей не старые пенсионные фонды, а новые или полисы Битуах Миналим, оттуда тоже точно положено в таких случаях. Пускай уменьшенную сумму, например, но положено. Поэтому, окей, под ДМЭФТОЛА я, к сожалению, вам не могу...
4: А третий вариант, он обдумывает, может быть, не обращаться в АФТОЛА и начать получать уже свою пенсию.
0: Смотрите, еще раз.
4: Так как в Битуах Люми где-то в августе заканчивается.
0: Смысл заключается в том, что, во-первых, в августе заканчивается, это не значит, что оно заканчивается. Это значит, что нынешняя справка заканчивается, а дальше будут смотреть на его состояние здоровья. То есть вполне вероятно, конечно, что можно будет продлить, да? Поэтому торопиться получать из своих денег. Помните, вы получаете из своих денег. Когда вы можете получать из государственных денег, то есть как бы порядок приоритетов. Когда-то говорили про картежники, что свои карты всегда успеешь посмотреть. Так что свои деньги всегда успеете потратить. Сначала получите то, что вам положено от государства. Окей?
4: Все понятно. Понятно направление. Спасибо большое.
0: Да, будьте здоровы. До свидания.
2: Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня на ваши вопросы отвечает независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. И вопросы можно задавать по телефону 072-280-1003 или писать комментариями к посту программы в Фейсбуке. И у нас есть радиослушатель на линии. Здравствуйте.
5: Алло.
2: Да.
5: Алло.
2: Да-да-да, мы вас слышим.
5: Слышите? Меня зовут Леонид. У меня мне 79 лет. У меня такой вопрос. У меня есть пенсия уже 10 лет приблизительно, может быть, больше. Но я продолжаю работать, и у меня есть накопление со старых и пенсионных фондов и так далее. Где-то в сумме у меня может быть 180 тысяч.
0: Извините, Леонид, я хочу уточнить. Вы сказали, у вас есть пенсия, вы ее получаете физически, пенсию?
5: Да.
0: То есть вы получаете ежемесячную пенсию. Сколько эта сумма, скажите мне, пожалуйста?
5: В сумме на сегодняшний день это 4200.
0: 4200, хорошо, слушаю вас дальше. Еще и 180 тысяч накоплено, правильно?
5: Не-не-не, дайте, чтобы меня правильно поняли. У меня есть в ареле есть 100-110 тысяч, потом у меня будет, я сейчас еще работаю, у меня здесь будет где-то 1000.
0: Ну, не важно, есть 200 тысяч, 250, 180, не играет.
5: Не-не-не, я хочу понять. Первое, могу ли я из этих 100 тысяч что-то забрать на свои нужды ежедневные, потому что пенсия у меня какая-то
0: сегодня,
5: есть.
0: Сегодня вы имеете в виду или после окончания работы?
5: Ну, окончание работы – это 2-3 месяца, полгода.
0: А, так вы скоро заканчиваете работу. Хорошо. Я понял ваш вопрос, я понял ситуацию. Я единственное, что хочу еще раз еще одну вещь уточнить. Пенсию, которую вы получаете, 4 с чем-то тысячи шекелей в месяц, это откуда вы получаете? Из старого пенсионного фонда, из нового или из бюджетной пенсии?
5: Старого.
0: Пенсия ВТК. Окей, я понял. Значит, я все, Аметин, все, я понял. Окей, хорошо, давайте я вам объясню. Значит, смотрите. У вас, что называется... Да, я надеюсь, что вы делали кибосхую, что вы все эти годы сделали
5: кибосхую. Да, вы правы.
0: Окей, сделали кибосхую, замечательно. Значит, для тех слушателей, кто еще не знает, что такое кибосхую – это оформление налоговых льгот на пенсию. Пенсия вместе с зарплатой требует кибосхую, иначе вы платите просто лишние налоги. Окей, хорошо. Значит, переходим конкретно к вашему вопросу. Правила они такие. Когда вы закончите работать, вам будет положено ПИЦУИМ. Возможно, в этих программах есть ПИЦУИМ от старых работодателей. Возможно, то есть невозможно, наверняка есть от нынешнего работодателя. То есть ПИЦУИМ вы можете освободить в рамках формы 161 от нынешнего работодателя. А что касается старых работодателей, значит, надо искать либо старые формы, либо, в принципе, всегда можно эти деньги получить одноразово в год, когда вы уже не работаете, только пенсию получаете, и они максимум засчитают вам эти деньги как доходы этого года. Так как у нас в Израиле мужчины не платят налоги приблизительно до 70, почти, чуть меньше, почти до 70 тысяч шекелей в год, то там пенсия ваша почти не считается доходом, так как вы сделали кибоску, и там большая часть этой пенсии не считается доходом. Получится, что даже если у вас есть какие-то там несколько десятков тысяч от старого работодателя, вы их сможете взять даже без формы 161 в год, когда вы не работаете, то есть со следующего года. Окей, в год, когда вы не работаете, обратившись в массах на суд, сказав, посчитайте мне, сколько налога надо заплатить с этих денег. ПИЦУИМ, который от нынешнего работодателя, вы сможете освободить от налога с помощью формы 161. Окей, тоже до определенного предела, но если ваша зарплата не очень высокая, до 13750, то, по всей видимости, все ПИЦУИМ вы тоже сможете освободить от налога. Останутся у вас ТАГМУЛИМ. ТАГМУЛИМ тоже есть нескольких видов. Есть деньги, которые вложены до 2008 года, есть деньги, которые после. Есть ГОН, есть КИЦВА, там тоже могут быть нюансы. Но ТАГМУЛИМ вполне вероятно, что все ТАГМУЛИМ ваши не свободны от налога. И вот учитывая, что у вас пенсия из пенсионного фонда старого, но пенсия, которая не дотягивает до пенсии минимума, а пенсия минимум приблизительно это 5300, учитывая это, у вас на ТАГМУЛИМ есть опция взять их одноразово, без налога, только при условии, что этих ТАГМУЛИМ, вот таких вот налогооблагаемых ТАГМУЛИМ, не больше, чем 110 тысяч шекелей со всех касс вместе взятых. Если у вас таких ТАГМУЛИМ больше, чем 110 тысяч шекелей, то в этом случае вы не сможете их взять одноразово без налога по обычной схеме. Да? То есть вам придется...
5: Можно вопрос? Денег.
0: Да.
5: Вы имеете сумму со всех?
0: Пенсионных программ. Совершенно верно. Пенсионные...
5: Они с одной только, да?
0: Не, совершенно верно. Масок населения интересует конкретная ваша программа. Окей? Okay? Масок населения интересует все деньги, которые находятся в этом налоговом статусе. Так вот, 110 тысяч шекелей налогооблагаемых тагмулим, так называемых тагмулим кицва, вложенных после 2000 года, вот эти тагмулим кицва, вложенные после 2000 года, они по определению не свободны от налога. И если их меньше, чем 110 тысяч шекелей, и вы старше 67 лет, и получаете пенсию только из старого пенсионного фонда, вы имеете право эти деньги освободить от налога. Если их больше, чем 110 тысяч, а у вас нету пенсия минимум 5300, то вам Масок Муса скажет, получайте из этих денег дополнительную пенсию. Вот это то, что будет. Окей? Это основные варианты. Есть, конечно, всякие там, уже, так сказать, из ряда вон выходящие случаи, типа там инвалиды в семье и так далее. То есть ситуация, когда можно освободить и по-другому. Но по большому счету, вот они правила. Окей? Вот они правила.
5: Можно вопрос? Да? Схитрить можно? Так как у меня несколько фондов. Я могу какой-то фонд, после того, как я закончу работу, упустить еще в одну получать пенсию из другого источника. То есть у меня будет два пенсионных выплаты.
0: Зачем? Это нет. Если вы уже из одного будете получать не из старого пенсионного фонда, то вам скажут туда все добавлять. Даже 110 вы не сможете взять. Окей? Хитрить можно, но не так. Окей?
5: Ладно, спасибо большое вам.
0: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
6: Алло?
2: Да-да.
6: Я в эфире?
2: Да, вы в эфире, вы можете говорить.
6: Здравствуйте, меня зовут Семен. У меня вопрос такой. Я пенсионер, который работает. Я начал получать пенсию в 25-м году. И работаю в государственной организации. Часть пенсии, которая не облагается налогом, я получил. Сделал кибус, хует. Все было замечательно. Обратился в этом году в свою бухгалтерию, чтобы мне дали дополнительную льготную единицу никуда зикуть, что моя жена не работает. На моей работе меня попросили вначале заполнить картису ВЭД. Заполнил. Потом сказали, что я должен сделать УМАС. Uh-huh. Я работаю на одном месте, у меня нет дополнительной работы.
0: Извините, у вас дополнительная работа. У вас есть дополнительный работодатель, пенсионный фонд, который платит вам пенсию. У вас два источника дохода.
6: Это их требования правильные, я должен делать
0: ТУМАС? Абсолютно правильно. Даже если вы сделали КИБОС, вы должны делать ТУМАС. На самом деле, когда вам кто-то делал КИБО там, в прошлом году, в 25-м году, тот, кто вам делал КИБО, он сразу на 25-й год сделал вам это УМАС. Но в 26-м году нужно сделать это у нас обязательно. И эту дополнительную льготную единицу вы должны попросить в рамках ТУМАС. И вам сразу в ТУМАС ПАКИД в масках на 7 внесет эту льготную единицу, и вы получите ее по месту работы.
6: Понятно. Спасибо за ответ. Угу.
0: То будьте здоровы. До свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
7: Здравствуйте.
2: Мы вас слушаем.
7: У меня такой вопрос. Меня уволили с работы, это уже несколько лет назад, но я получаю нехут, мяхуз нехут и широтими уходим хамичимахуз.
0: Только из битох люми?
7: Нет, и получаю убдан кошер абода, михеврат, битох,
0: Я понял.
7: Да. Там 3500. Uh-huh. Вот. Я как-то разговаривала с девушкой, которая там сидит в этой махлаке щели в Данкоше. Она мне сказала, что мы будем платить за тебя премиум. Я хотела понять, что это такое. Мне было неудобно у нее спрашивать.
0: Я объясню. Uh-huh. Нет проблем. Uh-huh. Окей?
7: Да.
0: Смотрите. Потеря трансформации – это страховка. Это страховка, которую мы платим вместе с пенсионными отчислениями. То есть часть денег идет нам на накопление в пенсию. При ежемесячных пенсионных отчислениях большая часть идет на накопление пенсии, часть идет именно на страховку. То есть мы покупаем страховку. То есть тот, кто получает по потере трудоспособности, он не получает из накоплений своих то, что он накопил. Он получает просто страховку. Давайте себе представим. 30-летнего молодого человека. у которого была зарплата, допустим, 20 тысяч шекелей. Он получает сейчас, стал инвалидом на всю жизнь. Случилась такая беда у него. И он стал получать 75% от зарплаты, 15 тысяч шекелей в месяц по потере трудоспособности. Вот эти 15 тысяч шекелей в месяц ему будет платить, пока он не выздоровеет, или максимум до 67 лет. До 67 лет ему будет платить 15 тысяч шекелей в месяц. А в 67 лет ему скажут, а теперь получай пенсию по старости. Но пенсию-то по старости он не накопил. Он же в 30 лет стал инвалидом. Как быть в такой ситуации? И вот чтобы такая ситуация не создалась, когда пенсионная компания платит по потере трудоспособности, она не только платит самому потерявшему трудоспособность деньги в банк, она еще и вкладывает в его накопительную программу выплаты, как будто он продолжает работать. Как будто это он и его работодатель продолжают отчислять. То есть, допустим, тот же, возьмем того же молодого человека, у которого была зарплата 20 тысяч шекелей в месяц. Ему работодатель, допустим, от этой зарплаты каждый месяц отчислял на пенсию 20%. Ну, сегодня обычные отчисления это 18,5% или 20,83%. Такие самые распространенные расписания. Вот я возьму округленно, 20% отчислял он вместе с работодателем в эту программу. 20% от 20 тысяч – это 4 тысячи шекелей в месяц, 48 тысяч шекелей в год. И вот эти 48 тысяч шекелей в год, 4 тысячи шекелей в месяц, пенсионная компания будет вкладывать этому молодому человеку в его пенсионную программу, в его накопление, чтобы он что-то накопил к пенсии. И вот эти по 48 тысяч шекелей в год у него будут накапливаться, и когда он придет к 67 годам, у него там накопится какая-то сумма. Окей, в данном примере это будет существенно больше миллиона шекелей, окей, там с ребитом, со всеми делами, окей. И таким образом у него будет сумма, с которой он будет получать пенсию. То же самое в вашей ситуации. Цифры, конечно, другие, возраст другой наверняка, да. Та же самая суть. То есть пенсионная компания не только платит вам непосредственно ежемесячно, она еще и вкладывает в ваше накопление. То есть от того, что вы получаете выплаты по потере трудоспособности, ваша пенсия не уменьшается, а увеличивается. Потому что и в вашу пенсию еще докладывают деньги.
7: Хорошо, она мне сказала, что будут. А как я могу точно, где я могу точно видеть, что они
0: вкладывают? Возьмите отчет, сколько времени вы получаете?
7: Это в Дан Кошере получил уже несколько лет.
0: Несколько лет возьмите годовой отчет за 25-й год, вы увидите, что там есть склад.
7: Это тот,
0: в личном кабинете, зайдите в личный кабинете, найдите цедохшнати и посмотрите, вы увидите вклады там.
7: Да. И еще у меня такой вопрос. Я получаю от этой же фирмы, Битоха, письма каждый раз, что у меня есть, значит, Битоха Хаим. Это какая-то там сумма, там каждый раз она меняется, 60, и там это, и каждый раз немножко поднимается. И это они пишут «Бамикре мавет», а когда я приду для гильприша, они мне будут оплатить там какие-то суммы, маленькие суммы, там 300 шекелей, 400 шекелей.
0: Это все в годовом отчете, то есть вы годовые отчеты таки берете и смотрите в них. Просто вот вы смотрите первую табличку, а не четвертую. Окей, хорошо, Беседер, слушаю вас.
7: Да, и я хотела еще спросить, я когда меня уволили, я взяла пицуим. Пенсия моя, которая накапливалась, это не касается пицуима или пицуима?
0: Если вы забрали оттуда пицуим, потом стало меньше денег. Будет меньше пенсия. Но это уже... Назад вы не можете,
7: Я понимаю.
0: Мясо в обратную сторону не прокручивается, как говорится. Окей?
7: Я поняла. Еще у меня такой вопрос. Допустим, меня не стало. Но до пенсионного возраста я не дожила.
0: У вас есть страховая сумма, вы даже видели, вы даже мне сейчас рассказали, что у вас есть страховка на случай смерти, там написано, правильно?
7: Да.
0: Так это что заплатят на случай смерти. Это не есть страховка. Пенсия, это на случай смерти. Это не есть пенсия, это на случай смерти. Если мы говорим про полис Битуах Миналим, она интегральная часть выплаты на случай смерти. Накоплено у вас наверняка меньше, чем на случай смерти. Или равно. Меньше или равно. То есть в случае смерти выплачивают либо накопленную сумму, либо накопленную сумму со страховой составляющей, если страховая составляющая была. Допустим, если у меня накоплено 200 тысяч шекелей, у меня была страховая составляющая 300 тысяч, моим наследникам заплатят 500. Если у меня страховая составляющая была 0, то наследникам заплатят 200 тысяч, которые у меня накоплены. Это в полисах Битуах-Миналим. В пенсионном фонде это похоже, но там платят не одноразово, а в виде пожизненной пенсии вдовам и сиротам.
7: А для того, чтобы они заплатили эти деньги в случае, если меня не будет, моим наследникам, должны быть мутавим? Как я могу знать, есть, нету, я уже не помню?
0: Смотрите, мутавим вы можете всегда поменять. Окей? Мутавим – это получатели денег таким в случае образом? Смерти. Заполнить соответствующий бланк, обратиться в пенсионную компанию, сказать, что вы хотите или откен мутавим. Вы можете в годовом там же отчете, под первой табличкой, которую вы да, прочитали, под ней обычно пишется, когда были установлены мутавим. Если там написана какая-то дата, то по дате можно понять, кого вы написали. Например, если вы, допустим, эту полису делали в 2000 году, и там написано, что установлены мутавим в 2000 году. Ну, обычно люди пишут детей, мужа, ну, не кого-то другого, да. Если в тот момент, допустим, вы были замужем, а сейчас, например, развелись, то да, вероятность, что вы записали там предыдущего мужа. Значит, тогда нужно точно обязательно менять. Если вы, допустим, не разводились, у вас тогда не было детей, вы были замужем, и вы предполагаете, что подписали, кроме мужа, кого вы еще могли там написать, то вы можете ничего не делать, оставить так, как оно есть. То есть по дате вы можете более-менее определиться, а там может не написано быть, тогда, значит, вы не назначали мутавим. Но в полисах Битуах-Миналим у вас явно, судя по тому, что вы говорите, у вас явно полиса Битуах-Миналим, полисах Битуах-Миналим обычно при оформлении всегда пишут мутавим. Окей? Но если вы хотите быть уверены, наполните мутавим, обращайтесь в страховую компанию, говорите, я хочу, чтобы вы мне прислали ТОФИС минуя мутавим, они вам присылают ТОФИС, заполняете его, посылаете в пенсионную компанию, проверяете, что они получили, проверяете в следующем годовом отчете, написано, что вот такого-то числа у вас сделаны мутавим.
7: Даже если там не написаны мутавим, но эти деньги пойдут...
0: Если не написаны мутавим, пойдут законным наследникам. Законным наследникам. А, мужу, кто ваши есть, законные есть. Наследники, я не знаю.
7: Мужа, девочка.
0: Так, okay, они значит, им, да, им значит, будет, видимо, пополам мужу и дочке, да. Окей?
7: Okay? Да, поняла я. Поняла. Спасибо большое за ответ.
0: Будьте
7: спасибо.
0: Здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
8: Надежда.
2: Здравствуйте, Надежда. Пожалуйста, ваш вопрос.
8: Добрый день. Значит, семейная пара. Мужу почти что 77 лет, мне 73. Мы получаем Битуах-Леуми плюс социальная надбавка. И муж работал в Шмире, там, что положено, сколько часов. Теперь он уволился. В пенсионном фонде он... Я никогда не работала в Израиле. В пенсионном фонде у него имеется около 140 тысяч шекелей. Из них 43 тысячи пицуи. Скажите, пожалуйста, как этим можно деньги? У нас нет ни накоплений, ничего получить без...
0: Значит, смотрите, еще раз обратите внимание. 43 тысячи пицуим при увольнении он получит форму 161. С помощью формы 161 он может их освободить от налога. Если останется там меньше, чем 110 тысяч, он может обратиться в Масахнасу, показать, что у него меньше, чем 110 тысяч шекелей во всех кассах вместе взятых, обращаются с помощью Мислака Пенсионит, это пенсионное бюро, заказываете оттуда информацию. Если мне не изменяет память, это стоит где-то около 14 шекелей. Заказываете оттуда информацию. Там видно все пенсионные компании, в которых у него есть деньги, да, потому что компании более 100, а деньги у него неизвестно в каких. То есть вы получаете, там видно все пенсионные компании. И с этим в массах носу говорите, вот смотрите, у меня таких денег пенсионных, которые не свободны от налога, меньше, чем 110 тысяч шекелей. Я старше 67 лет, я не работаю, не получаю пенсии. В этой ситуации вам пакет в Масахнасе выдаст справку на получение этих денег без налога.
8: А где можно заказать такую справку?
0: Мисс Лака Пенсионет, вы должны будете через Google найти. Я не буду вам диктовать здесь адрес Мисс Лака Пенсионет. Мисс Лака Пенсионет, через Мисс Лака Пенсионет вы заказываете эту информацию. Смотрите. Только обратите внимание, чтобы это была действительно сама Мисс Лака, не какие-нибудь посредники. Окей?
8: Скажите, а пиццу, чтобы получить пиццу, сначала...
0: Форма 161 выдается при увольнении. Вы должны заполнить свою часть БЭТ. И с помощью этого заполнения вы получаете освобождение от налога на ПИЦИМ, обращаетесь в пенсионную компанию и изымаете эти деньги себе на счет. Кстати, у вас есть опция и получать пенсию из этих денег. Пенсия из такой маленькой суммы будет небольшая, даже несмотря на то, что возраст приличный. И такая пенсия не будет влиять на шламатахноса. Эта пенсия не повлияет на шламатахноса. Кстати, деньги на счету, да, повлияют на шламатахноса. Будет шламатахноса немножко меньше, а пенсия не повлияет на шламатахноса. Пенсия до 2800 на пару и 1800 на одиночку не влияет на шламатахноса.
8: А сколько примерно это там останется? 90?
0: Сколько ему лет?
8: Ему будет в ноябре 77.
0: 77. И там где-то 150 тысяч?
8: Нет, около 140 вместе с пиццуином.
0: Около 140. С этой суммы будет пенсия, как минимум, где-то 1000 шекелей, может быть, даже чуть больше, учитывая его возраст. Надо считать. То есть там зависит.
8: 1000 шекелей, так много?
0: Да, где-то даже больше будет, чем 1000, я думаю. Надо просто посчитать, сколько будет.
8: И
0: это пенсия ему, и там можно сделать, что в случае его ухода, то есть даже не можно, а нужно сделать, что в случае его ухода из жизни продолжаете получать вы тоже пенсию всю жизнь оттуда.
8: И это до конца его...
0: На всю жизнь. Пенсия всегда делается на всю жизнь. Поэтому проверьте этот вариант тоже, он может быть для вас совсем неплохой.
8: Как вы посоветуете?
0: Я не могу посоветовать по радио, это делается все в индивидуальном плане, рассчитывается в индивидуальном плане, по радио это общие только ответы, я могу сказать. Ответные советы, во-первых, это было бы непрофессионально с моей стороны, во-вторых, это еще и противозаконно.
8: А если... Он уйдет из жизни, а я останусь. Я буду...
0: Значит, я вам сказал, что есть там варианты, сколько будет получать вдова в случае смерти самого пенсионера, и вдова тоже будет получать пожизненно. Просто там варианты есть разные, сколько она будет получать, от 30 до 100%, в зависимости от выбора, и если 30%, да, пенсия изначально будет больше, если 100%, то изначально пенсия будет чуть меньше. Короче говоря, это вы должны взять с конкретными данными, обратиться в пенсионный фонд, они вам рассчитают, объяснят. Если вы не поймете, если не объяснят, если будет какое-то затруднение, то вполне возможно, что обратиться к специалисту платному, чтобы он с вами занялся. То есть такие варианты возможны. Еще раз обращаю ваше внимание, пенсия до 1800 шекелей на одного человека или до 2800 на пару не влияет на шламатахноса от слова совсем, не считается.
8: Спасибо вам большое.
0: Будьте здоровы. До свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
9: Добрый день.
2: Мы вас слушаем.
9: Уважаемый Геннадий, у меня к вам вот какой вопрос. Если человек планирует переехать в другое государство, как производится перевод пенсии от Израиля в то государство, трудовую пенсию, и каков порядок действий? Облагается ли это налогом?
0: Объясню. Хороший вопрос. Значит, во-первых, никакого перевода не производится. Вы просто оставляете здесь банковский счет, и сюда вам эта пенсия приходит. Пенсионные фонды не платят в другие страны. Они платят на ваш банковский счет, который здесь в Израиле. Живя в другой стране, вы можете иметь здесь банковский счет. Никак это не влияет. Можете иметь здесь банковский счет и можете им пользоваться. Карточкой, банковские переводы. Хотите переводить в другое государство деньги, переводите, так сказать, делайте, что хотите, это ваши деньги. То есть пенсионному фонду, в принципе, все равно, вы живете в Израиле или не в Израиле, они платят в израильский банковский счет, который у вас есть. Но единственное, что пенсионный фонд не будет знать, если вы не живете в Израиле, а вообще живы вы или нет. Поэтому пенсионный фонд требует, если мне не изменяет память, раз в полгода присылать подтверждение, что вы в живых, то есть надо будет где там по месту жительства обращаться в израильское консульство и получать справочку, что вы живы, что вам надо продолжать платить.
2: А как пенсионный фонд узнает, что человек находится за границей?
0: У них есть подключение к МИСО. Угу,
2: понятно.
10: Вот. Так вот, если вы, так сказать, живете за границей, то пенсионный фонд потребует вас на какой-то стадии, потребует от вас подтверждения, что вы в живых, и если не получится это подтверждение, прекратит отчисление. Следующая особенность для жителей за границей – тот, кто теряет свое резидентство. То есть он по-прежнему гражданин, но он не резидент Израиля, не житель Израиля. Он теряет также свои некудот-зикуй. Некудот-зикуй – это льготные единицы, которые положены каждому жителю Израиля. Мужчина – 2,25 некудот-зикуй, женщина – 2,75. Это как минимум. Это только жителям Израиля. Как только человек не житель Израиля, у него нет больше некудот-зикуй. И если я даже сегодня говорил, что мужчины в Израиле не платят налоги приблизительно до 60 с чем-то тысяч, почти до 70 тысяч шекелей, женщины почти до 80 тысяч шекелей в год дохода не платят налоги за счет вот этих некудот-зикуй, в этой ситуации у пенсионера, который живет за границей, и не только у пенсионера, этих некудот-зикуй нет. И тогда пенсия получается налогооблагаемая с первого шекеля. То есть даже если пенсия 2000 шекелей в месяц, то будут снимать налог 200 шекелей в месяц, 10%. У нас налогообложение начинается с первого шекеля. Только за счет некудот-зикуй мы эти шекели не платим. С первых где-то 5,5 тысяч в месяц мужчина, 6,5 тысяч женщина приблизительно. Вот. Так вот, получится, что пенсия будет облагаться с первого шекеля налогом, и в этой ситуации оформление налоговых льгот на пенсию, кибос хует, нужно делать обязательно. Таким образом, часть или даже вся ваша пенсия станет свободна от налога и не будут снимать налог с пенсии или будут снимать налог с пенсии меньше, по крайней мере. Окей? Это то, что нужно будет делать. Фактически это все точки, которые вам нужно знать, связанные с переездом за границу. То есть оставляем банковский счет, раз, подтверждаем то, что мы в живых, два, и третье, обязательно делаем кибос хуйот, потому что иначе пенсия будет облагаться налогом с первого шекеля. Через какое-то время, не сразу, это там года два проходит, но проходит. Вот все, вот это ответ на ваш вопрос.
2: Да. Хорошо, спасибо. И давайте еще послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Мы вас слушаем.
11: Вы меня слышите?
2: Да.
11: Да? Я Владимир из Ашдода. Скажите, у меня жена с трех работ имеет там и пенсию, и пенсии. Небольшие суммы там от 5 тысяч до 10 тысяч. Сейчас собрали все эти вещи и подаем в Асахнасу. Можно ли получить
10: пенсию? Что вы подаете в Асахнасу? Для чего?
11: Для того, чтобы получить эти деньги.
10: Одноразово?
11: Одноразово, да.
10: Сколько ей лет?
11: Потому что там маленькие суммы. Там,
10: сколько ей лет?
11: Есть 74.
10: Окей, хорошо, слушаю дальше.
11: Можно ли получить эти деньги без налогов? Я имею в виду...
10: Да,
11: имею...
10: если это маленькие суммы, то да, но только
11: что
10: я уже этого не говорил.
11: Что такое маленькие суммы? Что слово, есть граница?
10: А?
11: Есть предел этой суммы? До которой да. Можно
10: значит, получить. Смотрите, первое условие, что она не получает пенсию ни с каких источников. Она не получает
11: пенсию. Она получает пенсию сейчас 230 шекелей с одного источника. И еще вот три места...
10: Значит, если она получает из того источника 230 шекелей в месяц, она туда же должна перевести эти деньги, оттуда и будет платить дополнительную пенсию. Зачем она оформляла себе 230 шекелей, для меня это секрет.
11: Вот было 30 тысяч, там 35 тысяч...
10: Ну так и... зачем? А кто вас заставлял оформлять пенсию?
11: Сказали,
10: окей,
11: что надо...
10: Хорошо, оформили, так оформили. Сейчас да. По пролитому молоку не будем плакать.
11: Да.
10: Теперь, значит, если вы оттуда получаете такую маленькую пенсию,
11: да.
10: В принципе, по закону, вы обязаны туда же и добавить эти деньги.
11: Пожалуйста.
10: И тогда пенсия будет просто там больше. Скорее всего, это самое логичное действие, тем более, что, получая такую маленькую пенсию, получая такую маленькую пенсию, она еще платит дополнительную комиссию за то, что пенсия слишком маленькая. Окей?
11: Да,
10: то у пенсионной компании есть расходы на это дело. Вот. Поэтому таким образом вы еще и комиссию будете иметь меньше платить, что если у вас пенсия будет побольше. Поэтому я бы на вашем месте подумал бы добавить эти деньги. Смотрите, по идее, Пакид не должен вам дать разрешение на одноразовое изъятие этих денег. По закону не должен. Да, Пакид на месте может посмотреть, что такие маленькие суммы, я услышал там 200 шекелей в месяц пенсия, накопление там 15 тысяч, 5 тысяч и так далее. Вполне вероятно, что пакет скажет, ладно, возьми и забирай, да, то есть подпишет вам это разрешение. Вполне вероятно, что это произойдет. Я допускаю такую вероятность. Вот, но по большому счету абсолютно не обязательно. И по большому счету из этих денег вы должны получать пенсию. То есть обычная схема — это вы эти деньги переводите в ту кассу, из которой она получает уже пенсию, и с той кассы получаете дополнительную пенсию к той, что вы уже получаете. Окей?
11: Это я должен обратиться к куда?
10: Там, где получаете пенсию. Там, где она получает пенсию.
11: Понятно. Значит, у компании...
10: Она получает пенсию из пенсионного фонда, да, не из полиса Миналим.
11: Да нет, она это Мифтахим. Минора Мифтахим она получает.
10: Минора Мифтахим — это пенсионный фонд. Окей? Если это пенсионный фонд. Нет, я, на самом деле есть Минора Мифтахим и страховая компания. Есть Минора Мифтахим пенсия в Гемель, есть Минора Мифтахим Хеврали Битуах. Так если это Минора Мифтахим пенсия в Гемель, да, она туда может добавить эти деньги и получать дополнительную пенсию, и добавит пенсию к тому, что она получает.
11: Все ясно. Все, спасибо. И скажите еще тогда вопрос. Есть еще время? Полминуты?
2: Нет, на самом деле уже... А, ну полминуты все. Есть. Полминуты, говорят, есть. Давайте.
11: Да. Значит, я получаю пенсию, да, где-то в районе 5000. Можно ли... У меня есть другого места есть пенсия. Могу ли я пенсию вот с новой суммы получать, ну, что-то можно, кибос хует. У меня есть кибос хует. Что это дает для второй части пенсии или нет?
10: Это не вопрос не на полминуты. Я извиняюсь, я вам не буду отвечать.
11: Ну, хорошо.
10: Потому что это вопрос немножко более сложный. Кибос хует здесь не при чем. Здесь при чем, смотря откуда вы получаете, сколько дополнительная сумма, сколько точно ваша пенсия, больше, чем 5300 или меньше, чем 5300, это надо разбираться. Я извиняюсь.
11: Хорошо,
10: я
11: спасибо, сейчас, спасибо.
10: К сожалению,
11: спасибо.
10: Не могу ответить.
11: Да, до свидания.
2: Спасибо. Это тоже ответ. Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Спасибо огромное за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
10: Спасибо вам.
2: До следующей встречи в эфире. Всем спасибо, всем, кто звонил, всем, кто слушал. Звукооператор Ейер Ньюман, продюсер Елена Черкасова, микрофона была Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Madden. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Организационная комиссия Кнессета обсуждает возможность предоставления депутатской неприкосновенности депутату от Ликуда Тали Готлиб, против которой были выдвинуты уголовные обвинения. На заседание пришла юридическая советница правительства Галиба Харав-Миара. В ходе слушаний Тали Готлиб обрушилась на нее с резкой критикой. Она упомянула при этом то, как бы Харав-Миара вела себя при назначении на пост главы Моссада Романа Гофмана. Готлиб сказала, что Харав-Миара действует недобросовестно. Двое депутатов Кнессета от партии ШАС, Йоси Тайб и Муше Абутбуль, также подвергли нападкам юридическую советницу правительства, заявив, что та объявила войну миру Торы и морит голодом матерей и детей. После этого в зале возникла потасовка, и юридическая советница вышла из зала. Вице-адмирал запаса Элиэзер Маром, возглавлявший израильский ВМС, заявил, что если мы стремимся к тому, чтобы Иран пошел на уступки в том, что касается формируемого соглашения с Соединенными Штатами, необходимо предпринять соответствующие действия по освобождению Ливана от того влияния Хизбаллы, под которым находится эта страна. Обратите внимание на то, сколь важен для иранцев Ливан. Если режим аятолл потеряет Ливан, то он окажется вообще в полной изоляции на мировой арене. Вот почему столь важно для нас достижение успеха в деле противостояния Хизбаллой при поддержке наших действий со стороны правительства в Бейруте. Мы должны добиться договора с ливанским правительством и изолировать Хизбаллу, которая тогда больше не будет править в Ливане. И сам Ливан не будет тогда захвачен проиранскими силами. И это станет для нас важнейшим достижением, указал адмирал в отставке Элиэзер Маром в интервью корпорации «Кан». Согласно самым последним данным, поступившим из Ливана, число убитых в результате атак ВВС Сагаля возросло до 9 человек. 8 из них были убиты в городе Тир. Сегодня утром Цагаль опубликовал предупреждение жителям кварталов этого города, в которых содержались призывы покинуть дома в связи с ожидающимися ударами израильской армии на объекты террора инфраструктуры Хизбаллы. Как мы уже передавали ранее, профессор Яков Нагель, возглавлявший в прошлом штаб национальной безопасности, заявил, что любое соглашение, которое будет подписано с Ираном, не будет даже стоить той бумаги, на которой будут стоять подписи. Он подчеркнул, что Израиль должен продолжить свои действия, направленные на свержение режима аятолл в Тегеране. Единственный вариант, при котором граждане еврейского государства смогут спокойно жить, это вариант, предусматривающий, что у власти в Иране больше не будут находиться те, кто нынче возглавляют Исламскую республику. Однако единственный, кто в состоянии свергнуть режим, это сам иранский народ, заявил Нагель. Профессор подчеркнул, что даже если не получилось с первого раза оказать народу Ирана эффективную помощь на данном направлении, соответствующие попытки должны быть продолжены. «У нас нет иного выбора», — сказал он, — «ибо в противном случае в ходе следующего раунда противостояния мы столкнемся с куда более серьезными проблемами». «Надо пользоваться тем», — отметил Нагель, — «что сейчас иранцы, по сути, лишены средств ПВО». Об этом он сказал в интервью корпорации «Кан». И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры. Завтра без перемен. В четверг температура немного понизится. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио «Канрека» в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: «Канрека». Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.
2: Я когда-то состарюсь, память временем смоет. Если будут подарки, мне к тому рубежу.

пыльцу от рукава. Тому назад минуту или две сидела бабочка на рукаве. Она была хрупка, была бела, а улетела, как и не была. Но через год не в наши ли края она вернется из небытия.

из-под венца к небытию на пристань в небеса. Он офицер, он сдержан, а она происходящим столь восхищена, что не решится выразить в ответ, зовут ее Шарлотта или нет. Его лорнет из тонкого стекла, ее фата, как бабочка бела, и ждут их там, куда летят они, мятежные яхты, залпы и огни.

Но тут я ставлю точку с запятой, и в заводной сажусь аэроплан, и уношусь туда, где океан. За миражом, за яхтой, за читой, за неразменной бабочкой той.

куресовых столбов лежит моя дорога. О геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей, меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит, ой, запыленный.

пускай на стенке повисит мой запыленный полог. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного. И вино сладкие не пей, и женихам не верь.

счастья, наши даты, наши даты. Я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. А я кружу напропалую самой ветреной из женщин, а я давно искал такую.

0: бабе и лето.
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Выявлены возможные признаки повреждений на базе военно-воздушных сил Рамат-Давив. На спутниковых снимках, сделанных вчера и опубликованных в зарубежных средствах массовой информации, зафиксировано крупное черное пятно на территории базы, на месте, где ранее располагался ангар. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что это может свидетельствовать о прямом попадании в ходе позавчерашней ракетной атаки со стороны Ирана. На данном этапе точный масштаб ущерба остается неясным, в том числе из-за ограничений на разрешение снимков, установленных американской администрацией для гражданских спутниковых служб над территорией Израиля. Водитель, совершивший наезд на демонстрантов на перекрестке Каплан в Тель-Авиве около 2 лет назад, приговорен к 1 году тюремного заключения. Водительские права виновного Хайма Сироткина аннулированы на 4 года. Судья Тель-Авивского мирового суда Итай Хермелин признал его виновным в неосторожном и халатном управлении транспортным средством. Было установлено, что Сироткин резко нажал на педаль газа в самый разгар демонстрации, пересек переполненный перекресток и ранил 5 человек, включая женщину в возрасте около 60 лет, которая получила травму головы и переломы ребер. Комиссия Кнессета по регламенту обсуждает предоставление депутату Тали Готлиб иммунитета от уголовного преследования после того, как она раскрыла личность сотрудника Шабак, супруга профессора Шикмы Бреслер. Юридический советник правительства Баарав Миара присутствовал на заседании. В ходе дискуссии Готлиб подвергла ее резкой критике, обвинив в преследовании и сравнив действия ведомства с методами преступной организации. Депутат заявила, что институт юридического советника правительства полностью разрушен с очевидной целью сместить правое правительство, а после трагедии 7 октября обелить руководство Шабака. Депутат Кнессета Наама Лазими от партии «Адемократим» заявила, что депутаты от Ликуда присмыкаются перед Тали Готлиб. По ее словам, настоящей преступной организацией является Ликуд. Место, где от людей требуют фотографировать тайное голосование, оскверняют основной закон, где процветает коррупция, а члены партии покрывают друг друга и мобилизуют усилия ради Тали Готлиб, которая нанесла ущерб безопасности государства. Лазими подчеркнула, что в этих действиях нет никаких рамок и законности, добавив, что необходимо освободиться от удушающей хватки партии, которая утратила все свое наследие ради подсудимого по уголовным делам. Сотрудник полиции и 2 членов его семьи были задержаны вчера по подозрению в причастности к покушению на убийство, совершенному около месяца назад. Об этом сообщил отдел внутренних расследований полиции. В сообщении отмечается, что родственники задержанного являются офицерами ЦАЛЯ, а один из них – полковник запаса. В ходе закрытого заседания в мировом суде Бейершевы срок содержания под стражей полицейского был продлен на 9 дней. Срок содержания под стражей 2 других подозреваемых продлен на 3 дня. Имена всех задержанных в настоящее время запрещены к публикации. Офицер ЦАЛЯ приговорена к 15 дням тюремного заключения за публикацию в закрытой группе в сети Instagram, где она пошутила по поводу политического собрания в своей части. Корреспондент КАН Кармела Минаше сообщает, что военнослужащая написала о проведении церемонии под эгидой партии «Отсма Иудит» и с иронией добавила, что их подразделение является политическим и явно неправого толка. По словам матери, дочь опубликовала в закрытой группе для друзей глупую шутливую фразу, которая автоматически удалилась через сутки, и женщина выразила крайнее возмущение столь суровым наказанием за незначительный поступок, добавив при этом, что начинает полностью терять доверие к армейской системе. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Температура воздуха в Иерусалиме, Хайфе и Ашдоде в настоящий момент составляет 27 градусов. В Тель-Авиве термометры показывают 26, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Мейру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Иерусалиме 4 часа дня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. На хребте Ремим, недалеко от ливанской границы, ликвидирован террорист, открывший огонь по силам Цааля. Среди военнослужащих пострадавших нет. Пресс-служба армии сообщила, что в данном районе продолжаются поисковые мероприятия. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что террористу удалось проникнуть на израильскую территорию. Он был ликвидирован возле пограничного заграждения. Франция объявила, что совместно рядом с других государств, включая Великобританию, Канаду, Австралию и Норвегию, вводит дополнительные санкции против лиц, ответственных за эскалацию насилия в отношении палестинцев в Иудее и Самарии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что министру финансов Смотричу будет запрещен въезд в страну. Санкции также будут введены против 4 лидеров поселенческих организаций и 21 поселенца, причастного к актам насилия. Великобритания объявила о введении санкций против 6 организаций и 1 физического лица, что подразумевает, среди прочего, замораживание активов и запрет на въезд в королевство. Правительство в Лондоне также рекомендовало британским компаниям избегать коммерческой деятельности в незаконных поселениях. Об этом сообщает корреспондент Кан Дов Гель-Ар и обозреватель Кан Рам Брандес. В заявлении, опубликованном министрами иностранных дел Австралии, Канады, Франции, Великобритании и Норвегии, отмечается, что склонные к насилию поселенцы пользуются почти полной неприкосновенностью, а в некоторых случаях даже получают защиту со стороны израильских сил безопасности. 5 государств предупреждают, что могут предпринять дополнительные меры, если правительство Израиля не примет срочных мер против лиц, ответственных за акты насилия, а также против подстрекателей к нему. Выявлены возможные признаки повреждений на базе военно-воздушных сил «Рамат-Давид». На спутниковых снимках, сделанных вчера и опубликованных в зарубежных средствах массовой информации, зафиксировано крупное черное пятно на территории базы, на месте, где ранее располагался ангар. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что это может свидетельствовать о прямом попадании в ходе позавчерашней ракетной атаки со стороны Ирана. На данном этапе точный масштаб ущерба остается неясным, в том числе из-за ограничений на разрешение снимков, установленных американской администрацией для гражданских спутниковых служб над территорией Израиля. Водитель, совершивший наезд на демонстрантов на перекрестке Каплан в Тель-Авиве около 2 лет назад, приговорен к 1 году тюремного заключения. Водительские права виновного Хаима Сироткина аннулированы на 4 года. Судья Тель-Авивского мирового суда Итай Гармелин признал его виновным в неосторожном и халатном управлении транспортным средством. Было установлено, что Сироткин резко нажал на педаль газа в самый разгар демонстрации, пересек переполненный перекресток и ранил 5 человек, включая женщину в возрасте около 60 лет, которая получила травму головы и переломы ребер. Сотрудник полиции и 2 членов его семьи были задержаны вчера по подозрению в причастности к покушению на убийство, совершенному около месяца назад. Об этом сообщил отдел внутренних расследований полиции. В сообщении отмечается, что родственники задержанного являются офицерами Цааля, один из них – полковник запаса. В ходе закрытого заседания в мировом суде Бейершевы срок содержания под стражей полицейского был продлен на 9 дней. Срок содержания под стражей 2 других подозреваемых продлен на 3 дня. Имена всех задержанных в настоящее время запрещены к публикации. Раанан Охана, житель Хайфы, 44 лет, был задержан в прошлом месяце по подозрению в совершении действий по заданию иранских разведструктур. В Шабаке и полиции сообщают, что Охана выдавал себя за бизнесмена и фотографировал стратегические объекты в обмен на оплату в цифровой валюте. В ближайшие дни против него будет подано обвинительное заключение. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Температура воздуха в Иерусалиме, Хайфе и в Аш-Доде составляет в настоящий момент 26 градусов. В Тель-Авиве термометры также показывают 26, а в Бейершеве 31. В Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Историческая наша программа завершена, но одна ее гостья или хозяйка эфира, разумеется, остается со мною и с вами. Угадайте, какая, как в песне Буратино. Скажите, как ее, его зовут. Конечно же, это писатель, поэт, переводчик, драматург, издатель Нина Воронель, с которой мы будем встречаться в другое эфирное время. Но главы радиомемуаров Нины продолжатся для нашего со слушателями вящего удовольствия и для просвещения, умножения знаний, кое в исполнении нашей замечательной соведущей вовсе не всегда означает многие печали, а наоборот. Вот так. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. На линии с нами привычно Нина Воронель. Приветствую вас и передаю вам слово.
1: Добрый день, дорогие друзья. Рада с вами встретиться опять. И хочу вас сразу предупредить, что я собираюсь частично повторить тот рассказ, который у меня прервали в прошлый раз, когда все кончилось. Потому что я должна закончить этот рассказ. Но я не могу его закончить, не рассказавши его сначала. Ведь не все слышали, не все запомнили. А весь драматический конец пропадет, если я не начну с середины. Так что уж простите меня, я начну то, что я уже говорила. Значит, первый раз фотографию Александра Галича я увидела, даже не подозревая, что это он. Рассказ был у моего друга Сережи Смельницкого, как он в детском возрасте во время войны, ну, Великой Отечественной, конечно, был выслан из Москвы с группой других детей, приехал в город Ташкент, и там его поместили в еврейскую семью Гинзбургов. Это были очень милые люди, которые приняли его как родного. Там жили они в очень маленькой тесной квартире. Они тоже были эвакуированы. И все время грустили о своем сыне, каком-то замечательном красавце Саше, который куда-то пропал, писем не пишет, никто не знает, где он. И Сережа тоже заинтересовался этим Сашей. И вдруг однажды этот Саша появился. Он действительно оказался высокий, красивый, кудрявый и симпатичный. И все было. Пробыл он дома, не дома, но у родителей. Пробыл неделю, и через неделю опять уехал неизвестно куда. Но прежде чем он уехал, семья решила сфотографироваться. Вы же понимаете, что это были не те времена, что сейчас каждый вынимает телефон и фотографирует кого хочет. Тогда фотоаппаратов вообще не было. И у его родителей, несомненно, не было. Поэтому мы все, меня, Сережу тоже, мы, я говорю, это уже от имени Сережи, Сережу тоже взяли, потому что семья его уже усыновила. И они пошли такую лавочку, которая называлась «Фото». Там стояла такая штука на треугольнике. Они все должны были в нее смотреть и говорить, сейчас вылетит птичка или сыр, я не помню что. Но важно, что они это сказали, и получилась семейная фотография. Папа, мама, Сережа и Саша. Саша выглядел на фотографии еще лучше, чем в жизни. И Сережа эту фотографию сохранил до позднего возраста. И как-то однажды, рассказывая о своем детстве, он ее вынул и нам показал. Там действительно был симпатичный какой-то парень кудрявый, незнакомый. И вдруг, когда наступило время Галича, а тут я должна сказать, что советская культурная жизнь времен после смерти Сталина или, может быть, после отставки Хрущева, я уже не могу точно сказать, разделилась на три времени. Было время Акуджавы, потом время Галича, а потом время Высоцкого. Так вот, тогда наступило время Галича. и всюду, куда бы ты ни шел, где бы ты ни был, из окна или из-за двери доносилось пение Галича. Ну вот просто не было такого места, откуда бы пение Галича не доносилось. И как-то однажды мы с Сережей попали на концерт Галича. Он давал концерты в квартирах. И мы попали в какую-то квартиру, где был концерт Галича. И когда он начал петь, Сережа диким голосом завопил: «Это же Саша! Это же Саша!» Это был тот самый Саша, который у него на фотографии. Ну, естественно, мы подошли и познакомились, и он вспомнил Сережу. Ну, неважно. Важно, что наступило время Галича, и Галич потряс все прогрессивное человечество, то есть я имею в виду людей, которые умели читать и думать. Это не все, но многие. Он потряс всех не тем, что он сочинял удивительные песни, и даже не тем, что их пели за всеми дверями и окнами, а тем, что до того, как он начал писать эти песни, он был совершенно преуспевающим драматургом. Он писал советские пьесы, которые совершенно невозможно было смотреть, такие они были скучные и

ktoré pieva vsa strana. Pričom za svoje pjesy on получал бесконечные награды, в смысле денег. Ему платили гонорары за пьесы, гонорары за сценарии. Жил он роскошно, по-барски. А когда он начал писать эти песни, то все его пьесы и все сценарии, то есть фильмы по его сценариям, закрыли. Просто закрыли, они исчезли. Время Галича кончилось. Тогда, кажется, еще не наступило время Высоцкого, так что пели еще Кунжаву где-то. Но, в общем, время Галича кончилось. В том смысле, что время Галича сценариста. Но зато все пели его песни. И все были озадачены вопросом. Что такое случилось? Почему человек, посвятивший свою жизнь, он уже был не совсем молод, как вы понимаете, он еще был вполне созревшим парнем во время Великой Отечественной войны. И с тех пор прошло немало лет. Значит, был он не юный, не наивный. Почему он бросил такое замечательное, приносящее ему доход и возможность творческого как бы удовлетворения, поскольку все было поставлено? Почему он всем этим пожертвовал ради песен? Этого никто не мог. Но были разные, совершенно разные предположения, все совершенно неубедительные. И тут я решила написать пьесу. Почему пьесу, не могу сказать. Наверное, потому что у меня в то время наступило время пьес. Я написала еще несколько пьес. И тут я решила написать пьесу о Галиче. Значит, я вынуждена коротко рассказать содержание этой пьесы, иначе будет непонятно, что произошло дальше. Содержание пьесы состояло в том, что был дом творчества где-то под Москвой, в котором сохранилась одна удивительная вещь. Хотя все уже топили газом или электричеством, в этом доме творчества сохранилась котельная, в которой топили углем и с помощью угля нагревали воду в батареях и вообще грели воду. Это было единственное место. И оно вызвало желание у местной феи сделать там чудо Золушки. Ну, понимаете, для Золушки необходима была женщина, которая топит что-нибудь углем. И это было единственное место, где такая женщина была, и уголь был. А надо сказать, что этот дом творчества посещали самые лучшие писатели и поэты, и представители чиновничества. Это было очень модное место. Значит, действие начинается с того, что женщина по имени Дуся в синем халате и в косынке топит печку в день Нового года. Ночь, это новогодняя ночь, через несколько часов наступает Новый год. Она топит эту печку, и тут к ней является ее муж, который хочет выпить, у него не хватает денег на водку, он дает ей затрещину, забирает у нее деньги и уходит. И она плачет, потому что она собиралась эти деньги истратить как-то иначе. И в это время открывается дверь, и в эту прихожую, это большая прихожая в доме, куда выходит котельная, дверь котельной, появляется фея. Фея приходит, она на ней блестящее платье, пальто нет, хоть на улице мороз. И она рассказывает, что это ее последнее чудо, она уходит на пенсию, и она хочет перед уходом сотворить настоящее чудо Золушки. То есть превратить Золушку в принцессу или во что-нибудь такое хорошее. И она пытается уговорить эту Дусю в синем халате и в косынке придумать какое-нибудь желание, которое она может осуществить.

Вот у Дуси только одно желание, где достать 3 рубля, которые муж у нее забрал. Человек говорит, ну нет, это же чудо, это такой раз в жизни бывает, придумай что-нибудь еще. А на столе лежит или на стене висит портрет какой-то чиновной дамы, которая директор отдела театров Министерства культуры. И Дуся показывает на эту даму, которая красиво одета, в какой-то костюм, и говорит, я хочу быть как она. И у всей не остается другого варианта, время уходит, скоро Новый год, она быстро превращает Дусю в эту даму, и Дуся отправляется в столовую или в зал, где все отдыхающие этого Дома творчества отмечают Новый год. Как только она уходит, появляется муж. Да, она обещает Дусе, фея обещает Дусе, что она будет следить за печкой, потому что если какое-то время не топить, то батареи все замолкнут, и в доме будет холодно. И она обещает топить, и только она начинает забрасывать уголь, появляется Дусин муж. Он уже в хорошем настроении, он уже выпил и даже принес полбутылки, чтобы разделить с женой. И он ей говорит, Дуся, ну что же, у людей Новый год, а ты опять работаешь. Давай мы с тобой тоже отметим Новый год. Идем к тебе, там у тебя есть кушетка или лежанка. Закрем дверь и займемся. А то у тебя никогда даже до любого времени нет. Фея в ужасе отшатывается. Муж пытается ее дернуть и видит на ней блестящее платье. Он говорит, это что на тебе надето? Она для того, чтобы скрыть это, быстро закрывает халат и говорит, ладно, пойдем. Они идут в котельную, запирают дверь. И в это время уже начинается новогодний праздник, и звучит колокол, и выбегает Дуся минут через 15. Настоящая Дуся, которая превратилась в Надежду Петровну, и кричит, боже мой, я опоздала. И она должна была явиться, как полагается, по сказке в 12 часов. Я опоздала. Что теперь будет? Она пытается ворваться, пробует батареи. Батареи холодные. Она говорит, ну вот, обещала топить. Сейчас я выясню, что она тут делает. Дергает дверь заперта. Появляются другие гости. То есть гости этого дома. Среди них драматург, который изображает из себя Александра Галича, то есть как бы. И он умелый человек, он открывает дверь, распахивает ее, и перед нами предстает ужасная картина. Фея без платья, в нижнем белье, а может и без, рядом с ней муж в нижнем белье, а может быть и без. И тогда Дуся кричит, Дуся Надежда Петровна, так вот зачем она мне сказки рассказывала про чудеса, просто чтобы моего мужика отбить. Ну, и в этом месте она сообщает, раз так, никакого чуда нет, не будет, я остаюсь как есть. Вот в этом костюме пойду в номер этой вот самой Надежды Петровны, а вы тут делаете, что хотите. И она уходит. А остаются в зале еще два человека, драматург и молодой человек, поэт, который написал пьесу. И драматург непрерывно его разоблачает, что он пишет пьесы, которые никто не поставит. Но он говорит, давай я тебя научу, как ты должен исправить эту пьесу, чтобы кто-нибудь ее поставил. Ну, в общем-то, сцена этим закрывается и появляется опять. Уже все разошлись. И только, значит, муж уже ушел. Фея уже в синем халате. Платья никакого не видно. И она плачет.
потому что у нее был последний шанс сделать чудо, ничего не получилось, и больше у нее такой возможности практически нет. В это время она слышит, что кто-то еще печальный сидит, и она думает, может быть, я с ним хоть какое-нибудь маленькое чудо сделаю. Она обращается к этому человеку, это драматург, и он ей говорит, а чего ты огорчаешься? Она говорит, он говорит, всю жизнь я пишу дерьмо. Это дерьмо ставят, но оно же не живое. Я умру, никто меня даже не вспомнит, за что я жизнь свою потратил. Она говорит, а тебе есть что сказать? Он говорит, да, мне есть что сказать, но я не решаюсь. Потому что если я это скажу, никто это не поставит. Она говорит, а ты попробуй стихами. И она помогает ему, и они пишут песню. Ах, не шейте вы ее, они пишут, это, как бы сочиняют эту песню, и действие кончается. Следующие действия посвящены тому, я не буду их пересказывать, потому что в них, собственно, происходит обычная ситуация. Все сотрудники Надежды Петровны, не сообщая ей, ужасно увлечены песнями драматурга. Все их ставят, они дерутся между собой, кому он придет с гитарой на день рождения, и он процветает, хотя все пьесы его уже сняли, их не ставят, все фильмы его закрыли, но его это пока не огорчает. В это время какая-то пара людей, бывших чиновников, то есть чиновники, которые немножко ему завидуют, они придумывают, что надо позвонить Надежде Петровне, она ведь не знает ничего, позвать ее, пусть придет и послушает эти песни. Ну, они вызывают Надежду Петровну, она потрясена, его отовсюду убирают, его, драматурга. Ну, и в пьесе показывается всеобщее наказание, все его наказывают уже символически. И есть только один человек, который не хочет его наказывать. Это тот поэт, которого он учил, как делать пьесы, чтобы их поставили. И вот он, этот поэт, делает это не только по собственному желанию, а потому что ему помогает душа и стопница, которая на самом деле фея. Ну и в этом, собственно, все кончается. Пьеса довольно забавная, там есть много смешных мест. И я ее стала читать, показывать каким-то знакомым, все ее хвалили. И меня осенила идея, а что если послать ее Галичу? И я послала, это не так просто было в то время. Я не могла вложить такую пьесу конверт и отправить ему по почте, потому что кто-нибудь бы открыл и посмотрел. Но у меня были знакомые, которые с ним дружили, я через них передала эту пьесу. Ну, а поскольку пьеса была о нем, то он, конечно, ее прочел. Может, если была бы пьеса вообще о чем-нибудь, он, может быть, не потратил, но поскольку время. Но поскольку она была о нем, то он ее прочел, и она ему понравилась. И он через всех знакомых передал приглашение, чтобы я с ним встретилась. И мы с ним встретились в доме литераторов. Я хотела стать в каком-то кафе, но вспомнила, что в те времена в Москве так просто в каком-то кафе нельзя было встретиться. Это теперь так. А тогда такого, роскоши такой не было. Но встретилась я с ним в том же доме литераторов, за столиком кафе в доме литераторов, там все встречались, там было можно. Ну и мы с ним подружились. Ну не так, ну как бы по-приятельски. А в это время уже произошли какие-то перемены. Главная перемена была в том, что в Москву приехала, там была организована конференция или съезд борцов за права человека. Значит, какие-то борцы за права человека пожелали встретиться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Но
не могли найти где, они попросили Галича, поскольку он был уже известной фигурой, чтобы он пригласил к себе Сахарова, и они бы с ним встретились. Ну и одновременно пригласили нас с мужем, потому что мой муж к тому времени стал лидером борьбы евреев за выезд. А кроме того, мы умели говорить по-английски. А ни Галичи, ни Сахаровы не умели. А те, которые борцы, они говорили как раз по-английски, а по-русски не могли. И таким образом мы были приглашены на этот ланч. Он был очень красиво сервирован женой Галича. Там такие стояли замечательные тарелки и потрясающие бокалы, и какое-то вино. Ну, и завязался разговор. Борцов за права человека было двое. Они были такие художественные фигуры, что я должна о них отдельно рассказать. Значит, была женщина, она была черная и очень квадратная. У нее голова была квадратная, тело квадратное, нос квадратный. Вот. Она боролась за права какого-то племени в Южной Африке, не в Южной, может, в какой-то Африке. А второй человек был совсем удивительный. Он был, на нем была малиновая ряса. У него был длинный еврейский нос и большой крест на груди. Он объяснил нам, что он епископ. И потому стал, что он по происхождению еврей, но во время войны католические, его какие-то католики спрятали у себя в церкви. Он у них прожил там полтора года. Они его полностью обратили в католичество. Он прошел все школы, стал епископом. И теперь он борется за права человека. О чем же шел разговор? Разговор шел о том, что мы, русские, мы вместе с Андреем Дмитриевичем все время думают о правах русского народа. А это совершенно никому не нужно. У русского народа есть прекрасные права, ничего не стоит тратить время. Андрей Дмитриевич должен все бросить и начать защиту вот этого племени с квадратной головой. А Андрей Дмитриевич не хотел. Он говорил, что он русский человек. Он всю жизнь прожил в России, знает бедствие русского народа и борется за права русских людей. В общем, этот спор продолжался какое-то время. Причем такая была интересная особенность. Я, при том, что мы с Сахаровым были в дружеских отношениях и часто бывали у них в гостях, я этой особенности там не замечала. Может, тогда был такой разговор, как сказать, неответственный. А тут, когда надо было объясняться с людьми, защищающими права народов, он не мог ответить так. Когда ему задавали вопрос, обычно вопрос такой: а что академик Сахаров думает о чем-то? Ну, скажем, о правах людей с квадратной головой. Он никогда не отвечал прямо. Он должен был подумать. Он думал так долго, что Люся, его жена, не выдерживала и говорила: академик Сахаров на эту тему думает так-то и так-то. Далее следующий вопрос. Что, например, академик Сахаров думает о том, что есть некоторые корабли, которые в эту страну не впускают и нарушают права жителей этой страны? Он начинал думать. Он думал долго, она говорила опять: академик Сахаров на эту тему думает то-то, то-то и то-то. Таким образом шел этот разговор. Ну, все кончилось, конечно, ничем, просто разговором. И когда мы оттуда вышли, мы как бы, ну, прошло какое-то время, и я вам скажу честно, у меня началась такая в жизни полоса, что я про Галича забыла. Мне было не до Галича, потому что это был последний год нашего пребывания в Советском Союзе, и тогда Комитет государственной безопасности взялся за нас всерьез. Значит, Сашу все время, моего мужа, арестовывали, а я оставалась одна, и меня хватали, усаживали в машину, везли куда-то, привозили в
какой-то полицейский, милицейский участок в самом конце.

0: Москвы, не знаю в каком, приводили, сажали в комнате ожидания. Я там сидела часа два, потом выходил какой-то капитан и говорил, что я свободная. Меня выпускали. Никто не объяснял мне, где я нахожусь, какое тут шоссе, есть ли тут автобус. А может быть, меня же привезли на машине, и далеко ли метро, и уже начались сумерки. Я не знала, как оттуда выбраться. Причем улицы были очень пустынные, и не у кого было спросить, где я. В конце концов, я все-таки оттуда выбиралась, приезжала к себе, уже довольно темно. В дверях стоял наш любимый участковый Коля. Он меня ждал. Я приходила, он говорил, Нинелли Брам. Ну, как это так? Молодая женщина. Смотрите, я тогда была молодая. И вы возвращаетесь, муж в тюрьме, а вы возвращаетесь ночью. Вас же могут изнасиловать в подъезде и убить. Я ему говорила, Коля, ну как они могут это сделать, когда вы меня защищаете и охраняете? Он мне отвечал, ну вы понимаете, у меня вы не одна. Я ему все время, значит, пока я пойду охранять других, вас изнасилуют и убьют. Нельзя сказать, что мне это нравилось, до выхода никакого не было. Меня это повторялось так много раз, что уже стало монотонно, прямо сказать. И вдруг, в какой-то... Причем, да, у меня было два ангела-хранителя. Владя и Володя. Значит, они играли вот такую знаменитую игру. Добрый полицейский и злой полицейский. Володя был злой полицейский, а Владя добрый. Однажды у нас был очередной обыск, и он у меня среди книг нашел журнал, в котором был портрет Синявского, сунутым ему в горло ножом. И он приложил палец к губам, аккуратно поставил этот журнал обратно и сказал, никому не скажем. Это он был добрый полицейский. Я даже стихи о нем написала, где назвала его мой ангел-хранитель. Он очень обрадовался, стихи эти забрал, спрятал в карман. Ну, в общем, но при этом время от времени каждый из них произносил такие слова. Дело в том, что нашему сыну исполнилось 20 лет, и ему дали разрешение на выезд, и он уехал в Израиль. Несмотря на то, что умоляли мы его не уезжать. И вот они очень любили говорить, вот вашего сына выпустили, а вас не выпустят никогда, и вы никогда его не увидите. Это у них было очень любимое присловие, и я им верила. И до сих пор не могу поверить, что они нас выпустили. Просто рассказывают, что была какая-то политическая интрига с сенатором Джексоном, который потребовал, чтобы именно Воронеля выпустили. И нас выпустили.
1: Ниночка, как мы с Галичем продолжаем? Потому что время идет, и мы должны...
0: Поэтому я хочу сказать, что я про Галича забыла. Ну, забыла, уже мне было не до Галича. И вдруг он приезжает в Израиль. То есть его тоже выпустили, он приезжает в Израиль. Ой, сколько там осталось минут, то опять не доскажу до конца.
1: Ну, у нас пока время есть, минут 15 ну, у нас есть, да.
0: Ну, хорошо. Значит, был концерт в Гейхала Тарбут. Это самый большой зал в Израиле, ну, кроме стадиона. И был он битком набит. И когда Галич пел, все плакали. Они плакали, ну, просто потому, что они так были потрясены, что они слышат Галича, будучи уже в Израиле, то есть в другом месте. Ну, неважно. Важно, что меня, не меня, нас с Сашей пригласили на такое замечательное предприятие. Оно называлось «Биеннале де Венеции». Вы, наверное, слышали, оно продолжает существовать.
1: Да, да.
0: Просто каждый раз бывает другая тема. Тогда была тема «Русская интеллигенция в изгнании». И поэтому пригласили всяких моих знакомых, Давида Маркеша, Феликса Канделя, нас с Сашей, моих друзей Чаплиных, Там

0: Было много приятного народа. Были, я сама сделала там два доклада. Значит, все было. И там же был Галич. Вот накануне отъезда, ну, все предприятие закончилось, был прощальный вечер, а потом прощальный ужин. Во время прощального ужина Галич подошел ко мне и сказал: «Нинель, идемте погуляем. Последний вечер в Венеции, пойдемте погуляем». Еще не стемнело, мы с ним пошли. Вокруг красота была необыкновенная, и все было замечательно. И такой, эти каналы слегка пованивали. Поскольку там какая-то рыба гнила, а может и вода гнила. Значит, мы бродили вокруг этих замечательных дворцов, в которых не было дверей, а надо было к ним подъезжать на катере или на лодке и въезжать в помещение на лодке, потому что первые этажи были затоплены. И такая была красота. И что вы думаете, о чем мы говорим? Вот все то время, что мы гуляли, а гуляли мы долго, тема была одна. Галич говорил: «За что я теперь буду делать?» Меня выставили из России. Я шел по Москве, меня все узнавали. Я пел песни, хоть меня отовсюду выгнали, мои пьесы, но люди меня любили. Я играл на гитаре, меня рвали на части, звали из одного дома в другой. Я шел по улице, меня все узнавали. Я писал новую песню, ее потом пела вся Москва. А теперь я живу в Париже. Мне в Париже никто не знает, никто. Я иду по улице, нет ни одного человека, который бы меня узнал. Я сочинил песни, мне некому ее петь. У меня нет будущего. Нет у меня будущего. Нинель, скажите, что мне делать? Где мне взять будущее? Я робко говорил: «Ну, приезжайте в Израиль». А он говорил: «Ну, я один раз приехал, я приду, второй уже никто не придет. Уже все забыли». Вот, ну нет у меня будущего. А зачем я буду жить без будущего? И это было очень больно слушать. Но самое страшное состояло в том, что напрасно он это говорил. У него будущего не было. Прошло, это был конец ноября. В начале декабря его убили. Понимаете? Его убили. Это его жена. Выскочила на 15 минут в аптеку и почему-то не закрыла дверь. Когда она вернулась, он лежал мертвый возле радио. Радио, маленький радиоприемник, он держал в руках. Официальная версия была, что его убило током приемника. Но каждый человек, даже такой, который не кончал среднюю школу, знает, что ни из одного прибора убить не могут, потому что все работают на трансформаторе. Соседи говорят, что они видели, как два мужчины в довольно грубых одеждах быстро сбегали с лестницы. Они жили на третьем этаже. Кому он помешал? Зачем надо было его убивать? И почему его жена, как, откуда они знали, когда она убежала на 15 минут? Я ничего плохого про жену не хочу сказать. Но Кира... красавица Кира, вдова академика Ландау, написала целую книгу о том, как она вышла замуж за Ландау по наущению КГБ и как она всю жизнь выполняла их указания. И она написала такую книгу. Жена Галича этого не написала. Но вообще-то говоря, даже просто по-человечески. У нее было к нему, наверное, много претензий, потому что он был мужчина красивый и очень-очень склонный, ну, как это сказать?
1: К бандиванству, к такому какому-то, да, значит, к донжуанству, может быть.
0: И, понимаете, ей-богу, если бы он не так заботился о будущем, его смерть была бы не так для меня страшна, как то, что все время он думал, что будет завтра. А завтра не было.
1: я не знаю, поскольку за давностью лет очень трудно сейчас говорить о том,

0: том, что произошло, в какой мере это действительно было убийство, или, может быть, несчастный случай, или, может быть...
1: Ну, какой несчастный случай?
0: Может быть, он сам... Я не знаю. Трудно мне сказать, конечно.
1: Сказать сам. На нем не было никаких следов насилия. Никаких. Просто идея радио возникла от того, что рядом стоял радиоприемник. А что эти двое мужчин сделали с ним, я не знаю. Но больше всего меня почему-то ужаснуло это, что он за два часа или полтора, что мы с ним гуляли по Венеции, он ни на что не смотрел. Он только говорил о будущем.
0: Ровно поэтому я не понимаю смысла насильственных действий там, КГБ или кого, потому что они же прекрасно понимали, что самой большей мукой для него будет просто существование на чужбине, где его не знают. Зачем он был нужен мертвый, Господи?
1: Есть несколько, было несколько знакомых, с которыми случились странные вещи. Вот вы даже помните, а Мальвик, вы помните?
0: Да, конечно.
1: Как он погиб? Почему-то у него случилось, его машину куда-то занесло. И у меня было несколько друзей, которых тоже машину занесло на ровной дороге, где-то в пустыне между Бершевой и Эйлатом. Там... не было места, где должно было занести. И кому они были кто-то? Каждый из них был кто-то.
0: Тут трудно сказать, конечно, но у меня есть другой вопрос, который, ну, наверное, на который вы отвечали драматургически. Что, в какой момент, как повлияло на преуспевающего человека невероятно талантливого, как выяснилось впоследствии, что заставило его рискнуть карьерой, он же прекрасно понимал, чем это все ему угрожает, что заставило его переместиться из халтурщика в творцы с большой буквы, потому что он был блистательным поэтом, на мой взгляд, роскошным, да, потрясающим поэтом. Как эта метаморфоза произошла? В одночасье ли? Или этому предшествовали какие-то размышления мучительные?
1: Я же вам рассказала свою пьесу.
0: Да, вот вы... Да.
1: Его... Это было чудо. Но вдруг... Этому нет никакого разумного объяснения. Только если фея его включила в чудо. Вы знаете, ведь его стихи. Мы с Сашей очень любили Акуджаву. Мы были безумно бедные. Но все-таки мы купили какой-то огромный ящик, который тогда назывался магнитофон. И только для того, чтобы слушать Акуджаву. Это потрясающий нежный голос. Эти слова непривычные. Человеческий. Но вот Галич был другой. Он был такой острый.
0: Колючий, злой. И прекрасно, да. он говорил бы. Ну вот хорошо. Фея – это ответ драматурга. Это ответ творческого, креативного человека, коим вы являетесь. Это такая версия от художника. Но в жизни-то какая фея? Вот что, какие мучили его? Он приоткрывал ли кому-то? Рассказывал ли о том, как он из человека, которого ласкала власть, уж просто во все, как говорится, дырки. И вдруг...
1: других таких нет. Может быть, есть в истории, но не только советской. И другие такие. Вот был человек, плыл по течению, преуспевал, а потом раз...
0: А если даже и были, то ни в какое сравнение с показательностью этой истории они не идут. Это же история такая на века. Потому что его официальная слава была очень весома, а потом неофициальная слава была огромна. И он не мог не знать, делая эти шаги, он же не особо таился. Он же не... Хотя, понимаете, как бы Мандельштам же читал про кремлевского горца. Он ведь тоже не таил это все, ходил и читал.
1: Ну, Мандельштам был совсем другой человек. Мандельштам жил, как бы во сне. Он писал, какая-то я трамвайная вишенка страшной поры. Он был трамвайная вишенка. Галич был такой умный. Он все про все понимал. У него никогда не было иллюзий. Он знал, какое будет наказание в точности. И он все равно это совершил. Может, его распирало?
0: Ну, наверное, тут...
1: Изнутри.
0: Но ведь еще одна вещь. Очень многие писали в стол, прятали рукописи. Мы тут можем и Беленкова вспоминать, и Гроссмана, и кого угодно. Да. Можно было...
1: Не сравнить. Во-первых, он пел. Это он пел, он же не писал, нельзя песню писать в стол.
0: Но вы знаете, его песни это всегда почти отточенные, блистательные стихи. Я читал его том стихов как бы без музыки. Это прекрасно все равно. Это отличные стихи.
1: Я просматривала, особенно у нас же был журнал, людей знаменитых, которые писали песни. И не напечатали какие-нибудь стихи, и они не годились для печати. Если они были написаны, а не пелись, то они теряли половину своей прелести, потому что голос в сочетании с музыкой придавал им добавочный смысл. Галич же печатается как стихи.
0: Но когда я читаю том стихов Галича, он все равно предстает передо мной как мощный, яркий и сильный поэт.
1: Да.
0: Но ведь он мог бы, допустим, эти стихи... Ну, хорошо, есть друзья, есть там закадычные такие. Вот им...
1: Вы знаете, минутку. Если у меня есть еще 5 минут, я могу... у меня есть такая история...
0: Ровно 5 минут. Ровно 5.
1: Да.
0: Давайте.
1: Как-то однажды, еще будучи в Москве, но уже вступивший на путь борьбы с советской властью, сидим мы у себя дома, и вдруг приходит наш старый друг из Харькова и приводит с собой какого-то человека странной внешности, такой грубой, и говорит: ребята, вот это мой друг, он очень должен уехать, он поэт. По-моему, гениальный, говорит, он поэт. Жить ему не надо, что он сейчас в Москве. Он живет, вы сейчас знаете, кто это. Он шьет брюки модные. Но мне нужно отправить его за границу. Саш, у вас есть связи в еврейском мире. Вы можете придумать. Он совсем не еврей. Он из города Харькова, абсолютно не еврей. Придумайте, как сделать так, чтобы у него был вызов. Ну, он принес нам книжечку стихов, она нам не понравилась. Но это были стихи. И мы посмотрели, и Саша пустил в ход какие-то. Он нескольких человек таким образом вытащил. И он устроил ему вызов. Его не задерживали. Поэт, который шьет брюки, подумаешь, кому он нужен. Ну, этот человек, выехавший, стал звездой на небосклоне. Чего сказать? Русской культуры, наверное, да?
0: Стал звездой. Был крутым профи, на мой взгляд.
1: Да.
0: Сейчас очень такая, ну, как бы сказать, субъективная вещь. Но веса Галича был больше. Ну, для меня.
1: Как бы. Поэт он никуда не идет, на мой
0: взгляд. Говорят очень разное. Про Зайкта он хороший, профессиональный, крутой.
1: Персонажи у него. Вот он написал несколько книг.
0: Да.
1: Среди них есть... Ну, первая книга, которая потрясла человечество, это «Я и Эдичка».
0: Это хороший роман.
1: Да. Да, это хороший роман. Он неожиданный. он пол. Если бы мы его не вытащили, ничего бы этого не было.
0: Впишите это в перечень ваших заслуг. Это я сейчас говорю без тени улыбки или усмешки какой-то, потому что да. Потому что вы спасли для литературы нормального чувака, которого неизвестно, что сделали бы с ним, если бы он не уехал.
1: Знаете, когда вышел Этичка, все на него бросились. Они его хотели порвать на части. Но я написала статью. Единственную из всех я его похвалила. И он, между прочим, это оценил. Потому что я увидела такую самобытность в этом романе, такую неожиданную, как это сказать, честность с собой. Может, это честность, может, это он себя выдумывал, так он выдумывал себя хорошо.
0: Тут трудно сказать, но мне кажется, это один из редких, вот, на мой взгляд, искренних романов о любви. Уж какой есть любви?
1: Да. Если еще секунда есть, у нас в Израиле была женщина, которая называла себя Хелен Лимонова.
0: Ну да, я слышал, конечно, да.
1: Она играла какую-то литературную роль. Я не пропустила начало, но я вдруг увидела ее имя. Даже у нее, по-моему, было издательство. И я, увидевши ее имя, обратилась к женщине, которая ведает союзом писателей, и спросила, та ли это Хелена Лимонова или не та. А она мне сказала, к сожалению, она умерла. И остался вопрос навсегда. Может, это какая-то девушка просто взяла себе это имя?
0: Тут не знаю, не готов сказать. Я готов сказать, что Лимонов, помимо вот этого романа, писал еще очень профессиональные рассказы. Они могут нравиться, не нравиться, но это крутой профессиональный писатель. Вот что да, и за то, что вы ему помогли, так сказать, вырваться, куда он хотел.
1: У него не было никакого шанса, потому что он был не еврей, а только выслать его было не за что. Вот Галича выслали. А его не за что
0: было. Так тут веса еще не было у него никакого. Ну, до Эдички, собственно говоря, все, что он делал. Ну, стихи его говорят, что они самобытные. It's not my cup of tea, как говорят англичане. Не мое. Но то, что он, безусловно, ярчайший, талантливый человек, несмотря на тараканов, немыслимое количество, которые бродили в его голове.
1: Вы помните, он в конце концов попал в тюрьму за то, что он помогал каким-то казахам оружием вывозить.
0: Я думаю, что он искал немного, так сказать, как в какой-то степени он искал таких. Это такой немножко байронический герой или там Шелли, я не знаю. Вот из тех, кто как бы хочет влипнуть в неприятности и показать свою мятежную душу. Но опять же, кто ему судья, если он талантливый человек?
1: Нет, только тем более нельзя сказать, что его жизнь сложилась сладко.
0: Нет.
1: Конечно, он получил свою долю славы, что немало. Но и платил он за это тоже.
0: Тоже. Но, может быть, никто не расплатился так, знаете, на миру и мощно, как Галич, именем которого я хочу...
1: Не написал столько. Если перебрать все песни Галича, сердце останавливается. Как это замечательно?
0: Да это эпос. Это вообще эпос той жизни советской, в которой больше или меньше, или, ну, в которой мы жили. Кто сколько захватил. Я здесь нынешний эпизод ваших аудиомемуаров прозаика, поэта, драматурга, переводчика, издателя Нины Воронель подвожу, так сказать, к завершению. Огромное спасибо, Нина, вам. Значит, до следующей встречи. Не могу пока сказать, так сказать, точно, но мы будем следить за рекламой, и я хочу сказать, что она наверняка состоится. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив. Нин, счастливо. Мы на связи. Продолжение следует. Пока.
1: Всего хорошего.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Madden. Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. В ЦАЛе продолжают расследование проникновения вооруженного террориста на израильскую территорию в районе хребта Арамим. Террорист, одетый в форму, судя по всему, был замечен еще на территории Ливана, однако ему удалось пересечь пограничное заграждение возле Машава Маргалиот и открыть огонь по подразделению ЦАЛа. Военнослужащие не пострадали, открыли ответный огонь и ликвидировали нарушителя границы. Военный источник сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что на местности находятся террористы, отрезанные от своих подразделений, однако у них не должно быть возможности добраться до линии границы, тем более пересечь ее. Государственный контролер Матаньягу Энгельман опубликовал отчет о кризисе в пенитенциарной системе Израиля, заявив, что нехватка тысяч мест для содержания заключенных нанесла ущерб возможностям Шабака проводить задержания и вести расследование. По его словам, ЦАЛь и управление тюрем Шабас не подготовились заблаговременно и надлежащим образом к долгосрочному содержанию под стражей боевиков противника. Он отметил, что отсутствие оперативной оценки со стороны ЦАЛя и неготовность инфраструктуры Шабаса привели к тому, что в ходе войны «Железная стена» были освобождены директор больницы Шифа и еще 18 заключенных. Контролер подчеркнул, что факт освобождения данных лиц, представлявших угрозу безопасности государства, не был своевременно доведен до сведения премьер-министра. В ответ на это из ЦАЛь передали, что долгосрочное содержание под стражей арестованных по соображениям безопасности находится в исключительном ведении управления тюрем. Вместе с тем в армии отметили, что несмотря на отсутствие у ЦАЛя соответствующих обязанностей, были выделены ресурсы и инфраструктура для оказания помощи в ситуации с беспрецедентным количеством заключенных. В ЦАЛе также добавили, что освобождение директора больницы Шифа было осуществлено в соответствии с экспертным заключением Шабака и по итогам обсуждений в Совете национальной безопасности. Франция объявила, что совместно с рядом других государств, включая Великобританию, Канаду, Австралию и Норвегию, вводит дополнительные санкции против лиц, ответственных за эскалацию насилия в отношении палестинцев в Иудее и Самарии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что министру финансов Смотричу будет запрещен въезд в страну. Санкции также будут введены против 4 лидеров поселенческих организаций и 21 поселенца, причастного к актам насилия. Великобритания объявила о введении санкций против 6 организаций и 1 физического лица, что подразумевает, среди прочего, замораживание активов и запрет на въезд в королевство. Правительство в Лондоне также рекомендовало британским компаниям избегать коммерческой деятельности в незаконных поселениях. Об этом сообщают корреспондент КАН Дов Гелиар и обозреватель КАН Рам Брандес. Израиль решительно отвергает позорные санкции, введенные против израильских граждан, организаций и министра правительства. В заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел, отмечается, что речь идет о попытке навязать политическую позицию относительно прав евреев селиться на земле Израиля под прикрытием борьбы с насилием. Посол Франции в Израиле Фредерик Журне заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что его страна не станет бездействовать на фоне насилия на Западном берегу. Он добавил, что лица, поощряющие или оказывающие политическую поддержку насилию, являются нежелательными персонами во Франции. По его словам, необходимо проявлять последовательность и четко дать понять, что те, кто поддерживает, поощряет или обеспечивает политическое укрытие насилию, нежелательны в стране. Дипломат подчеркнул, что пришло время заявить о неприемлемости происходящего и отказе от пассивной позиции. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 27, в Хайфе ожидается 26, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО. Слушайте в 18 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. В Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваш номер, имя телефона, ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о нескольких важных темах, связанных со здоровьем и качеством жизни. Узнаем, как работает система донорства органов в Израиле и почему карта АДИ может однажды спасти сразу нескольких жизней. Обсудим, в каких случаях работодатель может направить сотрудника к производственному врачу. Поговорим о физиотерапии на дому, о сохранении самостоятельности и о том, как правильное питание помогает поддерживать здоровье, энергию и активность в пожилом возрасте. А теперь к первой теме. С возрастом меняется не только образ жизни и состояние здоровья, но и потребности организма в питании. При этом многие проблемы, которые принято считать неизбежной частью старения, на самом деле могут быть связаны с недостатком белка, обезвожением, а может быть, неправильным рационом. Как должно выглядеть питание пожилого человека, на что важно обращать внимание самим людям и их близким, мы поговорим с Мирьям Шпигельман, клинической медсестрой, специалистом по диабету, ожирению и здоровью пациентов со сложными медицинскими состояниями. Мирьям, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Правда ли, что потребности организма в питании с возрастом меняются? Что именно меняется после 65, возможно, 70 лет?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что меняется вообще в этом возрасте и почему важно менять питание.
0: Давайте.
1: Первым делом я бы определила так, что очень важно в пожилом возрасте сохранить здоровье костей, так, здоровье и полноту мышечной массы, наполняемость организма водой и жидкостью, да, угу, и всякими другими нутриентами. Так. Это так, общие слова. Но на что мы должны обращать внимание? Во-первых, на то, что в наш организм входит достаточное количество белка, потому что наши мышцы – это белок, и мы все знаем, ну, не знаю ли мы все знаем, но мы знаем, что с возрастом масса, мышечная масса в организме снижается. И нам, и также костная масса снижается. И нам важно как можно дольшее время сохранять нашу мышечную массу.
0: Какие продукты обязательно должны присутствовать в рационе?
1: Значит, должны присутствовать продукты богатые, сейчас я скажу название, да, ну, в общем, да, угу, богатые белком, богатые витаминами и богатые полезными жирами. То есть это твороги, да, кисломолочные продукты, не молоко, а кисломолочные, так, продукты, мясо, рыба, так называемые, ой, забыла слово на русском, адашим, чечевица, чечевица, да, чечевица, авокадо, орехи, оливковое масло. Это то, что мы рекомендуем нашим пациентам употреблять каждый день, для того, чтобы помогать сохранять мышечную массу.
0: А вот наши любимые продукты, такие как соль, сахар, жиры, они вредны всем без исключения, или все-таки рекомендация зависит от состояния здоровья? Нужно ли это ограничивать?
1: Во-первых, я не могу сказать, что они полезны. Но я могу сказать, что, знаете, это слухи о нашей смерти слишком преувеличены. Не то, что надо исключать совсем эти продукты, но их надо употреблять в ограниченном количестве. Наша тарелка, если мы говорим, у нас есть несколько таких диетических рекомендаций, так называемая средиземноморская тарелка. которая всеми организациями здоровья признана как вот самое сбалансированное. Что там должно быть? Ну, во-первых, стакан воды, да? Во-первых, мы должны достаточно пить. Иногда мы путаем воду и желание попить, и желание покушать. Но в тарелке должны быть овощи, у них есть клетчатка. В тарелке должны быть белки, в тарелке должны быть сбалансированные углеводы, и в тарелке должны быть достаточное количество жира. Про соль я не буду говорить, потому что я не могу сейчас прямо в эфире сказать, сколько надо есть соли, потому что в любом случае все в питании очень индивидуально. Но могу сказать, что лучше есть углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельный хлеб, да, цельное зерно, и чем есть такие вещи, как, не знаю, тортики.
0: А вот если мы скажем про пожилых людей, которые страдают диабетом, как правильно им питаться, им есть ли особенности, допустим, по сравнению с более молодыми пациентами, страдающими диабетом?
1: Да, есть. Опять же, скажу то же самое. Мы опираемся на количество белка в день. Угу. И это тоже зависит от почечной функции, от количества клетчатки в организме, от количества мышечной массы. Да? Начнем всегда, мы начинаем с белка. Должно быть достаточное количество белка. Если вы, если я прихожу на дом пациенту и вижу утром картошку вареную или жареную и сосиски, это недостаточное количество белка. Ну, например, если я увижу там селедку, мы скажем, да, тут есть белок, тут есть жир, но тут есть очень много соли. Если человек страдает повышенным давлением, это нехорошо. Поэтому вещи должны быть подобраны индивидуально. Но если мы говорим про общие рекомендации, обычно люди в пожилом возрасте страдают избыточным весом. Но это не значит, что это у них есть достаточная мышечная масса. Да? Большой вес, это не значит, что они кушают то, что им надо. Это все уходит в жировые ткани. Это не уходит на сжигание энергии. Это все остается в виде жира, особенно висцерального, вокруг органов живота.
0: А вот на что стоит обратить внимание родственникам пожилого человека, чтобы вовремя заметить, что есть проблемы с питанием? Допустим, наоборот, меньше стал есть, или наоборот, скажем так, как не в себя. Вот иногда пожилые люди...
1: Во-первых, надо обратить внимание на несколько вещей. Как человек, ну, назовем это так, держится в пространстве, да? Какая у него устойчивость при

0: фрукты. Это то, что человек должен кушать в пожилом возрасте.
1: Мириам, а вот вы сказали про витамины, добавки. Вот существуют ли какие-то действительно витамины и пищевые добавки, которые особенно нужно принимать людям старшего возраста? И вообще можно ли, допустим, самостоятельно себе решить, вот пойти сейчас в аптеку и сказать, вот я куплю себе витамины такие-то, пищевую добавку такую-то и буду принимать? Или все-таки всегда нужно строго действовать рекомендациям своего врача?
0: Витамины, которые желательно принимать всем, это витамин D.
1: Несмотря на то, что у нас много солнца.
0: Да, у нас у всех не хватает витамина D, потому что мы все в основном ходим в таких более закрытых одеждах, и особенно если мы там не загораем на пляже, он нехорошо синтезируется. Насколько я вижу, большинство людей в Израиле, им не хватает витамина D. Теперь витамин В12. Надо проверять уровень. Не навсегда надо брать, но надо проверить.
1: Но это, наверное, анализ крови, правильно? Вот
0: это,
1: я не врач,
0: это анализ, да, это анализ крови. Такие добавки, как кальций, скорее всего, полезны. Да? Не всем, но людям, которые страдают остеопорозом. Да, mm-hmm. Это то, что мы боимся, снижение плотности кости, которое приводит пожилых людей к падениям, к переломам. Скорее всего, да, чем нет. Омега-3 или вот группы, да, жирных кислот, хороший вопрос. Не могу ничего сказать обобщенного. Люди любят брать, утверждая, что это хорошо для памяти. Не знаю, там, или для печени. Нету каких-то таких больших научных исследований, которые подтверждают это утверждение. Лучше есть рыбу саламон, или лучше есть консервы. Да, и тогда мы будем понимать, что туда в организм это заходит. Не могу сказать ничего против. Если люди берут и себя с этим хорошо чувствуют, нормально. И, ну, в общем-то, и все. Магнезий. Магнезий – хороший минерал, помогает заснуть, помогает снять. Есть люди пожилые, иногда страдают онемением конечностей или ночными какими-то там проблемами, что дремлет нога, да? Угу. Хорошо, магнезий. Плохо спят, магнезий – хорошо. Ну, все индивидуально. Не могу сказать, это берите, это не берите. Витамин D могу сказать всем.
1: А вот смотрите, вот еще очень часто у нас пожилые люди сталкиваются с таким состоянием, как обезвоживание. Вот мы живем в Израиле, жаркий климат, пить, наверное, надо как можно больше, но почему все-таки встречается очень часто, что пожилые люди пьют очень мало воды? Вот как вот в этой ситуации быть? Каким образом, может быть, подсказать пожилому человеку? Или как-то вот напоминалку какую-то, вот, чтобы вот пить, пить, пить? Или все-таки пить не всегда вот нужно прям как... Литрами.
0: Обычно пожилые люди много часов находятся дома. Да? Угу. Дома есть определенный микроклимат. Как и все с возрастом, и снижается аппетит часто, да, и снижается какая-то потребность в питье, ну, чувство насыщенности, да, влагой. Угу. И поэтому надо себе ставить напоминалки, чтобы не обезводиться. Если люди чувствуют сильный голод, надо себя спросить, сколько я пью. И да, я за напоминалки по поводу воды. Но тоже не надо говорить всем пить 2 литра в день. Это неправильно.
1: Мирим, ну и в заключение нашего с вами разговора, если бы вам нужно было бы назвать, ну, допустим, 3 самых важных правила здорового питания в пожилом возрасте, что бы это было?
0: Это... белок, это спорт,
1: так.
0: Не питание, это ходьба и это работа с тяжестью своего тела. Чем больше мы работаем с большими мышцами нашего организма, даже сидя, если это делать, это все-таки очень хорошо помогает нам сохранить молодость, предотвращает от депрессии, предотвращает от деменции, работа со своим телом. Это очень важно.

0: важно белок и полезные жиры. Авокадо, орехи, оливковое масло, тунец, рыба. Вот так.
1: Мирьям, большое вам спасибо за беседу и за практически ваши рекомендации. И желаю вам успеха. Буду рада новым встречам в эфире.
0: Спасибо. До свидания.
1: Всего доброго. До свидания. Когда человек сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, рано или поздно возникает вопрос, может ли он продолжать работать и в каком объеме. И именно здесь играет важную роль производственный врач. Его заключение может повлиять на решение работодателя, получение выплат по потере трудоспособности и даже на права в Бетохлюми. Об этом и многом другом поговорим с производственным врачом доктором Игорем Маниловым от больничной кассы «Клалит» округа Иерусалим. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, о своей профессии и чем вы отличаетесь от других врачей-специалистов?
2: Наша профессия, смысл ее заключается в том, что в эквиваленте тех, кто помнит эту службу по Советскому Союзу или по России или республикам Советского Союза, она объединяет в себе два момента. Момент первый – это все травмы и болезни, которые связаны с работой какой-либо, с выполнением задач на работе. Это то, что называется профболезни или производственная заболеваемость. И второй момент – это то, что люди помнят как экспертиза трудоспособности. Оценка состояния здоровья человека, возможностью выполнять те или иные виды работ и в соответствии с этим инвалидизация, если он не может. В России она была группирована на три группы, но здесь это все немножко по-другому. Но, в принципе, вкратце, это то, чем мы занимаемся, и это, и это.
1: Скажите, в каких случаях работодатель имеет право направить к вам работника?
2: Работодатель имеет по закону право направить к нам к работника в нескольких случаях. Самый частый и наиболее распространенный, если работник отсутствует на рабочем месте больше месяца, в некоторых случаях больше двух месяцев подряд, или по мелким кускам в совокупности довольно длительный период времени он не приходит на работу.
1: Но из-за болезни, да, разумеется?
2: Из-за болезни, да. ХОК, закон в Израиле запрещает передавать информацию о диагнозах и о болезнях работодателю напрямую. Поэтому работодатель понятия не имеет, почему человек не пришел. Он показывает больничные листы, и на этом он, в принципе, должен, так сказать, согласиться с этим и принять это к сведению. Он не может разбираться, выяснять, так или не так. И вот в этом смысле он имеет право взять направление, направить этого человека к нам, в нашу службу, и сказать, пожалуйста, разберитесь, в чем дело. Человек 2 месяца на работе, может ли он выполнять свои задачи. Это наиболее частая причина. Другая причина связана с тем, что у него снижается производительность по непонятным причинам, но, как кажется работодателю, это тоже затрагивает сферу здоровья или сферу его медицинских каких-то проблем после падений, после травм или заболеваний. Тогда он может приходить на работу, но плохо работать с точки зрения работодателя, не выполнять задачи или пропускать, или делать какие-то ошибки. Особенно это проявляется у тех, кто работает, например, водителями или в каких-то таких службах, что надо, чтобы он был все время на чеку и все время, так сказать, в теме, а он что-то не то. И вот это вторая причина. Он вроде бы как выходит на работу, но что-то не то, и они тоже отправляют его к нам на проверку и на выяснение, опять же, задачи, которая стоит. Это может или не может человек выполнять ту работу, которую ему поручают.
1: А может ли работник сам обратиться к вам, даже если работодатель этого не требует? Он чувствует, что с ним что-то не так, и вот он хочет провериться.
2: Да, в большинстве случаев работодатели очень редко направляют. Это такие большие организации, как, например, там Министерство образования для учителей или садиковских работников, или это муниципалитеты, они чаще всего направляют. В большинстве случаев сам работник приходит, но в этом случае у него есть ясная или не очень ясная цель. И он хочет получить какие-то либо облегчения по работе, или это часы уменьшенные работать, или это какую-то, может быть, другую работу в силу болезни, что он не может выполнять свою, или просто уволиться. Это наиболее частная причина, что он не может выполнять работу, и вот тогда мы с ним уже разбираемся, что за этим стоит, как и почему.
1: Как правильно подготовиться к приему у производственного врача? И какие документы желательно иметь с собой? Или можно прийти просто вот так вот с карточкой больничной кассы?
2: Есть очень четкая процедура. Приход в нашу службу в профзаболевания, на иврите это называется рефуат асукутит, она есть в каждой больничной кассе и почти в каждом городе, ну, по крайней мере, круглом есть представители от каждой больничной кассы, эта служба.
1: Игорь, простите, приход, а вот вы сказали служба, она, в принципе, как бы вы находитесь как бы там же, где обычные врачи-специалисты, или у вас отдельное, может быть, как-то отдел, здание, центр?
2: Не это знаю. В разных городах и в разных больничных кассах это построено по-разному. Чаще всего это выделяется какой-то этаж в поликлинике от Клалит или в поликлинике от Мюхедут, выделяется несколько комнат или полный этаж в зависимости от количества, так сказать, работников, которые работают в этой области, в этом городе или в этом районе. И тогда количество врачей, медсестер и сотрудников, как сказать, чиновников, МИСРАДа, ну, вот да, такие вот, они выделяются. И тогда чаще всего это внутри, как часть какой-то общей поликлиники и больничной кассы.
1: Так какие документы надо с собой брать?
2: Да, документы, порядок очень четко регламентирован. Так. Попасть можно только и исключительно, если это не работодатель, то это должен быть либо лечащий врач, если речь идет о какой-то специальной операции, какой-то специальной болезни, либо семейный врач. Он знает, у него есть специальное направление, в его программе направление к врачу профзаболевания.
1: А то есть нужно своему врачу сказать, что я хочу...
2: Совершенно верно.
1: Окей.
2: И чаще всего так и происходит. В некоторых случаях, если речь идет о каком-то заболевании не в рамках семейного врача специальным, например, какие-то ортопедические проблемы, травмы или операции хирургические, или глазные болезни, где семейный врач не может эту ситуацию, так сказать, обрисовать, он тогда направляет к лечащему врачу в больничной кассе по этой службе, и вот он уже направляет после своих проверок и после своих всех исследований, он направляет к нам с вопросом, какой он хочет получить этот человек. Или он не может работать, или он просит сокращения рабочего дня и так далее, и так далее.
1: Скажите, вы как производственный врач имеете право проводить осмотр, назначать дополнительное обследование, или вы только по документам оцениваете состояние?
2: Мы обязаны. У нас есть раздел, который протоколируется как обследование, физическое обследование, и мы этот раздел заполняем, потому что это одна из причин, по которой мы направляем кого-то куда-то. Мы должны объяснить, почему мы направляем. Поэтому это не во всем, конечно, применимо. Если речь идет о психиатрических заболеваниях или каких-то сложных заболеваниях, в которых у нас нет опыта практического медицины, практической клинической медицины, то мы полагаемся на болезнь. Но общее обследование мы обязаны провести и увидеть этого человека. Это так, это или не так, что он хочет, почему он хочет, обязаны поговорить, понять. Это обязательная часть нашей проверки медицинской.
1: Ну вот, смотрите, приходит, допустим, пациент, да? У него есть диагноз онкология. Ну, не дай бог, но вот так вот. Он проходит химиотерапию и так далее, и тому подобное, все вот обследования, все лечения. Вот вы смотрите на его диагноз или все-таки способность функциональную и физическую выполнять там свою работу? Или все-таки зависит от работы, на которой он работает, допустим, физическая она или просто офисная и так далее и тому подобное? Вот такие вещи входят как бы в общее понимание, может ли человек продолжать работать или, в принципе, диагноз может оказаться основным тем, что вот вы принимаете решение?
2: Я понимаю. Смотрите, у нас есть несколько критериев. То есть сам по себе диагноз, это звучит страшно и звучит, может быть, неприятно, но он сам по себе не является чем-то, что решает, может или не может. Потому что есть разные стадии, есть разные успехи после лечения, есть разное внутреннее, так сказать, сопротивление болезням. Это один из факторов, но он не решающий. Он больше, может быть, будет решаться, если речь идет о том, что человек не может работать, тогда диагноз будет играть какую-то решающую роль. Но, в принципе, у нас есть несколько критериев, которые мы всегда принимаем в расчет. Первый, как вы совершенно правильно объяснили, это характер работы. Характер работы крайне критичен, потому что от этого зависит, может ли выполнять человек с одним и тем же диагнозом эту работу или не может выполнять. То есть есть виды работ, что онкологические пациенты могут выполнять, а примерно с теми же диагнозами и примерно того же возраста не могут. Поэтому характер работы – важнейший критерий, который мы оцениваем, и также задачи, которые человек должен выполнять, это физическая. Даже и работа сидячая, просто какая-то, так сказать, бухгалтер или что-то за столом, они тоже бывают разные. Есть разная степень ответственности, есть разная степень интенсивности, есть разная степень задач, которые ставятся. Не все это вытягивают, не все это справляются с этим. Иногда это бывает сложно, ментально сложно. То есть физически человек может и неплохо себя чувствовать, но у него потеря памяти, у него забывчивость и так далее. Поэтому все в комплексе оценивается. Второй фактор – это возраст человека. Возраст человека критичен, потому как он видит сам себя и как он мотивирован. То есть люди, кому год, полтора, два до пенсии, они, в принципе, в меньшей степени заинтересованы. Если у них высокая социальная защита и много больничных, они, конечно, ну, за исключением каких-то случаев, они стараются, так сказать, сойти уже с этой дистанции и прекратить эту работу. Люди молодые, они как раз наоборот, они хотят вернуться, они более мотивированы. Ну, и опять же, не только в молодости дело, но в принципе, просто чтобы вы понимали, мотивация и возраст играют роль, и также играет большую роль не только в чем человек работает, но насколько он или он работник нанятый, или он, так сказать, самозанятый, как отсмаи, как говорят в Израиле, и он сам себя кормит. Это очень важный вопрос, и он, от этого он мотивирован. Это та часть, которая не связана со здоровьем. Та часть, которая связана со здоровьем, она... мое обследование мало что может повлиять. Я вижу, насколько человек ходит, как он выглядит, как он разговаривает, но на этом все. Тут в основную роль, конечно, будут играть медицинские документы и та история, которую он прошел. Прошел он одну операцию или несколько операций. Есть ли у него какие-то метастазы в организме или нет у него метастазов. Какое лечение он получает? Или он получает облучение? Или он получает химиотерапию? Как эта химиотерапия влияет? Какие функции она подавляет? То есть это все влияет. Поэтому это несколько моментов, которые оцениваются в совокупности, и тогда выходит уже решение, что с этим человеком делать, как лучше для него. Потому что наша-то основная задача – это не экономическая и не заработок. Наша основная задача – сохранить то здоровье, которое у него есть, чтобы, не дай бог, не было еще большего ухудшения, как для него, и в некоторых случаях и для окружающих. Вот это наша основная цель.
1: Игорь, какую информацию работодатель получает по итогам обследования в документе, который вы предоставляете работнику?
2: Мы не можем, и нам запрещено по закону о тайне врачебной сообщать любые виды диагнозов, любые виды жалоб или лекарств, которые получает человек. Мы сообщаем только ограничения. В принципе, он получает одно предложение или два предложения, в котором будет написано, может или нет этот человек выполнять ту работу, которая на него возложена. Если он может выполнять, тогда мы пишем, может ли он выполнять ее полностью, в полном объеме или в частичном объеме, либо по часам, либо по занимаемым позициям каким-то, например, там тяжелое не может поднимать или бегать по лестнице не может. И если он не может, тогда мы ему сообщаем, это то, что он не может, это надолго или это на какой-то короткий период времени, что надо вот как-то продержаться ему месяц, два, три, и он возвращается. Вот это, в принципе, то, что мы сообщаем.
1: Ну, наверное, вопрос заключения. Коснемся нашего БИТО-ХЛЮМИ, нашего учреждения, которое нам предоставляет различные выплаты. Может ли заключение производственного врача помочь при оформлении пособия по инвалидности, а именно при установлении степени нетрудоспособности? Стоит ли в такой ситуации человеку, который подает просьбу на получение пособия по инвалидности, возможно, пособие по трудовой инвалидности, озаботиться получением заключения от вас, как от специалиста?
2: Я понял. Смотрите, в принципе, они не сильно нуждаются в наших бумагах, нашей. Я имею в виду врачи профболезни, которые работают от больничной кассы. На каком-то частном уровне, там немножко другая история, я сейчас это касаться не буду, здесь нет времени. Они, в принципе, не очень нуждаются, у них есть свой профврач в каждом районе и в каждом отделении. Он участвует в комиссиях и в различных собеседованиях и во всем. Но это иногда бывает полезно в случаях, если речь идет о том, что человек заявляет, что те болезни, которые у него есть, они отработают. То есть в этом случае мы очень полезны и очень помогаем, потому что мы проводим всю предварительную работу по обследованию, по определению, это так, это не так. Мы занимаемся с работодателем.
1: То есть мы говорим сейчас о махалат мекцо, о профессиональном заболевании.
2: Мы говорим о махалат мекцо. Это то, что называется профболезнь. И вот в этом контексте, конечно, наше заключение может быть не решающую роль, но крайне важную, потому что наше мнение очень и очень важно по той простой причине, что человек не платит деньги в больничную кассу. То есть наше мнение нейтрально и беспристрастно. И в этом контексте оно очень объективно и подходит для битуахлюми. Поэтому по этим вопросам к нам приходят, обращаются, и таких обращений очень много. Особенно там, кто слышит, нарушен слух, есть целый ряд болезней, какая-то астма, нарушение дыхания, которое работает с химическими веществами или с какими-то агрессивными. Тут они обязательно к нам должны приходить. И я призываю всех, у кого есть какие-то проблемы, и они думают, что это возможно отработать, даже если они ошибаются, приходить к профврачу в своей больничной кассе и получить от него заключение на эту тему. Это может реально помочь.
1: Игорь, спасибо вам огромное за этот разговор. На мой взгляд, очень важно, чтобы работники знали не только о своих обязанностях, но и о своих правах. Благодарю вас за подробное разъяснение.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Всего доброго, радиослушателям. Радио Олега.
1: До свидания. Каждый день в Израиле сотни людей ждут трансплантацию органа, которая может спасти им жизнь. При этом решение, принятое одним человеком заранее, способно подарить шанс на жизнь сразу нескольким пациентам. Недавно Министерство здравоохранения сделало еще один шаг для упрощения этой процедуры. Теперь карта АДИ доступна в личном кабинете государственных услуг, и оформить ее стало значительно проще. Что такое карта АДИ? Как работает система донорства органов в Израиле? Мы поговорим с нашим следующим гостем Кириллом Грозовским, трансплант-координатором. Кирилл, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Давайте мы все-таки начнем с самого начала, потому что, я уверена, не все наши радиослушатели знают, что такое карта АДИ и вообще, почему она так называется.
3: Карта АДИ – это карточка, которая позволяет каждому из нас, который считает, что спасение жизни других людей путем посредством пересадки органов по посмертному донорству, то есть момент, когда я покидаю этот мир, и мои органы могут спасти другого человека, они будут пересажены, и для этого я принимаю свое решение, которое я фиксирую на карте АДИ, которая до недавнего времени подписывалась и хранилась в Министерстве здравоохранения в Национальном центре трансплантации. Название карты АДИ связано с трагической судьбой молодого человека, более 40 лет назад, ждавшему почку, в итоге ее получившему, но достаточно быстро, к сожалению, умершему после пересадки. И тогда, поскольку сама тема пожертвования и пересадок органов в Израиле была в самом-самом зачаточном развитии, информированность и готовность населения была очень низкой, и семья мальчика, которого звали Иуден Дрор, его внушительно сказать имя было Ади, решил увековечить его имя, его память, и тем самым, возможно, объединить людей, ждущих органов, и, безусловно, повысить информированность темы спасения жизни людей путем пожертвования органов для пересадок. И с тех пор эта карта существует. Каждый из нас, кто считает, что спасение жизни подобным путем, это естественный для него шаг, и естественное, может быть, даже окончание нашей жизни, может подписаться под эту карточку, и таким образом а он принимает свое решение, которое его родственники после смерти доносят как окончательное решение до профессионалов, которые выполняют все необходимые процедуры, связанные с пожертвованием и трансплантацией.
1: А если человек подписывает карту АДИ, означает ли это автоматическое изъятие органов, если с ними все в порядке после смерти?
3: Нет, это не автоматическое в том смысле, что следующий шаг не будет сразу процедуру изъятия, как я уже сказал, это информация для наших близких, ближайших родственников, которых всегда спрашивают. Диалог всегда идет с теми людьми, которые живы, которые присутствуют. Поэтому в Израиле, как во многих странах мира, работает система так называемого информированного согласия. Мы обращаемся к родственникам, к близким родственникам умершего человека и спрашиваем их о возможности и готовности их согласиться пожертвовать органы умершего человека. Но прежде всего мы и они ориентируются на желание человека. Да. Поэтому подписание мной карты при жизни, о готовности пожизненных органов, это однозначно в подавляющем большинстве случаев информация или даже указание для них к действию, что я бы хотел было сделано с моими органами. То есть родственники выполняют мною принятое решение.
1: А какие преимущества существуют для обладателей карты АДИ в случае, если самим, не дай бог, когда-то понадобится трансплантация?
3: Во-первых, каждый из подписавших карту и ближайшие родственники получают продвижение в очереди ожидания на трансплантацию в случае, если они на эту очередь встали. В случае, если будет совершен акт пожертвования, то есть орган будет фактически пожертвован, то они получают еще больший балл. Это сделано для того, чтобы, безусловно, во-первых, повысить готовность людей к желанию пожертвовать орган и, конечно, на мой взгляд, выполнить абсолютно совершенно шаг и акт справедливости по отношению к тем людям, которые готовы это сделать, которые об этом думают.
1: А если, вот, допустим, человек подписывает, может ли он изменить свое решение и отменить?
3: Человек может изменить свое решение и отменить карточку в любой момент в процессе собственной жизни, в случае, если он изменяет свое решение по разным причинам. Он обращается в Национальный центр трансплантации, там, где, собственно, эти карточки, как я уже сказал, и находятся в специальном компьютерном регистре. И после заполнения очень простой короткой анкеты он отменяет свою карточку.
1: С какого возраста можно подписать?
3: Карточку АДИ можно подписать с возраста 17 лет, и это не низшая граница возраста, ограничивающий высшую границу возраста не существует, потому что любой человек в любой момент своей жизни, независимо от его возраста, то есть только старше 17 лет, и независимо от его медицинского состояния, может подписать эту карточку в случае, если он считает, что подобный шаг он приемлем для него, он правилен для него, он гражданский, и он, безусловно, верит в спасение жизни других людей. Потому что акт и факт подписания карточки – это еще не пожертвование органов. Это всего лишь наш гражданский или, если хотите, общественный шаг.
1: Кирилл, перед тем, как мы с вами начали говорить, я упомянула, что Министерство здравоохранения объявило, что теперь карту АДИ можно оформить через личный кабинет на сайте госуслуг. Что именно изменилось для граждан? И насколько вот это упрощение процедуры, возможно, поможет увеличить число потенциальных доноров?
3: Сейчас мы можем заполнить карточку АДИ не только через Министерство здравоохранения, как было раньше, или не только в пунктах, где эти карточки распространяются. Мы можем зайти на сайт государственных услуг, портал государственных услуг, MyGov, и зайти в личный кабинет. И в личном кабинете зайти в отдел здоровья, и где сконцентрирована вся информация, касающаяся нашего личного здоровья. Вход, как известно, на портал государственных услуг, он индивидуальный, секретный, он полностью закрыт, и информация там полностью конфиденциальна и сохранена. Каждый из нас там может увидеть информацию про его прививки, допустим, какая-то еще информация. В том числе там же есть информация про нашу карточку. Для тех, кто ее уже оформил в свое время, человек может убедиться и проверить дату, с какого момента карточка действует. В случае, если он хочет изменить какие-то данные, как имя или адрес, прошу сегодняшний адрес проживания, он может это сделать сам. Также для людей, которые еще не подписали на карточку, они могут ее оформить заново путем подписки. Это, безусловно, очень серьезный шаг, повышающий доступность этой процедуры. Это, безусловно, на наш взгляд, продвигает саму тему спасения жизни других людей путем пожертвования органов. Это, мне кажется, является еще одним новым каналом или платформой для общественного или гражданского диалога на тему спасение жизни путем пожертвования органов.
1: Кирилл, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в эфире. И, конечно же, хочется сказать отдельное спасибо всем людям и семьям, которые в самые непростые моменты принимают решение подарить другим шанс на жизнь.
3: Я присоединяюсь к вашим словам. И я желаю всем прежде здоровья, а всем тем, кто считает, что подобный шаг является правильным и для них естественным, вот у них появилась возможность, и призывает сделать это прямо в ходе вашей передачи. А процедура занимает буквально 2 минуты.
1: Спасибо вам огромное и доброго вечера.
3: Спасибо вам также.
1: Но прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хочу немножечко вам рассказать кое-что. Наша война, к сожалению, забирает лучших. Молодой офицер Цахала Шахр Гамла погиб от тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника в Ливане. Для его семьи остановился целый мир. Но в этой истории есть еще одна сторона. Семья Шахра приняла решение, которое требует невероятной силы. Они согласились пожертвовать его органы. И благодаря этому решению сегодня живы 6 человек. 6. Среди них 7-летняя Бель, которая полгода ждала пересадку печени. Полгода ожидания, тревоги и неизвестность. Для ребенка это целая вечность. А сегодня у нее появился шанс вырасти, пойти в школу, повзрослеть, мечтать, жить. Наверное, нет слов, которые могут облегчить боль родителей, потерявших сына. Но если и есть что-то важное в том, что даже после своей гибели Шахр продолжает защищать людей... Да, при жизни он защищал страну, а после смерти спас жизни тем, кого никогда не знал. Когда человек сталкивается с последствиями инсульта, травмы, операции или возрастными ограничениями, далеко не всегда реабилитация проходит в специализированном центре. Во многих случаях помощь можно получать и дома, в привычной и комфортной обстановке. Но чем отличается физиотерапия на дому от реабилитации в специализированном учреждении? Об этом и о многом другом поговорим сегодня с физиотерапевтом Александром Проценко. Александр, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: В каких случаях мы вообще можем говорить о физиотерапии на дому, а не о реабилитационном центре?
4: Ну, вообще, я вам хочу сказать, что намечена даже мировая тенденция именно переносить реабилитацию на дом, когда... пациент находится в домашних условиях, ему более как бы приятно находиться дома, и существуют в больничных кассах целые такие отделения, которые дают, предоставляют реабилитацию на дому. И поэтому, как бы, в принципе, во многих ситуациях можно проходить реабилитацию на дому. Но хочу сказать, что в отдельных случаях, таких, как, когда требуется мультидисциплинарная команда, то есть которая должна быть 24 часа, или когда больные, они нестабильны, то понятно, что в таких случаях, конечно же, желательно находиться в реабилитационном центре.
1: Александр, как проходит первый визит физиотерапевта на дом? На что специалист обращает внимание, помимо самого заболевания?
4: Ну, вообще, в принципе, в каждом случае, конечно же, отдельно, если это неврологические заболевания или ортопедические заболевания. Но, в принципе, происходит оценка функционирования дома, оценка безопасности функционирования дома. Мы проверяем силу мышц, мы проверяем равновесие, мы проверяем сенсорику. И потом мы делаем выводы и составляем план улучшение состояния пациента на дому. Но, в принципе, как бы все зависит от именно от диагноза и от проблемы, с которой нужно справляться.
1: Вы работаете только с пациентом или также обучаете, может быть, членов семьи в правильному ходу, какому-то безопасному перемещению, ну и, конечно же, помощи в повседневных жизни, делах?
4: Конечно же, это очень важная часть нашей работы, именно инструктировать семью, инструктировать работников по уходу, чтобы они делали правильно и безопасно. Мы обязательно посвящаем время для того, чтобы проинструктировать семью, допустим, с такими больными, как после инсульта. Это очень, очень важно, проинструктировать правильно работников по уходу или семью, чтобы интенсивность продолжения восстановления была и продолжалась, так сказать, 24 часа. То есть не только когда мы занимаемся физиотерапией с больным, а семья и окружение могут взять на себя тоже ответственность в процессе реабилитации.
1: Вот, допустим, после инсульта многие опасаются, что возможности восстановления уже упущены. Насколько важны первые недели, возможно, даже месяцы реабилитации?
4: Ну, вообще, по многим исследованиям нам известно, что самый критический момент восстановления, то есть самый большой прогресс происходит в течение 3-6 месяцев после инсульта. Но я вам хочу сказать, что в моей практике я видел много раз, что пациенты улучшаются и после года, после инсульта, и даже после двух. Ну, просто там немножко другое происходит процесс, то есть происходит процесс компенсаторной реабилитации. Но, как бы, хочу сказать слушателям радио, что очень важно продолжать и не опускать руки, даже если вам кажется, что нету никакого прогресса. Всегда очень важно продолжать делать физические упражнения и упражнения на равновесие, чтобы не дать организму потерять некоторые возможности физические, а также даже иногда улучшить.
1: Александр, а вот какие ошибки в организации домашнего пространства встречаете чаще всего? И какие из них наиболее опасны вот в ситуациях, допустим, с пожилыми людьми, у которых есть уже определенные функциональные трудности?
4: Ну, вообще, очень часто я вижу в домах, что особенно у выходцев из бывшего Советского Союза очень любят ковры, вот, и часто очень спотыкаются в ковры. Приходится говорить, чтобы убрали, скрутили эти ковры и убрали в сторону. Освещение ночью, вечером должно быть, когда, допустим, в туалет часто взрослые люди идут и тоже падают. Скользкие полы. Очень важно постелить такие коврики в ванной или там, где они могут подскользнуться. Торчащие ковры, торчащие некоторые мебель, которая может помешать. В таком. И вот самое важное, конечно же, если мы говорим о взрослых людях, то есть это поручни, чтобы можно было держать после того, когда становимся на влажный пол, поручни в ванной, поручни в туалете, чтобы можно, была возможность предотвратить падение, не дай бог.
1: Знаете, вот многие пожилые люди, с которыми, по крайней мере, я общаюсь, я вижу, что они начинают даже меньше двигаться. Возможно, из-за боли, возможно, ну, меньше вот активность. Вот неужели вот покой или все-таки вот это вот снижение активности может привести к дальнейшему ухудшению состояния? Что? Или как вот в такой ситуации, где вот эта вот золотая серединка? Все-таки и возраст уже, и...
4: Смотрите, как бы... Основываясь на моем почти 20-летнем опыте работы с взрослыми людьми, я вижу это замкнутый круг, понимаете, что люди, да, чувствуют, что им немножко тяжело, или немножко после ходьбы немножко болят колени, или болит спина, они начинают делать меньше, меньше, меньше, и это происходит замкнутый круг. Из-за того, что они делают меньше, мышцы ослабевают, равновесие становится хуже, и они опять же делают еще меньше. И так, в принципе, вот этот вот замкнутый круг продолжается, и люди, в принципе, теряют в своем состоянии здоровья и повышают свой шанс на падение и на перелом. То есть этот замкнутый круг нужно размыкать с помощью упражнений. Иногда в некоторых случаях, допустим, даже при, допустим, при остеоартрите колен, я говорю, что даже несмотря на боли, нужно продолжать делать упражнения и укреплять мышцы. И поэтому, как бы, я хочу, как бы, сказать всем, кто нас слышит сейчас, что упражнение – это самая лучшая таблетка, самое лучшее, что вы можете дать своему организму. То есть упражнение, упражнение, еще раз упражнение.
1: А вот так, если коротко, может быть, в общем, какие бы упражнения или виды физической активности вы бы порекомендовали большинству людей старшего возраста для сохранения подвижности, возможно, силы и уверенности при ходьбе?
4: Ну, если вам, если мы возьмем, скажем так, возраст 65+, и мы видим, что часто именно это, в этом возрастном, в этом возрасте люди начинают снижать свою активность, то мы говорим не только о том, чтобы выходить и делать ходьбу 30-40 минут, мы уже точно знаем, основываясь на исследованиях, которые были проведены в последние 10-15 лет, что упражнения на силу, то есть силовые упражнения с эспандером или с гирьками, силовые упражнения, допустим, в фитнес-клубе. Сегодня уже мы видим, что взрослые люди ходят и записываются в фитнес-клубы, чтобы делать упражнения на силу. И также понятно, что уже нужно делать упражнения на равновесие и упражнения на гибкость. То есть, если мы, скажем так, в неделю рекомендовано делать 150-200 минут упражнений, то есть, если это вы поделите на каждый день, это, в принципе, не так уже много выходит, то рекомендуется чередовать и кардио, то есть это ходьба, плавание, велосипед, вместе с силовыми упражнениями, и записаться раз в неделю, допустим, на какие-то Фельденкрайс или другие какие-то которые упражнения, системы упражнений, которые работают на гибкость, и плюс делать упражнения на равновесие.
1: Александр, спасибо вам огромное за участие в программе. И надеюсь, что наши радиослушатели все-таки поняли, насколько важно не отказываться от движения и реабилитации, даже тогда кажется, что возможности восстановления все-таки уже ограничены. Да. Я желаю вам успехов и успехов вашим пациентам. Спасибо вам еще раз огромное.
4: Запомните, что движение – это жизнь. Крепкого здоровья вам и всем моим слушателям.
1: Спасибо огромное. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас случилось, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Madden. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Начальник генерального штаба ЦАЛЯ Эйяль Замир заявил, что иранская попытка изменить реальность потерпит крах. По его словам, атака на Иран была подготовкой к гораздо более тяжелому удару, и армия готова вновь нанести по этой стране еще один мощный и глубокий удар. В ходе посещения военных учений на севере начальник генштаба добавил, что ЦАЛЬ продолжит наращивать интенсивность ударов по Хизбалле и защищать северные населенные пункты. Генерал-лейтенант Замир подчеркнул, что армия будет действовать решительно в любом месте, где будет обнаружена угроза гражданам Израиля. В комиссии Кнессета по регламенту завершился очередной день обсуждения просьбы депутата Тали Готлиб о предоставлении ей иммунитета от уголовного преследования за раскрытие личности сотрудника Шабака. На сегодняшнем заседании Готлиб утверждала, что выдвинутое против нее обвинительное заключение продиктовано предвзятостью, а ведомство юридического советника правительства действует как преступная организация. Председатель комитета Офер Кац также обвинил юридического советника Баарав Миару в том, что она фактически ведет себя как лидер оппозиции. Баарав Миара призвала комиссию отклонить запрос об иммунитете и предупредила, что его предоставление нанесет серьезный удар по принципу равенства перед законом. Корреспондент КАН Декла Арон Шафран сообщает, что следующее заседание состоится в ближайший понедельник, по окончании которого пройдет голосование. В ЦАЛе продолжают расследование проникновения вооруженного террориста на израильскую территорию в районе хребта Рамим. Террорист, одетый в форму, судя по всему, был замечен еще на территории Ливана, однако ему удалось пересечь пограничное заграждение возле Машава Маргалиот и открыть огонь по подразделению ЦАЛЯ. Военнослужащие не пострадали, открыли ответный огонь и ликвидировали нарушителя границы. Военный источник сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что на местности находятся террористы, отрезанные от своих подразделений, однако у них не должно быть возможности добраться до линии границы и тем более пересечь ее. Государственный контролер Матаньяху Энгельман опубликовал отчет о кризисе в пенитенциарной системе Израиля и заявил, что нехватка тысяч мест для содержания заключенных нанесла ущерб возможностям Шабака проводить задержания и проводить расследования. По его словам, ЦАЛ и управление тюрем Шабас не подготовились заблаговременно надлежащим образом к долгосрочному содержанию под стражей боевиков противника. Он отметил, что отсутствие оперативной оценки со стороны ЦАЛа и неготовность инфраструктуры Шабаса привели к тому, что в ходе войны «Железная стена» были освобождены директор больницы Шифа и еще 18 заключенных. Госконтролер подчеркнул, что факт освобождения данных лиц, представлявших угрозу безопасности государства, не был своевременно доведен до сведения премьер-министра. В управлении тюрем заявляют, что критика в основном относится к периоду, который предшествовал вступлению в должность нынешнего его руководителя ведомства Коби Якоби. Согласно ответу Шабаса, с момента его назначения пенитенциарная система претерпела структурную перестройку, было создано около 4600 новых мест для содержания заключенных, а в ближайшее время завершится подготовка еще примерно 2500 мест. В ответ на заявление госконтролера из ЦАЛ передали, что долгосрочное содержание под стражей по соображениям безопасности находится в исключительном ведении управления тюрем. Вместе с тем отмечается, что ЦАЛ выделил ресурсы и инфраструктуру для оказания помощи в ситуации с беспрецедентным количеством заключенных. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 27, в Хайфе ожидается 26, а в Бейершеве 32. В Эйлате воздух прогреется до 38 градусов. Таковы главные новости к вечеру 9 июня. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Добрый вечер. 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. В том числе о том, что на севере страны по-прежнему сохраняется напряженная ситуация. Ливан и Иран говорят о новых правилах игры, а армия обороны Израиля продолжает, тем не менее, операции против террористической инфраструктуры Хизбаллы. Поговорим о том, что Соединенные Штаты и Иран по-прежнему обсуждают будущий договор, возможный договор, но заявление американского президента, а также иранские угрозы лишь подчеркивают растущие разногласия между интересами и позициями Соединенных Штатов и Израиля. Между тем, Иран объявляет себя победителем и пытается навязать новую систему сдерживания во всем регионе. Поговорим о докладе государственного контролера, который выявил новые серьезные системные провалы. Прежде всего, в том, что касается содержания в израильских тюрьмах террористов, ну и поговорим о том, что происходит с летними школьными лагерями, сдачей экзаменов на аттестат зрелости в свете последних событий в области безопасности. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Итак, этот виток эскалации, обмен ударами между Израилем и Ираном был максимально коротким, и после него американский президент Дональд Трамп вновь, в который уже раз, продемонстрировал уверенность в том, что новой войны не будет, а соглашение с Ираном, наоборот, будет, причем уже в самые ближайшие дни, вот что сказал, в частности, Дональд Трамп. У Ирана не будет ядерного оружия, говорит американский президент. Он в продолжении этого вот отрывка, он довольно убежденно говорит о том, что в ближайшие буквально пару недель мы увидим серьезное развитие по дипломатическому пути, возможно, соглашение. Ну, в общем, не первый раз, когда мы слышим такие, даже не прогнозы, а обещания от американского президента. Вопрос только, каковы шансы на их воплощение. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Я даже не спрашиваю, насколько ты считаешь реалистичным это обещание очередного Трампа по скорому-скорому миру и так далее. Насколько, на твой взгляд, заявление Трампа о том, что Израиль больше не вернется к войне с Ираном, отражает действительно реальность, а не его личные ожидания? Вот тот самый Мацуй и Рацуй.
3: Ну, здесь, наверное, надо разбираться в специфике отношений Нетаньяху и Трампа, чтобы ответить точно на этот вопрос. Но по совокупности всего того, что мы наблюдаем, наверное, стоит предположить очень аккуратно, что к подобного рода инцидентам Трамп очень не хотел бы возвращаться. Я не знаю, насколько он понимает, как сильно увязаны сегодня в моменте направление иранское, направление ливанское. Не знаю, насколько он понимает, насколько мы не могли не ответить. На самом деле, все, что мы сделали, наверное, поздновато и так мягонько, так, немного, как там говорил один министр Дардали. Вот. Но по большому счету, если смотреть на глобальную картину с глазами Трампа, то он, конечно же, хочет сделки любой ценой, наверное, уже любой ценой, очень быстро.
2: А вот, Дим, ты считаешь, что действительно уже любой ценой? То есть то, что хочет сделки, а не войны, это, в общем, довольно прозрачно. Вопрос, насколько ли он пришел к фазе, в которой он готов на любые уступки Ирану.
3: Ну, как-то лицо надо сохранить. Я сегодня как-то меня очень действительно, обеспокоило сегодня заявление Джей Ди Венса, когда он сказал, что эта сделка не просто близка, она близка, и израильтяне могут, и она может не понравиться Израилю, сказал Джей Ди Венс, но при этом отметил, что не понравится, это же наши американские интересы, а не израильские. И вот это меня немного напрягло, и это может косвенно, правда, но действительно указывает на какую-то динамику переговорного процесса, в который иранцы понимают очень простую вещь. Парадоксально так получилось или нет, но Трамп просто сдал им все козыри от времени до своих требований, и когда Иран держит за горло и Америку, и Персидский залив, и весь остальной мир блокады Ормузского залива, он на самом деле играет на нервах всех мировых бирж, и это очень чувствительно для Трампа. На фоне, сколько там, по-моему, 35% поддержки у него. Это один из самых низких его личных рейтингов за первую.
2: Ну, может быть, его в меньшей степени это может тревожить, как это может тревожить в меньшей степени президента в середине его второго срока?
3: Ну, в общем и целом, конечно, да, он уже не должен заботиться о рейтингах, но если он превратится в хромую утку сейчас, после избрания Конгресса, а там он может потерять не только Палату представителей, но и Сенат, то он будет президентом во многом номинальным. Обратим внимание на то, что в последних голосованиях, на самом деле, даже республиканцы уже голосовали с демократами, при том уровне антагонизма, который раскачивается не в последнюю очередь, кстати, и самим Трампом между двумя партиями, поэтому...
2: А тебе кажется, что история с Ираном и израильский след, скажем так, в этой истории, это серьезный фактор в этом антагонизме, о котором ты говоришь?
3: Нет, нет, это абсолютно внутренняя повестка американская. Здесь мы скорее досадная помеха, чем какой-то... То есть, давай скажем так, прошли, наверное, те времена, когда мы были стратегическим ключевым инструментом для реализации американской политики на Ближнем Востоке. Сегодня мы скорее стоим на пути у этой политики в том виде, в котором ее представляет Трамп. Если исходить, опять же, из его заявлений, из всего того, что тех жестов, которые он делает в сторону Ирана, с тем, чтобы Иран, ну, наконец-то бы заключил сделку. Так что здесь пока что оснований для оптимизма больших-то и нет. Mm-hmm. Вот, остается только подождать, действительно, что эта сделка будет в себя включать. Понятно.
2: Да, но этого мы не знаем. Я как раз хотел спросить. То есть, судя по всему, если мы как отправную точку принимаем внимание слова вице-президента и, в общем, общую динамику, судя по всему, что рычаги влияния Нетаньяу на Трампа в том, что касается заключения сделки с Ираном, ну, мягко говоря, ограничено. Вот наоборот, насколько сильны или, может быть, не сильны сегодня рычаги влияния Трампа на Нетаньяу, опять же, да, на основании последней динамики?
3: Если бы, скажем так, их не было, либо они были слабенькими, эти рычаги влияния, то, наверное, мы бы под Ахи бы отбомбились уже давно, и не только по какому-то штабу, а по конкретным целям, там, со складами беспилотников, там, ракеты и все остальное, что влетит, всякая дрянь, которая летит в нашу сторону. Вот, и, наверное, мы бы жестче реагировали на все эти многочисленные провокации, которые не перестает Хизбалла делать. Буквально вчера, после того, как была трансляция записанного обращения, или там, я не знаю, записано или в прямом эфире, но без вопросов журналистам, Бенямин Нетаньяху вышел на камеру и сказал, сразу после этого был беспилотник. Но я вот просто не вижу, что это совпадение, какое-то случайность. Мне кажется, что это абсолютно такой вот четкий сигнал. Хизбалла продолжит свои обстрелы. Давай исходить из того. Она продолжит свои обстрелы, пока ситуация в Иране не выровнена, не урегулирована, и пока она не получит отмашку из Тегерана, что можно, мол, все прекращать, потому что, ну, и рисковать они тоже не могут. И в этом смысле мы, конечно же, потеряли фактор сдерживания Хизбаллы, который у нас был еще по итогам, на самом деле, перемирия ноября 2024 года, и который мы просто упустили из рук по итогам вот этой вот войны. Поэтому здесь, мне кажется, что, конечно же, у Трампа есть рычаги влияния на Нетаньяху, когда мы говорим о том, что наши самолеты уже на взлетной полосе и готовятся к вылету, чтобы действительно очень сильно атаковать Иран, и в этот момент он получает Нетаньяху получают разговор от Трампа и отменяют всю эту атаку. Ну, а что это, если не рычаги влияния? Да, конечно.
2: На твой взгляд, Дим, мы наблюдаем сейчас временные, не первые, надо сказать, да, в двусторонних отношениях, разногласия между Америкой и Израилем, между союзниками, или, на твой взгляд, тут имеет место нечто большее, то есть начало, скажем так, новой модели отношений, в которых Соединенные Штаты будут действовать, исходя прежде всего из собственных интересов, даже если это не совпадает с позицией Израиля?
3: Я размышлял об этом долго, не далее, как и последние несколько дней. Действительно, если смотреть на исторические параллели, то это в первую очередь 56-й год, Синайская кампания и жесткий выговор от Эйзенхауэра. Война судного дня, когда Киссинджер мотался из Вашингтона в Москву и обратно, потому что понимал, что унижение

0: ситуацию с последним раундом насилия, как какую-то попытку, я сейчас, может быть, фантазирую, но давай оставим поле для таких фантазий, какую-то попытку срежиссировать вот именно ситуацию, в которой мы начинаем боевые действия, а у Соединенных Штатов не остается другого выбора, кроме как в эти боевые действия втянуться, потому что если бы действительно вчера был осуществлен этот массированный удар израильский так, как он планировался, и, кстати, только что об этом говорил начальник штаба Яль-Замир, то я уверяю тебя, что мы сегодня бы уже были бы, продолжали бы оставаться в эфире военного режима.
1: Ну да, мы бы говорили уже в другом формате.
0: Поэтому вот эта ситуация, да, так как она воспринимается, да, она может так восприниматься Вашингтоном, отсюда и гневные окрики в нашу сторону.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, специалист по США. Я тебя благодарю. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Между тем, пока мы анализируем, в Иране активно празднуют то, что там называют своей победой в последнем раунде противостояния с Израилем, и вполне открыто угрожают новыми ударами. Иранские руководители заявляют, что сумели изменить правила игры, создать новую систему сдерживания, и что любая израильская атака на Ливан теперь может вызвать ответ непосредственно из Ирана. На этом фоне в Вашингтоне продолжают говорить о возможном соглашении с Тегераном, как мы уже говорили, тогда как в самом Иране подчеркивают, что они не спешат к компромиссу, как не спешили к компромиссу. И до этого Анна Лейс, аналитик телеграм-канала «Хадашот Иран», со мной на линии сейчас. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Насчет переговоров, которые вот сейчас якобы говорят, что Америка вот-вот, значит, сделает соглашение.
1: Трамп говорит, Иране, да, вот мы слышали, да, его оптимистическое заявление.
3: В Иране говорят совершенно иначе, я могу вам сказать даже больше.
1: Да, только, Анна, если можно, могли бы вы немножко или приблизиться к телефону, или немножко изменить свое нахождение в пространстве, так, чтобы нам было вас лучше слышно. Угу.
3: Хорошо, секундочку. Смотрите, Калибав, человек, который ответственен за эти переговоры со стороны Ирана, он сам говорит, что он против нормализации с Соединенными Штатами и что переговоры могут лишь быть о остановке войны. То есть даже не идет никакой речи ни про уран, ни про ядерную программу и, разумеется, ни про какие ракеты.
1: Ну, вопрос, почему он так говорит? Мы знаем, что вообще в любой политической системе, даже в западной демократической, не все заявления публичные руководителей страны, политиков, они 100%, так сказать, вот, означают натурально то, что говорится. Есть какие-то смыслы за. Уж тем более в такой системе далекой от демократичности, как иранское руководство. У него есть своя роль какая-то, функция?
3: Вы знаете, дело в том, что многие считают в Калибафе как человека такого рационального, с кем можно вести диалог, все такое. Но Калибаф, если честно говоря, если бы у меня был шекель на каждый раз, когда он говорил «смерть Америки», ну, я была бы уже миллионером. Угу. Он против Америки идеологически. Он сам вырос в КСИР. Он был командиром высокопоставленным в КСИРа.
1: Да, но не он принимает решение, да? Мы только предполагаем, кто. Да, мы до сих пор не знаем достоверно, каково состояние, так сказать, здоровья и функционирования лидера нового, сравнительно лидера иранского, да, Мучтаба Хаменеи. Но предполагаем, что те, кто принимают решение, в том числе по ходу этих переговоров с Соединенными Штатами, это Мучтаба Хаменеи, есть некие высшие лидеры, да, КСИР, скорее всего, вот эта группа, да, довольно-таки экстремистски настроена. Значит, ну, в любом случае, вопрос, на ваш взгляд, вам кажется, что Трамп выдает желаемое за действительное, и на самом-то деле никакого близящегося соглашения между Америкой и Ираном нет, если только Америка не готова просто пойти на иранские условия?
3: Я думаю, что иранские требования слишком далеки на уступки, которые готова дать Америка. И ну, никак к соглашению это не приведет. Это все заявления о близком соглашении Трампа, это, скорее всего, даже, ну, они, я бы не сказала, такой маркетинговый ход, можно так сказать, чтобы не показывать, что он типа агрессор. А ему надо показать, что все-таки он старается как-то достичь мира и дипломатическими путями. Он говорит о близком соглашении уже очень-очень долго, и пока что никакого соглашения нет.
1: А заявление иранских лидеров о том, что они изменили

0: по сути, всю формулу, да, мы это слышим. Почему они там считают, что им удалось изменить все правила игры после столь короткого раунда эскалации? Или, опять же, это лозунги, которые очень важно озвучивать, даже если не факт, что на 100% они подкреплены действительностью?
1: В Иране, хочу вам сказать, не только про Ливан уже говорят про то, что вообще, если Израиль нападет на любую точку оси, скажем так, оси зла, его назовем, то они сразу атакуют Израиль и Америку, и вообще всех. Да, это сказал Хазарян, что даже не может быть речи о разговоре с Америкой, когда вот идет война в Газе и в других местах.
0: И что это означает, по сути, на ваш взгляд? По вашему оценке?
1: По сути, я думаю, что Ирану просто выгодна сейчас эта позиция. С одной стороны, они контролируют Русский пролив, с другой стороны, есть как бы вот такое вот небольшое затишье. В Иране сейчас не так бомбят. То, что сейчас разбомбили, тоже не были какие-то очень важные объекты. И вот Ирану это, можно сказать, выгоднее, чем война, и выгоднее, чем какое-то соглашение. Потому что они могут делать, что хотят, и эта ситуация в таком подвешенном состоянии им на руку. Да, в Иране есть такое понятие переговоры ради переговоров. То есть они не пытаются достичь какого-то соглашения, они просто хотят тянуть время. Конечно, есть и вещи, которые Иран теряет. То, что касается
0: пролива,
1: то, что экономика очень сильно страдает. Но дело в том, что Иран, у него экономика уже очень много лет страдает. Для Ирана важны...
0: Что они готовы пострадать, вы говорите, еще немного. Хорошо, Анна, остановимся на этом. Большое спасибо. К сожалению, связь могла бы быть несколько лучше. Но надеюсь, что наши слушатели услышали ваш комментарий. И спасибо вам за него большое. Анна Лейс, напомню, аналитик телеграм-канала «Хедшот Иран». Спасибо.
1: Спасибо, что пригласили. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Обмен ударами, этот самый короткий, последний такой современной израильской истории между Израилем и Ираном, действительно закончился, но вот ситуация на нашей северной границе остается крайне напряженной. В Ливане говорят, что прежняя формула Дахи в ответ на удар Ирана по Израилю больше не действует. Вашингтон фактически не позволил превратить Ливан в площадку для иранского ответа. Одновременно армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам на юге Ливана. Сегодня был ликвидирован террорист, который проник через границу в районе Маргалиот. Что означает новая реальность? Это на севере. Новая ли она? И действительно ли возникли новые правила игры, как о том утверждают в Иране? Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику Сергею Гуранкину, военному корреспонденту и обозревателю 9 канала. Сереж, привет, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Очень тебя рада слышать в нашем эфире. На твой взгляд, можно ли действительно говорить о формировании новой системы сдерживания между Израилем, Ливаном и Ираном, по крайней мере, в том формате, в котором это пытаются представить иранцы?
3: Я думаю, что главное — это практические последствия того, что вот случилось за последнюю неделю. А последствия очень простые. Прекращение обстрелов наших населенных пунктов на северной границе, собственно. Насколько я понимаю, и громкие заявления Нетаньяху и Катца неделю назад про то, что они будут бить по Дахе, и потом Дон Трампа, как раз вот, собственно, и заставили американцев надавить на Хизбаллу с требованием прекратить обстрелы. Потом, собственно, это соглашение негласное было нарушено Хизбаллой. Израиль ответил, короткое противостояние, и сегодня, в общем, продолжение той же формулы мы и видим. То есть нету ударов по нашим северным поселениям. По Дахе мы не бьем уже полтора месяца. То есть тут как раз особенно ничего нового не появилось, но при этом сегодня снова, насколько я понимаю, канцелярия премьер-министра подтвердила, что любое пересечение нашей границы, беспилотник, ракета, означает удар по Дахе. В этом смысле такого серьезного изменения правил игры не видно, они просто стали более гласными. К сожалению, эти правила появились не сегодня, а в апреле, когда только возникло это перемирие, которое тоже было заключено по инициативе Трампа под давлением, и, разумеется, оно не очень выгодно для Израиля. Были совсем развязаны руки. Трамп в середине апреля потребовал, чтобы Израиль прекратил бомбить Бейрут и долину Бека, кстати. Несколько раз это правило нарушалось, но, к сожалению, эта формула действует и по сей день. И, собственно, вот этот обмен ударами с Ираном только подтвердил, что что это рабочая формула, и что у американцев есть рычаги давления на Хизбалло. Вот этого мы не знали. Угу. Это действительно новость, и это интересно.
0: Что-то интересно, обрати внимание. Несмотря на вот это такое стремительное, да, экспресс-прекращение огня между Израилем и Ираном и очень агрессивными и многообещающими заявлениями Ирана о том, что если Израиль только попробует ударить, даже уже по Южному Ливану, уже оставь Дахию, да, вообще, в принципе, по Ливану, Иран снова вернется к нанесению прямых ударов, но, тем не менее, ЦАЛЬ продолжает активно, да, действовать в Южном Ливане. И это значит,
3: очень актив,
0: что...
3: Очень актив, и как он и действовал последние полтора месяца. Ведь сухопутная операция, вот все это перемирие продолжается. Мы заняли хребет Бафор. Сегодня сообщение о передвижении сухопутных войск в сторону города Тира по прибрежной трассе. То есть там действительно это уже далеко от границы. Сегодня требования об эвакуации старого города Тира, христианского квартала, тоже новость. И, в общем, никаких возражений из Ирана мы не слышим. Ну и, кстати, если уж говорить о громких заявлениях из Ирана, все-таки, наверное, действие важнее тысячи слов, потому что мы знаем, сколько стоят слова на Ближнем Востоке. Впервые за очень долгое время противостояния с любыми там своими противниками последнее слово осталось за Израилем. Не знаю, важно это или нет, но тем не менее в 11 утра мы нанесли удар по нефтехимическому комбинату Мисешворе, и, соответственно, после этого Иран не ответил. Я напомню, что все предыдущие там вот эти войны, и 12-дневная в июне, и 40-дневная, закончившаяся в апреле, они заканчивались все-таки сиреной у нас, а не у них. Вот на этот раз формула немножко изменилась. Мне кажется, что это тоже важно. Это значит, что Иран действительно очень хотел этого прекращения огня, и что начало ударов по энергосистеме, а именно это продемонстрировал Израиль первым же своим залпом в 11 утра, их сильно очень встревожило.
0: Скажи, инцидент с проникновением террориста на севере через границу в районе Маргалиот, это, на твой взгляд, единичный случай или можно считать это признаком того, что Хизбалла пытается проверить новую систему безопасности, что мы имеем дело с таким сигналом более чем тревожным, скажем так, который говорит о некоторой системе?
3: Три недели назад два террориста добрались до нашей границы и тоже были уничтожены. Но тут нужно понимать, что такое пересечение границы. Наши заградительные сооружения отнесены от границы на 50-100 метров вглубь. Это сделано специально для того, чтобы можно было открывать огонь на своей территории, не нарушая ливанского суверенитета и не подвергая риску гражданского населения. Собственно, вот это... Помните палатку, которая была до войны? Вот палатка тоже стояла на израильской территории. То есть, да, формальное нарушение границы было, физического нарушения границы не было. Он не дошел даже до первого ряда колючей проволоки, и там бы его сразу засекли камеры, и там бы он был уничтожен в любом случае. Но его обнаружили чуть раньше, что очень хорошо говорит о наших бойцах, которые охраняют границу, и... Или у него не выдержали нервы, потому что он открыл огонь из кустов, грубо говоря. Да? То есть, и, в общем, на самом деле, да, границу пересек, но даже не пытался проникнуть на израильскую территорию. А в том, что при ливанском рельефе, да, ущелья, горные леса, реки и знание местности Хизбаллы, для которой Южный Ливан — это их родной дом, такие проникновения будут продолжаться. К сожалению, сомнений нет никаких. Никогда эту желтую линию не сделать такой герметичной, как в Газе. В Газе пустыня, да, и барханы охранять проще. Там туннели, но если туннели уничтожил, может быть спокоен. В Ливане, при том рельефе, с которым мы имеем дело, конечно, всегда можно войти.
0: Главное об этом помнить и не расслабляться. Сергей Гранкин, спасибо большое. Я тебя благодарю. Корреспондент, военный корреспондент, обозреватель 9 канала. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Госконтролер Матаньяу Энгельман опубликовал серию резонансных отчетов, докладов, одних из последних в его каденции, в которых говорится о серьезных системных сбоях в работе государственных структур во время войны «Железные мечи». Проверка выявила в том числе острый кризис в системе содержания террористов, проблемы с киберзащитой страны, отставанием государства в сфере искусственного интеллекта, а также серьезные недостатки в защите особо чувствительной информации в резиденции президента. Но мы сейчас обсудим ту часть этого отчета, и на самом деле привлекает особое внимание, данные о том, что по состоянию на февраль нынешнего года ни одному из террористов, участников резни 7 октября еще не были предъявлены обвинения, нехватка мест в израильских тюрьмах уже сказывалась на возможностях сил безопасности проводить аресты и предотвращать теракты. О выводах этого доклада мы поговорим с моим собеседником Гилем Майнером, заместителем директора отдела аудита системы обороны в канцелярии госконтролера. Гиль Майнер, шалом.
4: שלום.
0: דוח המבקר קובע שמשבר הכליה היה ידוע כבר לפני מלחמה, זה לא חדש, כן? זה לא מפתיע. כיצד ייתכן שהמדינה הגיעה לשבעה באוקטובר ללא מענה מספק לתרחיש של אלפי עצורים ביטחוניים?
4: זה נכון ששב"ס נכנס למלחמה כשהוא בעצם נמצא כבר במשבר כליה. אבל בעצם לאחר טבח השבעה באוקטובר, בעקבות הלחימה בעזה והפעילות לסיכול טרור, מספר האסירים הביטחוניים הכלואים בשב"ס כמעט הכפיל את עצמו, מ-5,200 לכ-10,000. אנחנו בעצם מצאנו בביקורת שצה"ל ושב"ס לא נערכו מבעוד מועד כנדרש לתרחיש של המלחמה, ותרחיש של כליאת מחבלים כל כך רבים לטווח ארוך.
0: וזה בעצם תוצאה שאנחנו רואים בעיניים.
4: כן.
0: מה עוד היית מציין בדוח? כלומר, הנקודות החשובות ביותר, כן, הקשורות.
4: בעצם חשוב לומר שבעקבות כך, בעצם שב"ס לא היה יכול לממש במלואו את הייעוד שלו כארגון הכליאה הלאומי של ישראל. והמצב הזה בעצם פגע גם ביכולת שלו לתפקד בתוך בתי הכלא. בעצם השינוי לרעה פגע ביחסי העוצמה בין אנשי סגל שב"ס לבין האסירים, כך שהיו הרבה מאוד אסירים על כמות כמעט שווה של אנשי סגל, וזה בעצם הגביר את הסיכון לפגיעה פיזית ומילולית באנשי הסגל. רק לכך, חשוב לומר שבעצם בגלל מצוקת הכליה, היה פער בין המעצרים ששב"ק רצה לבצע, ובין מה שהוא ביצע בפועל בגלל שלא היה מקום בבתי הכלא, וגם תהליכי חקירה של אסירים ביטחוניים נפגעו.
0: רק לחדד, האם במהלך העבודה, במהלך הביקורת, מצאתם התראות, אולי מסמכים, שהצביעו בעצם מראש על הסיכון, כן, שבסופו של דבר הוא התממש, אך לא זכו לטיפול?
4: הסיכון של ריבוי אסירים?
0: כן, כן, הסיכון של כל המצב, כן, שאתה מתארים
4: בעצם בתוך. אני יכול לומר שבעצם שירות בתי הסוהר התכונן לתרחיש המלחמה, אבל הוא התכונן לתרחיש המלחמה על בסיס בעצם הצפפת בתי הכלא. כשבעצם לא היה בפניו תרחיש ייחוס שבעצם אליו הוא היה צריך להתכונן. בעצם צהל לא בנה עומדן של כמות האסירים הצפויה במלחמה, ולכן היה בעצם איזשהו נתק בין שני הגופים, שבעצם מביא למצב שבו שניהם לא היו ערוכים למלחמה הזו.
0: עד כמה העומס החריג הזה, כן, שונה את יחסי הכוחות בעצם בין הסוהרים לבין האסירים הביטחוניים, והגביר את הסיכון לאנשי שב"ס?
4: אז אנחנו לא נוכל להיכנס למספרים, אבל מה שחשוב להבין זה אנשי שב"ס בעצם, אנשי הסגל ושב"ס צריכים לשמור בכל העת על יתרון מספרי מול האסירים בכל פעולה שהם מבצעים. וככל שיש יותר אסירים ויש יותר פעולות שמבטאים, כמו למשל נניח להוביל אסירים לדיון וידאו של מול להערכת המעצר שלהם מול שופט וכן הלאה, בעצם הצריכה שיהיו תמיד יותר אסירים, יותר סוערים מאשר אסירים. וכאשר בעצם יש המון אסירים, אז צריך להעסיק המון המון אנשי צוות, וכך בעצם זה שוחק את אנשי הצוות ויכול לגרום לסיכון שלהם.
0: עברתי על הדוח, ואני חושב שאחד הממצאים הדרמטיים בו הוא העובדה של שחרורם של 19 לוחמים בלתי חוקיים, בהם מנהל בית חולים שיפא בעזה, כן? כיצד התקבלה ההחלטה הזאת?
4: ההחלטה הזאת בעצם, בעצם הסיפור הזה מתחיל בבקשה של המלל, בעצם להקטין את כמות האסירים בגלל בגץ שמוגש נגד מדינת ישראל בנושא מחנה שדה תימן, מחנה הכליאה בשדה תימן. בעצם השירות הביטחון הכללי מעביר, לבקשת המלל משחרר 19 כלואים, לוחמים בלתי חוקיים שנתפסו בעזה, שביניהם מנהל בית החולים שיפא. אנחנו מוצאים בביקורת שבעצם הנושא הזה לא הובא לידיעת ראש הממשלה, וגם לא הובאו בחשבון ההשלכות הציבוריות שיש לשחרורו של בעל תפקיד כמו מנהל בית החולים, על בעצם ההשלכות הציבוריות של הנושא הזה, של השחרור.
0: כן, נתונים חמורים בהחלט, והרבה חומר למחשבה. כן, נגענו קצת לקצה מזלג, מה שנקרא, אבל גם זה מעורר מחשבות. אני מודה לך מאוד, גיל מיינר, סגן מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
4: תודה רבה לך,
0: להתראות. Мой собеседник говорит о той части отчета госконтролера, которая была посвящена содержанию под стражей и освобождению заключенных, которые удерживаются по соображениям безопасности. Он напоминает о том, что утром 7 октября 2023 года со стороны Газы началась беспрецедентная террористическая атака. В ходе этого нападения террористы, многие, были арестованы и помещены под стражу, заключены под стражу. Надо сказать, что речь идет о тысячах террористов из Газы, а также из Иудеи и Самарии. И вследствие этого число палестинских заключенных в объектах управления тюрем Израиля, Шабас, резко увеличилось. Примерно 5200 человек до войны, до почти 10 тысяч. Это на январь 2025 года, то есть примерно 92% рост составило количество арестованных террористов. И этот арест тысяч террористов без предварительной подготовки только усугубил и так существующий дефицит мест в израильских тюрьмах, ограничил возможности Шабака по проведению арестов и следственных действий, очень увеличил нагрузку и риски для персонала. Шабас, госконтролер, в том числе подчеркивает, что и армия, и Шабас не подготовились заблаговременно и должным образом к сценарию войны и долгосрочному содержанию террористов под стражей. Отсутствие такой оценки потенциального числа возможных задержанных террористов, инфраструктура, которая была не готова, привели в итоге к тому, что в разгар войны, в то время как израильские заложники удерживались в Газе, были освобождены директор больницы Шифа и еще 18 заключенных. Следует крайне серьезно отнестись к тому факту, что освобождение заключенных, представлявших угрозу безопасности государства, не было своевременно доведено до сведения премьер-министра. И это только часть отчета, который мы успели коснуться. Напомню, с моим собеседником, заместителем директора отдела аудита системы обороны в канцелярии госконтролера Гилем Майнером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Поговорим о политике, которая все больше напоминает предвыборную политику, что, в общем, является отдельным жанром, но, тем не менее, КНЕС продолжает работать. Дата выборов по-прежнему окончательно неизвестна. О том, как сегодня закончились двухдневные слушания по запросу депутата Тали Готлиб, которая просила предоставить ей неприкосновенность депутатскую. Поговорим о законе, о важности и значимости в стране изучения Тора. И не только об этом. Поговорим с моим собеседником Ариком Эльманом, политологом, и моим коллегой, ведущим Канрека. Арик, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Ну, прежде всего, давай, можно, я считаю, просто обязана упомянуть такую обсуждение комиссии Кнессета по просьбе депутата Тали Готли предоставить ей депутатскую неприкосновенность. Это, ну, по сути, стало двухдневным бенефисом Тали Готлиб, многочасовым. Давай напомним, в чем суть дела, почему, собственно говоря, Тали Готлиб обращается к Кнессету с просьбой дать ей эту неприкосновенность, хотя, в принципе, она есть у депутата. Да? В чем причина, и главное, каковы были аргументы Тали Готлиб. Я не знаю, смотрел ли ты все эти многочасовые слушания, но, тем не менее, это было впечатляющим зрелищем.
5: Депутатам, да, депутатам КНЕСТа за эту зарплату платят. Тали Готлиб, ну, она как бы была в своем амплуа, ну, так долго следить за этим было тяжело, конечно. Вкратце, суть дела в том, что выступая с трибуны КНЕСТа, Тали Готлиб, и не только там, но и в публичных заявлениях, раскрыла личность сотрудника Шабаха, партнера одного из лидеров антиправительственного протеста Шиклы Брысли. Кроме этого, она выдвинула против него ряд обвинений, связанных с готовностью или отсутствием таковой в Шабаке к событиям 7 октября.
0: Это помимо... кейс, да? То есть, по сути, это кейс, на основании
5: помимо
0: чего...
5: Помимо опровержений жестких, да. Так сказать, тех вот этих последних обвинений, которые вот ты выдвинула, и угроз Шикму Бреслер, и, я не помню, честно говоря, даже подавали Шикму Бреслер в суд на Готлиб за клевету, потому что это очень трудно сделать против действующего депутата. Тем не менее, я помню, что она договорилась, что в тот момент, когда Готлиб перестанет быть депутатом, она это сделает. И ее партнер тоже собирался это сделать. Шабак обратился, еще при предыдущем главе Шабака, Розани Бари, обратился к юридической советнице правительства с требованием начать расследование против Тали Готлиб и подать против нее обвинительное заключение за раскрытие государственной тайны. Раскрытие личности агента Шабака – это уголовное преступление. Mm-hmm. Проведя это расследование, и, в общем-то, так сказать, большой сложности в этом не было, потому что Готлиб не скрывала, да, и не опровергала свое намерение. Наоборот, она продолжала настаивать, и настаивает сейчас на том, что все, что она сделала, было сделано в рамках ее работы как депутата, ее обязанности перед своими избирателями, поэтому она полностью защищена от расследования и от судебного преследования по своим парламентским иммунитетам. Если это не явилось на дачу показаний. В результате, в конечном итоге, юридическая советница правительства решила подать против нее это самое обвинительное заключение. И в соответствии с законом Готлиб обратилась в комиссию КНЕСТа по регламенту, то, что на иврите называется «Вадата КНЕСТ», с просьбой предоставить ей иммунитет. Теперь закон, надо напомнить, что закон был исправлен. В этом смысле, если раньше иммунитет был автоматическим, и правоохранительные органы должны были просить депутатов его снять, то теперь...
0: И теперь обратная процедура.
5: Да,
0: он надо просить.
5: Депутат сам должен убеждать своих коллег в том, что ему этот иммунитет нужно предоставить. И как, Анна, вы правильно заметили, для депутата Готлиб это была отличная возможность превратить все это слушание в общественный, так сказать, процесс, в котором она выступала обвинителем против юридической советницы правительства и других ее чиновников.
0: Которые, надо сказать, она присутствовала в сопровождении почти полного состава своего отдела. Да,
5: да, потому что обычно юрсоветница правительства старается на подобных заседаниях конечно, не появляться, потому что они зачастую превращаются именно в нападки на нее и критику в ее адрес. Но в этот раз у нее не было выхода, потому что процедура требует от нее представить аргументы в пользу того, почему депутат КНЕСТа должен предстать перед судом. Позиция юрсоветницы, сразу надо в скобках сказать, была достаточно проста. Да? Готлиб нарушила букву закона.
0: И неважно, почему она это сделала, то есть, по сути, все эти часы объяснения Тали Готлиб, почему она сделала это правильно, ради каких, так сказать, правильных целей, неважно.
5: Более того, юридическая советница представила депутатам секретный документ, подготовленный в Шабаке, завизированный в том числе и нынешним главой Шабака Давидом Зини. Да, вот, мы знаем, что существует такая политическая, да, подоплека. В этом деле вот Ронен Бар воспринимается многими депутатами коалиции как человек, который была, так сказать, вендетта против нынешней коалиции, нынешнего правительства и так далее.
0: И юридическая советница правительства, она поддерживала его в этом?
5: Да. Mm-hmm. И Давид Зини, человек, назначенный вопреки желанию юридической советницы, благодаря, так сказать, решению Высшего суда справедливости и настоянию премьер-министра. Но, так сказать, юридическая советница могла воспользоваться тем, что Давид Зини тоже настаивает на том, что Тали Готлиб должна предстать перед судом, потому что был создан очень опасный прецедент. И в секретном документе, который был представлен депутатам, часть из них ознакомилась с ним, утверждает, что там речь идет о том, что разглашенная депутатом Готлиб информация поставила под прямую угрозу жизни не только этого абьента Шавака, но и его семьи. Готлиб со своей стороны, как я уже сказал, использовала эту ситуацию при поддержке ряда депутатов от коалиции в комиссии по регламенту для того, чтобы еще раз напомнить о всех грехах, всех упущениях и того, что она считает отборочным исполнением закона и порядка со стороны юридической советницы ее ведомства. То есть дискриминация. Скажем, один из главных козырей в этом процессе был тот факт, что по утверждению депутатов коалиции юридическая советница намеренно затягивает расследование похожего, скажем так, правонарушения со стороны депутата от оппозиции, депутата от демократа Гилада Карила, который якобы разгласил какие-то секретные протоколы, если я не ошибаюсь, какого-то заседания комиссии по иностранным делам и обороне. Это расследование действительно до сих пор не закончено, но надо сказать, что Гилад Карил, который отрицает свою вину, в отличие от Готлиб, давал показания на следствие, которое было начато в его отношении.
0: Да. Ну, Арик, я хочу тебя спросить, да, с практической точки зрения, потому что я боюсь, что мы не уложимся ни в оставшиеся минуты программы, и даже не в несколько ближайших программ, для того, чтобы кратко пересказать, впечатляющую по продолжительности и по содержанию речь Тали Готлиб, но теперь вот с технической точки зрения. Есть же в комиссии Кнессета большинство у коалиции, надо сказать, да? То есть, по сути, можно сказать, что в ближайший понедельник, когда комиссия будет голосовать по просьбе Готлиба о предоставлении неприкосновенности, и обеспечено это большинство, или здесь возможны сюрпризы?
5: На этом этапе, я думаю, можно с достаточной степенью уверенности говорить, что как в свете той позиции, которую Готлиб заняла, и которая популярна очень, как минимум, у избирателей Ликуда, у членов Ликуда, да, в преддверии праймериз, о том, что не важно, что она сделала, важно только, что она разоблачает израильскую юридическую систему, с юридической советницей во главе. Я думаю, скорее всего, коалиция пойдет ей навстречу и не позволит снять ее иммунитет. Дальше уже все будет в руках израильского избирателя. Да?
0: Я хочу напомнить, что еще предстоит голосование на пленарном заседании Кнессета. Там,
5: да,
0: там картина иная, потому что, как всегда, очень много зависит от харидим.
5: Вот там теоретически, надо сказать, возможны варианты, потому что ряд депутатов и министров от Ликуда, имеющих право на голосование, мы знаем, что есть министры, которые являются норвежскими, да, они в Кнессете в голосовании не участвуют, но там анонимно при этом, да, раздается немало критики в адрес Готлиб именно по сути ее поступка, да.
0: Может быть, по сути, поступка, а может быть, потому что близки праймериз в Ликуде, она является сильным конкурентом.
5: Теоретически сюрпризы возможны, как минимум, со стороны тех депутатов от Ликуда, которые сегодня уже предвидят, что им на праймериз ничего не светит, и это, может позволить им действовать в соответствии с тем, как они считают нужным, и тогда в последний момент может оказаться, что пленарное заседание Кнессета решение комиссии по регламенту изменит. Да? Но, как вы правильно сказали, Анна, это будет зависеть в том числе от позиции ультраортодоксов. Хотя надо сказать, что то, как они вели себя сегодня на заседаниях не только этой комиссии, но и финансы в отношении юрсоветницы, правительства и ведомства, скорее свидетельствует о том, что в этом случае они будут готовы подставить ей ногу, не интересуясь содержанием дела.
0: Да, здесь даже не вопрос, как относятся ультраортодоксы к Тали Готлиб, а вопрос к тому, что известно, именно как они относятся к Гале Барав-Мяре. Арик, я хочу, чтобы мы успели, да, коротко хотя бы коснуться вот в оставшиеся полторы минуты еще одной темы. Закон, вот на иврите звучит «Хоки сод лебут тура», да, основной закон, который, по сути, прописывает в израильском законодательстве статус и ценность изучения Торы. Времени мало, но все-таки, поскольку сегодня он этот закон поднимался на Министерской комиссии по законодательству и там претерпел некоторые изменения. Вот вкратце, да, что за изменения, как он выглядит теперь?
5: Ну, изменения на самом деле очень важные, потому что то, что было обещано ультраортодоксам в начале каденции этого правительства, и то, чего они требуют сегодня, это закон, который приравняет изучение Торы к службе в армии и раз и навсегда решит вопрос с тем, будут ли призываться какие-то ученики Ишив или нет. Да, ну, если учеба в Ишиве также отвечает национальным интересам Израиля, как военная служба, то они должны быть автоматически освобождены от призыва по этому закону, который должен быть основным. Но коалиции было понятно, что далеко не все в Ликуде готовы голосовать за такой закон, а Бецалель Смотрич вообще выдвинул ультиматум, сказал, что его фракция абсолютно не способна такое поддержать. В результате было записано в решении комиссии комитета министров по законодательству, что закон пройдет в предварительном чтении, как он есть, но по ходу его подготовки к первому, второму и третьему чтению он будет изменен, и этот параграф, этот пункт, то есть уравнение в правах, скажем так, или признание учебы, изучения Торы такой же обязанностью, как и военная служба, будет из него выброшен. Это значит, что фактически этот закон превращается просто в пустой звук, да? который декларирует, что государство Израиль стремится ценит поддерживать изучение Торы, но абсолютно не гарантирует ученикам Ешив никакого освобождения от военной службы, потому что не дает им никаких дополнительных льгот. Надо сказать, что другой закон, который имеет весьма конкретные немедленные материальные последствия для ультраортодоксальной общины, именно закон о изменении критериев предоставления льгот по финансированию яслей, вот он продвигается успешно. Он, если не ошибаюсь, в первом чтении уже принят. И там тоже, надо сказать, был сделан шаг в сторону Виталия Смотрича, по требованию которого в этот закон были внесены дополнительные критерии, предоставляющие льготы семьям резервистов, которые должны быть как минимум такими же, которые предоставлялись ученикам Ешив. Надо сказать, что для того, чтобы обойти вот эти санкции, которые были введены, закон изменяется так, что он будет предоставлять, льготы будут предоставляться в соответствии со статусом, положением, экономическим положением матери, а не отца, как было до сих
0: пор. Арик Эльман, я благодарю вам. Большое спасибо политологу, мой коллега, ведущий Канрека. Спасибо.
5: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Обмен ударами между Израилем и Ираном, как уже было сказано, был коротким, но он уже привел к срыву части графика экзаменов. Министерство образования было вынуждено вносить экстренные изменения в систему, прежде всего, БГРУЙОТ, выпускных экзаменов. Часть экзаменов перенесена. По некоторым предметам, включая обществоведение, например, школьники получат внутренние оценки вместо внешнего экзамена. И решение Минпроса, как обычно, вызвали споры, новые вопросы о готовности системы образования к чрезвычайным ситуациям, которые в последнее время довольно часто. Об этом мы поговорим с Вихаем Хаимом, корреспондентом сайта Вала по вопросам образования и социальной защиты. Вихай Хаим, шалом. Катав хинух вэрэвха шалатар Вала. אנחנו בסדר גמור, אני מקווה גם שתלמדי ישראל יחסית, כן, למצב. מה היו השיקולים המרכזיים שהובילו את משרד החינוך להחליט על ביטול בחינת בגרות באזרחות ולמרתה בעצם לציון פנימי?
6: בעיקרון מצאו כמעט באמת לכל הבגרויות מועדים חלופיים, יש שיגידו מועדים יותר טוב, יש שיגידו פחות, בעצם כמעט רוב הבגרות בעצם נדחו עד לסוף החודש. לאזרחות באמת לא נמצא איזשהו מועד, בלוז המאוד מאוד צפוף. בעיקרון מה שהחליטו זה לנסות, נקרא לזה, להקל על תלמידי ישראל מהבחינה הזאת, ולקחת באמת את הציון הפנימי, וזה מה שיהיה בעצם שוכפל לבגרות. מבחינת
0: זה
6: נגיד...
0: וכי, זה המקצוע היחיד בעצם שאומר למבחן הפנימי?
6: נכון, זה המקצוע היחיד שאומר באמת לציון הפנימי, ומבחינת מקצועות אחרים, כמו ביולוגיה, פיזיקה, רשימה מאוד מאוד ארוכה, באמת כמעט סוף החודש, יבחנו התלמידים, יש גם בגרות, גם במדעי המחשב, יש גם תאריכים מאוד חופפים, אז גם יש איזשהו סידור או מצווה, נקרא לזה ככה, אוהבים להשתמש במילה הזאת בזמן האחרון, לגבי הבגרות האלו, אבל כן, נכון, בגרות באזרחות, למי שבאמת למה, נשקיע, נבחן, לא יהיה בגרות, יהיה בעצם ציון פנימי, תלוי בשאולים מהבחינת התלמידים, האם זה טוב או לא טוב, מהבחינה הזאת.
0: בסדר, אני לא שואלת באמת בכוונה, כן, אני גם, אגב, גילוי נאות, אני אמא של תלמיד שמסיים י"א, גם הוא בכלל אותה קבוצה. כיצד מגיבים מנהלי בתי ספר וארגונים מקצועיים למתווה החדש? הם שמחים בפחות קצת, אני מניחה, כן?
6: כן, ארגון מנהיגים בעצם שמאגד את כמעט את כל מנהלי בתי הספר בישראל, הוציא בעצם מכתב שדורש באמת להקל עוד יותר על התלמידים, לבוא לקראתם, אבל מדובר בסופו של דבר על בגרויות שאתם יודעים, ילמדו רק בסוף החודש, יש כאלה שתכננו חופשות, אנחנו יודעים שאנחנו עדיין במצב ביטחוני, זה קצת עזוי אפילו לדבר על חופשות שרק אתמול היינו במצב מלחמה ולא ידענו מה קורה. אבל כל משפחה באמת עשה לה את הסידור שלה, ובסוף לשים בגרות, בסוף החודש, במשך כמעט, תחשבו על תלמיד שלומד במשך חודש שלם למגוון רחב של בגרויות, אומרים לו, עכשיו בוא תיקח עוד כמעט 25, בערך כמעט 30 יום, פחות או יותר, ובואו תלמד עוד שיהיה לך, מצד אחד, עוד ניסיון, עוד רקע וזה, אבל בואו נדבר אם אנחנו קצת שומעים את התלמידים שלנו, ואת יכולה להעיד על זה אולי, השנה הזאת היא די מצטה את עצמה, ולחכות לעוד בגרויות, לעוד מבחנים, זה מאוד מאוד קשה להם, אני דיברתי עם עשרות תלמידים, באמת מהרגע שיצא המצווה, לא פשוט, לא פשוט לקבל את זה, התלמידים מאוד מאוד לא מרוצים.
0: כן, אז רק במילה, אביחי, יש מצב שכל מה שאתה מתאר בעצם, מן הסתם גם במשרד החינוך מכירים אותו, כן? יש אולי סיכוי באמת שיקל עוד יותר, שיחליט, אוקיי חבר'ה, בסדר, שמענו אתכם, תקבלו עוד הקלות, או שסטו, מה שהוחלט, הוחלט.
6: אני יכול להגיד שבאמת אנחנו עוד מחכים להקלות ממשיות לתלמידי הצפון. בואו לא נשכח, בקו העימות לא לומדים. לא למדו, לא יודעים מה זה בגרויות. בעצם, ומשם אנחנו שומעים שהמצבים שהולכו כלפיהם, בשם המעטה הם לא מרוצים. להגיד לך שאולי זה ישתנה, יכול להיות, כי אנחנו באמת חיים מה שנקרא מהרגע להרגע, והכל פה יכול להשתנו. אבל לגבי המצווה, נראה שהוא באמת סופי, למרות התירומת והזעם והכעס, גם של המנהלים וגם של התלמידים מהבחינה הזאת.
0: אוקיי.
6: כמובן, אנחנו נהיה בקשר, מה שנקרא, כי באמת אתמול דיברתי על כך, שהלימודים
0: יחזרו
6: רק ביום רביעי, והנה חזרנו היום, זה
0: כל
6: יכול להיות.
0: אוקיי, החול, בהחלט, במציאות שלנו. תודה רבה, בינתיים, כן, תודה רבה, בחיי חיים, כתב חינוך ורווחה של אתר וואר. כן, שקט, תודה רבה. מוי собеседник говорит, что почти все выпускные экзамены, бугруют, приняли решение перенести их на конец месяца, на конец июня. Кроме обществоведения, для него просто не нашлось места в графике экзаменов, и тогда решили сделать вместо полноценного выпускного экзамена, поставить внутренний экзамен, внутренняя оценка. А другие экзамены выпускные, такие как биология, физика и многие-многие другие, они будут действительно в конце месяца. На это не слишком хорошо реагируют, причем не только учителя, а директора школы и сами ученики, потому что для них это, по сути, увеличивает не только время, в течение которого они могут готовиться, но и время выпускных экзаменов растягивается больше, чем они ожидали, но и директора школ тоже не в восторге, они, организация директоров школ опубликовала письмо в Министерство образования, Министерство Хинух, с требованием решить о дополнительных облегчениях и, кроме того, о том, что недопустимо переносить экзамены на конец месяца, когда у многих преподавателей уже запланированы отпуска. Но в нашей реальности очень трудно учесть все соображения, говорит Хайхаим, и поэтому, скорее всего, дополнительных облегчающих решений относительно выпускных экзаменов, видимо, ждать не приходится, но только кроме учеников, которые живут на севере, как мы понимаем, в их ситуации вообще вряд ли кто-то говорит о качественной учебе, о подготовке к выпускным экзаменам, но пока ситуация остается под вопросом в силу уже очень часто и драматически меняющейся обстановки. Напомню, мы беседовали с Вихаем Хаимом, корреспондентом Атара сайта Уалла по вопросам образования и социальной защиты. И мне же остается назвать тех, кто готовил эту программу вместе со мной. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафир Салим, звукорежиссер Яна Райба-Барская. Прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРэка. Всего доброго. До свидания.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рамках программы классической музыки я хочу вас познакомить, если вы не знакомы, или напомнить вам о коллективе, который появился в начале 60-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов под руководством человека, которого звали Уорд Свингл. Мы говорим о коллективе, который называется The Swingle Singers. Уорд Свингл. Гений, на мой взгляд. Коллектив этот работал с такими музыкантами, как Эдит Пиаф, Мишель Легран, Шарль Азнавур. Но вскоре у основателя этой группы Уорда Свингла появилась идея исполнять вокальным ансамблем инструментальную музыку, музыку классическую. Их дебютным альбомом стал джаз Себастьян Бах. Этот альбом принес ансамблю мировую славу и первую премию Грэмми. За Бахом последовали произведения Вивальди, венских классиков, романтиков, народные песни, джазовые композиции. В первый состав ансамбля входили сам Уорд Свингл и его коллеги, все из Франции. Но в 1963 году эта группа продолжила свою работу и записала первую пластинку «Джаз Себастьян Бах», которая получила премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист». А также эта запись и две последующие получили Грэмми уже в номинации «Лучшее хоровое исполнение». И альбом этот дебютный получил совершенно замечательные отзывы от кумиров самого коллектива, которыми были Элла Фицджеральд, Ягуда Минухин, Гленн Гульд и многие другие. Ансамбль сейчас базируется в Лондоне, не в Париже. Репертуар их насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров. Но поскольку мы говорим о классике, я предлагаю сегодня услышать и самим узнавать те или иные произведения классического репертуара. The Swingle Singers.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан Река под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская и программа. Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганом Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свой рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр, театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. В нашем эфире «Эспания Кани» – это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров пассодобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но, как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 92 году этот оркестр записал свой первый диск. Назывался он «С Рождеством Христовым». Через два года появилась запись второго вальса из свиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича, и эта запись сделала этот оркестр и Андре Рье, и его новый уже коллектив знаменитым, ну, для начала в Нидерландах, в Голландии, а потом уже и во всем мире. Тем не менее, я хочу сейчас, чтобы вы услышали композицию, которую, возможно, не слышали никогда, а кто-то, кто обращает внимание на новые-новые вальсы уже этого века, я думаю, слышали то, что написал замечательный актер Энтони Хопкинс. Я думаю, этого актера, режиссера, имя знакомо нашим радиослушателям. Талантливый человек, в данном случае действительно талантлив во всем. И до своей актерской карьеры Энтони Хопкинс занимался музыкой. Музыкой классической, в частности. И вот он написал относительно недавно, несколько лет назад, волшебный трогательный вальс. Написал его, вернее, давно. Но то, что называется, спрятал в долгий ящик, не представив миру незнакомым вообще. Вальс был вообще написан для оркестра только на бумаге. И Хопкинс сам никогда, сам лично не слышал его во всей красе. Только написал до тех пор, пока он не познакомился с Андре Рье, а Андре Рье узнал о существовании вальса Энтони Хопкинса. И вот фактически 50 лет спустя был вальс этот написан, можно сказать, снова, уже аранжирован. И посмотрите, какой вальс получился. Вальс Энтони Хопкинса.

0: Надо сказать, что есть видеозапись того, как сам сэр Энтони Хопкинс слушает исполнение своего же вальса, окруженный своими близкими. Это стоит того, посмотреть в интернете вот эту запись, исполнение оркестром под управлением Андре Рио, вот этого вальса, который так и называется вальс, у него есть свое название, и вальс продолжается, так это называется, по-немецки «Жизнь продолжается». Посмотрите, почувствуйте, если захочется еще раз попробовать на себе обаяние этого вальса Энтони Хопкинса.
1: В репертуаре оркестра под управлением Андре Рио есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф. Конечно, Джули Кристи и Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар. Это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио.

Казалось бы, многие привыкли к Жаку Оффенбаху, автору десятков веселых оперетт, буйного инфернального галопа, канкана из «Орфея в аду». И тем не менее, вот этот тонкий шарм, популярнейший во всем мире баркалроллы, лишний раз доказывал, что он, Жак Оффенбах, был большим талантом с действительно широким диапазоном возможностей, в том числе, конечно, лирических баркалролла Оффенбаха.

Более чем уверена, что когда-то вы встречали в своей жизни эту прекрасную мелодию из медленной части знаменитого концерта испанского композитора Хоакина Родриго. Разумеется, и это вполне естественно, редко кто может сразу вспомнить, откуда она, кто ее сочинил, кто композитор. Тем более, что эта музыка существует в самых разнообразных воплощениях, вокальных, инструментальных. Мелодия разошлась по всему миру, вписавшись в разные стили. И в классику, во фламенко, в джаз, популярную эстраду. И за последние лет 50 аранхуэсский концерт для гитары с оркестром стал просто легендой испанской музыки, затмив собой очень и очень много, и уж совершенно точно затмив собой то, что писал Хоакин Родриго в своей жизни. Это классик испанской музыки, один из самых известных композиторов Испании второй половины 20 века, музыковед и музыкальный критик. Оркестр Андре Рье, аранхуэсский концерт.

Ну а сейчас я хочу предложить вам вспомнить и фильм, и музыку Чарли Чаплина. Тем более, что в данном случае это художественный фильм самого Чарли Чаплина, лирическая трагикомедия 52 года, лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку к этому фильму. Фильм 1973 года. Фильм этот назывался «Огни Рамбы». Уверена, многие из вас были рано или поздно зрителями этого фильма. И композитор был сам Чарли Чаплин. Автором сценария был, как и продюсером, тоже Чарли Чаплин. Музыка совершенно, на мой взгляд, потрясающая. Я ее очень люблю. Она нежна, она красива. И давайте слушать. Давайте слушать с помощью оркестра Эндрю Рье эту потрясающую композицию «Огни рампы».

Сейчас я предлагаю нам с вами вспомнить еще одно замечательное произведение, которое написал вначале в качестве пьесы Ибсен, ну а потом Эдвард Грик, норвежский композитор, написал совершенно потрясающую сюиту «Пер Гюнт», песня «Сольвейг».

исполняю музыку так, говорит Анри Рье, как она была задумана. Я не добавляю популярные ритмы и не меняю мелодии. Моя цель – добавить визуальные элементы. Девушки в моем оркестре не одеты в строгие черные костюмы, как в других оркестрах. Сцены роскошные, декорированы в привлекательном стиле. И в мир классики я добавляю долю юмора и всегда настроение. Мы были в мире Анри Рье с его оркестром и, конечно, с прекрасными композициями, с разным хорошим композициями. Хорошего дня всем и прекрасной музыки. До следующих встреч.

Memory – память, воспоминания. В данном случае ария Гризабеллы, главная тема мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» 81 года. Слова были созданы позже мелодии, и автором стал Тревор Нан. Что касается этой песни, она исполняется Гризабеллой, которая некогда была гламурной, модной кошкой, которая вспоминает свое прошлое. Сначала это в мюзикле было в усеченной версии, в первом акте, потом полностью ближе к финалу. Действительно является кульминационной, наиболее известной композицией мюзикла «Кошки». Есть очень много исполнителей, достойнейших, которые взяли эту тему в свой репертуар.

Лунная река, Moon River. Тема как вокально, так и инструментально очень известна, знаменита, одна из лучших написанных когда-либо. Написана специально для фильма «Завтрак у Тиффани» и специально написанная для актрисы Одри Хепберн, которая ее и исполнила первой. Авторы этого чуда – Джонни Мерсер и Генри Манчини. Написали они это песню в 1961 году. Эта песня получила в свое время премию Академии «Оскар» как лучшая песня к кинофильму в том году, когда это обсуждали. Давайте слушать эту потрясающую мелодию «Moon River», оркестр Андре Рье.

Следующая тема, которую я хочу вам предложить, это действительно популярная тема, песня из мюзикла «Звуки музыки», который впервые вышел в 1959 году. Мюзикл Роджерса и Хаммерстайна. Там эта тема исполнялась персонажем капитана Георга Людвига фон Траппа. Кстати, первым исполнителем был хорошо знакомый многим из вас, особенно тем, кто знает идиш, Теодор Бикель в дуэте с Мэри Мартин. Далее этот мюзикл ставили вновь, появлялись новые исполнители, и тема до сих пор является очень популярной. Оркестр Эндрю Рье. Популярная тема из мюзикла «Звуки музыки» называется «Эдельвейс».

Следующая тема имеет интересную историю. Это прекрасная музыка. Это саундтрек к одноименному фильму, который был выпущен в 1972 году. Композитор Нино Ротта. Имя, я думаю, такое. Имя повторять дважды не надо. Но у истории музыки, конкретно этой музыки, которую он написал, как композиция, есть интересный поворот. Эта композиция была номинирована на премию «Оскар», но Академия сняла номинацию после того, как было определено ими, что тема любви, которую написал Нино Ротта для фильма «Крестный отец», была переписанной версией, измененной, разумеется, его же музыки, но из другого фильма, а именно фильма 1956 года «Фортунелло». Фрэнсис Коппола нанял итальянского композитора Нино Ротта для создания подчеркивания фильма «Крестный отец», включая главную тему «Speak softly, love» – «Говорите тише, любовь». В октябре 1971 года Коппола прилетел в Рим с копией фильма, чтобы дать Нино Ротте возможность посмотреть и создать музыку соответственно. И для музыки Нино Ротте должен был относиться к ситуациям и персонажам в фильме, разумеется, уже прочувствовав все это. В фильме есть целых 9 случаев, когда можно услышать случайную музыку, но, тем не менее, то, что написал Нино Ротте, как тема любви, стала просто шедевром 20 века, и мы эту музыку не забываем и сейчас. «Крестный отец» – фильм. И, конечно, главная, красивейшая тема – нет, Нино Ротта.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете повтор программы «На пике событий» с Анной Райан.
2: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. В том числе о том, что на севере страны по-прежнему сохраняется напряженная ситуация. Ливан и Иран говорят о новых правилах игры, а армия обороны Израиля продолжает, тем не менее, операции против террористической инфраструктуры Хизбаллы. Поговорим о том, что Соединенные Штаты и Иран по-прежнему обсуждают будущий договор, возможный договор, но заявление американского президента, а также иранские угрозы лишь подчеркивают растущие разногласия между интересами и позициями Соединенных Штатов и Израиля. Между тем, Иран объявляет себя победителем и пытается навязать новую систему сдерживания во всем регионе. Поговорим о докладе государственного контролера, который выявил новые серьезные системные провалы. Прежде всего, в том, что касается содержания в израильских тюрьмах террористов. Ну и поговорим о том, что происходит с летними школьными лагерями, сдачей экзаменов на аттестат зрелости в свете последних событий в области безопасности. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Итак, этот виток эскалации, обмен ударами между Израилем и Ираном был максимально коротким, и после него американский президент Дональд Трамп вновь, в который уже раз, продемонстрировал уверенность в том, что новой войны не будет, а соглашение с Ираном, наоборот, будет, причем уже в самые ближайшие дни. Вот что сказал, в частности, Дональд Трамп. У Ирана не будет ядерного оружия, говорит американский президент. Он в продолжении этого вот отрывка, он довольно убежденно говорит о том, что в ближайшие буквально пару недель мы увидим серьезное развитие по дипломатическому пути, возможно, соглашение. Ну, в общем, не первый раз, когда мы слышим такие, даже не прогнозы, а обещания от американского президента. Вопрос только, каковы шансы на их воплощение. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросу внешней политики. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: Я даже не спрашиваю, насколько ты считаешь реалистичным обещание очередного Трампа по скорому-скорому миру и так далее. Насколько, на твой взгляд, заявление Трампа о том, что Израиль больше не вернется к войне с Ираном, отражает действительно реальность, а не его личные ожидания? Вот тот самый Мацуй и Рацуй.
3: Ну, здесь, наверное, надо разбираться в специфике отношений Нетаньяху и Трампа, чтобы ответить точно на этот вопрос. Но по совокупности всего того, что мы наблюдаем, наверное, стоит предположить очень аккуратно, что к подобного рода инцидентам Трамп очень не хотел бы возвращаться. Я не знаю, насколько он понимает, как сильно увязаны сегодня в моменте направление иранское, направление ливанское. Не знаю, насколько он понимает, насколько мы не могли не ответить. На самом деле, все, что мы сделали, наверное, поздновато и так мягонько, так немного, как там говорил один министр Дардали. Вот. Но по большому счету, если смотреть на глобальную картину с глазами Трампа, то он, конечно же, хочет сделки любой ценой, наверное, уже любой ценой, очень быстро.
2: А вот, Дим, ты считаешь, действительно уже любой ценой? То есть то, что хочет сделки, а не войны, это, в общем, довольно прозрачно. Вопрос, насколько ли он пришел к фазе, в которой он готов на любые уступки Ирану.
3: Ну, как-то лицо надо сохранить. Я сегодня как-то меня очень действительно, обеспокоило сегодня заявление Джея Ди Венса, когда он сказал, что эта сделка не просто близка, она близка, и израильтяне могут, и она может не понравиться Израилю, сказал Джей Ди Венс, но при этом отметил, что не понравится, это же наши американские интересы, а не израильские. И вот это меня немного напрягло, и это может косвенно, правда, но действительно указывает на какую-то динамику переговорного процесса, в который иранцы понимают очень простую вещь. Парадоксально так получилось или нет, но Трамп просто сдал им все козыри от времени до своих требований, и когда Иран держит за горло и Америку, и Персидский залив, и весь остальной мир блокады Ормузского залива, он на самом деле играет на нервах всех мировых бирж, и это очень чувствительно для Трампа. Угу. На фоне, сколько там, по-моему, 35% поддержки у него. Это один из самых низких его личных рейтингов за
2: первую. Ну, может быть, его в меньшей степени это может тревожить, как это может тревожить в меньшей степени президента в середине его второго срока?
3: Ну, в общем и целом, конечно, да, он уже не должен заботиться о рейтингах, но если он превратится в хромую утку сейчас, после избрания Конгресса, а там он может потерять не только Палату представителей, но и Сенат, то он будет президентом во многом номинальным. Обратим внимание на то, что в последних голосованиях, на самом деле, даже республиканцы уже голосовали с демократами, при том уровне антагонизма, который раскачивается не в последнюю очередь, кстати, и самим Трампом между двумя партиями. Поэтому
2: а тебе кажется, что история с Ираном и израильский след, скажем так, об этой истории, это серьезный фактор в этом антагонизме, о котором ты говоришь?
3: Нет, нет, это абсолютно внутренняя повестка американская. Здесь мы скорее досадная помеха, чем какой-то... То есть, давай скажем так, прошли, наверное, те времена, когда мы были стратегическим ключевым инструментом для реализации американской политики на Ближнем Востоке. Сегодня мы скорее стоим на пути у этой политики в том виде, в котором ее представляет Трамп. Если исходить, опять же, из его заявлений, из всего того, что тех жестов, которые он делает в сторону Ирана, с тем, чтобы Иран, ну, наконец-то бы заключил сделку. Так что здесь пока что оснований для оптимизма больших-то и нет. Mm-hmm. Вот, остается только подождать, действительно, что эта сделка будет в себя включать. Понятно.
2: Да, но этого мы не знаем. Я как раз хотел спросить. То есть, судя по всему, если мы как отправную точку принимаем внимание слова вице-президента и, в общем, общую динамику, судя по всему, что рычаги влияния Нетаньяху на Трампа в том, что касается заключения сделки с Ираном, ну, мягко говоря, ограничено. Вот наоборот, насколько сильны или, может быть, не сильны сегодня рычаги влияния Трампа на Нетаньяху, опять же, да, на основании последней динамики?
3: Если бы, скажем так, их не было, либо они были слабенькими, эти рычаги влияния, то, наверное, мы бы под Ахи бы отбомбились уже давно, и не только по какому-то штабу, а по конкретным целям, там, со складами беспилотников, там, ракеты и все остальное, что влетит, вся эта дрянь, которая летит в нашу сторону. Вот, и, наверное, мы бы жестче реагировали на все эти многочисленные провокации, которые не перестает Хизбалла делать. Буквально вчера, после того, как была трансляция записанного обращения, или там, я не знаю, записано или в прямом эфире, но без вопросов журналистам, Бенямин Нетаньяху вышел на камеру и сказал, сразу после этого был беспилотник. Но я вот просто не вижу, что это совпадение, какое-то случайность. Мне кажется, что это абсолютно такой вот четкий сигнал. Хизбалла продолжит свои обстрелы. Давай исходить из того. Она продолжит свои обстрелы, пока ситуация в Иране не выровнена, не урегулирована, и пока она не получит отмашку из Тегерана, что можно, мол, все прекращать, потому что, ну, и рисковать они тоже не могут. И в этом смысле мы, конечно же, потеряли фактор сдерживания Хизбаллы, который у нас был еще по итогам, на самом деле, перемирия ноября 2024 года, и который мы просто упустили из рук по итогам вот этой вот войны. Поэтому здесь, мне кажется, что конечно же, у Трампа есть рычаги влияния на Нетаньяху, когда мы говорим о том, что наши самолеты уже на взлетной полосе и готовятся к вылету, чтобы действительно очень сильно атаковать Иран, и в этот момент он получает Нетаньяху получает разговор от Трампа и отменяют всю эту атаку. Ну, а что это, если не рычаги влияния? Да, конечно.
2: На твой взгляд, Дим, мы наблюдаем сейчас временные, не первые, надо сказать, да, в двусторонних отношениях, разногласия между Америкой и Израилем, между союзниками, или, на твой взгляд, тут имеет место нечто большее, то есть начало, скажем так, новой модели отношений, в которых Соединенные Штаты будут действовать, исходя прежде всего из собственных интересов, даже если это не совпадает с позицией Израиля?
3: Я размышлял об этом долго, не далее, как и последние несколько дней. Действительно, если смотреть на исторические параллели, то это в первую очередь 56-й год, Синайская кампания и жесткий выговор от Эйзенхауэра. Война судного дня, когда Киссинджер мотался из Вашингтона в Москву и обратно, потому что понимал, что унижение Садата ломает конструкцию, которую выстраивали тогда уже США, когда Израиль окружил Третью Египетскую армию и мог ее уничтожить. Этого нам не дали сделать. Война в заливе 91-го года, когда мы сидели под иракскими скадами, и Буш-старший и Бейкер говорили нам не стрелять. Это все, конечно же, наводит на мысль о том, что мы периодически получаем, извините, щелчком по носу от американцев. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько данная ситуация была результатом американской политики, или же ее воспринимают в Вашингтоне как результат политики именно Израиля. Ну, то есть, не воспринимают ли в Вашингтоне всю эту ситуацию с последним раундом насилия как какую-то попытку, я сейчас, может быть, фантазирую, но давай оставим поле для таких фантазий, какую-то попытку срежиссировать вот именно ситуацию, в которой мы начинаем боевые действия, а у Соединенных Штатов не остается другого выбора, кроме как в эти боевые действия втянуться. Потому что если бы действительно вчера был осуществлен этот массированный удар израильский так, как он планировался, и, кстати, только что об этом говорил начальник штаба Яльзамир, то я уверяю тебя, что мы сегодня бы уже были бы, продолжали бы оставаться в эфире военного режима.
2: Ну да, мы бы говорили уже в другом формате.
3: Поэтому вот эта ситуация, так как она воспринимается, да, она может так восприниматься Вашингтоном, отсюда и гневные окрики в нашу сторону.
2: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики, специалист по США. Я тебя благодарю. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Между тем, пока мы анализируем, в Иране активно празднуют то, что там называют своей победой в последнем раунде противостояния с Израилем, и вполне открыто угрожают новыми ударами. Иранские руководители заявляют, что сумели изменить правила игры, создать новую систему сдерживания, и что любая израильская атака на Ливан теперь может вызвать ответ непосредственно из Ирана. На этом фоне в Вашингтоне продолжают говорить о возможном соглашении с Тегераном, как мы уже говорили, тогда как в самом Иране подчеркивают, что они не спешат к компромиссу, как не спешили к компромиссу. И до этого Анна Лейс, аналитик телеграм-канала «Хадашот Иран», со мной на линии сейчас. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Насчет переговоров, которые вот сейчас якобы говорят, что Америка вот-вот, значит, делает соглашение.
2: Трамп говорит, да, вот мы слышали его оптимистическое заявление.
4: В Иране говорят совершенно иначе, я могу вам сказать даже больше.
2: Да, только, Анна, если можно, могли бы вы немножко или приблизиться к телефону, или немножко изменить свое нахождение в пространстве так, чтобы нам было вас лучше слышно. Угу.
4: Хорошо, секундочку. Смотрите. Угу. Калибав. Человек, который ответственен за эти переговоры со стороны Ирана, он сам говорит, что он против нормализации с Соединенными Штатами и что переговоры могут лишь быть о остановке войны. То есть даже не идет никакой речи ни про уран, ни про ядерную программу и, разумеется, ни про какие ракеты.
2: Ну, вопрос, почему он так говорит? Мы знаем, что вообще в любой политической системе, даже в западной демократической, не все заявления публичные руководителей страны, политиков, они 100%, так сказать, вот, означают натурально то, что говорится. Есть какие-то смыслы за. Уж тем более в такой системе далекой от демократичности, как иранское руководство. У него есть своя роль, какая-то функция.
4: Вы знаете, дело в том, что многие считают в Калибафе как человека такого рационального, с кем можно вести диалог, все такое. Но Калибаф, если честно говоря, если бы у меня был шекель на каждый раз, когда он говорил «Смерть Америки», ну, я была бы уже миллионером. Угу. Он против Америки идеологически. Он сам вырос в КСИР. Он был командиром высокопоставленным в КСИРа.
2: Да, но не он принимает решение, да? Мы только предполагаем, кто. Да, мы до сих пор не знаем достоверно, каково состояние, так сказать, здоровья и функционирования лидера нового, сравнительно лидера иранского, да, мы что-то бы Хаменеи, но предполагаем, что те, кто принимают решение, в том числе по ходу этих переговоров с Соединенными Штатами, это Муджтаба Хаменеи, есть некие высшие лидеры, да, КСИР, скорее всего, вот эта группа, да, довольно-таки экстремистски настроена. Значит, ну, в любом случае, вопрос, на ваш взгляд, вам кажется, что Трамп выдает желаемое за действительное, и на самом-то деле никакого близящегося соглашения между Америкой и Ираном нет, если только Америка не готова просто пойти на иранские условия.
4: Я думаю, что иранские требования слишком далеки на уступки, которые готова дать Америка. И ну, никак к соглашению это не приведет. А это все заявления о близком соглашении Трампа, это, скорее всего, даже, ну, они, я бы не сказала такой ну, маркетинговый ход, можно так сказать, чтобы не показывать, что он типа агрессор, а ему надо показать, что все-таки он старается как-то достичь мира и дипломатическими путями. Он говорит о близком соглашении уже очень-очень долго, и пока что никакого соглашения нет.
2: Угу. А заявление иранских лидеров о том, что они изменили, по сути, всю формулу, да, мы это слышим. Почему они там считают, что им удалось изменить все правила игры после столь короткого раунда эскалации? Или, опять же, это лозунги, которые очень важно озвучивать, даже если не факт, что на 100% они подкреплены действительностью?
4: В Иране, хочу вам сказать, не только про Ливан уже говорят про то, что вообще, если Израиль нападет на любую точку оси, скажем так, оси зла, ее назовем, то они сразу атакуют Израиль и Америку, и вообще всех. Да, это сказал Хазарян, что даже не может быть речи о разговоре с Америкой, когда вот идет война в Газе и в других местах.
2: И что это означает, по сути, на ваш взгляд? По вашему
4: взгляду? По сути, я думаю, что Ирану просто выгодно сейчас эта позиция. С одной стороны, они контролируют Гормузский пролив, с другой стороны, есть как бы вот такое вот небольшое затишье. В Иране сейчас не так бомбят. То, что сейчас разбомбили, тоже не были какие-то очень важные объекты. И вот Ирану это, можно сказать, выгоднее, чем война, и выгоднее, чем какое-то соглашение. Потому что они могут делать, что хотят, и эта ситуация в таком подвешенном состоянии им на руку. Да, в Иране есть такое понятие «переговоры ради переговоров». То есть они не пытаются достичь какого-то соглашения, они просто хотят тянуть время. Конечно, есть и вещи, которые Иран теряет. То, что касается
2: пролива,
4: то, что да, экономика очень сильно страдает. Но дело в том, что Иран, у него экономика уже очень много лет страдает. Для Ирана важны...
2: Они готовы пострадать, вы говорите, еще немного. Хорошо, Анна, да, остановимся на этом. Большое спасибо. К сожалению, связь могла бы быть несколько лучше. Но надеюсь, что наши слушатели услышали ваш комментарий. И спасибо вам за него большое. Анна Лейс, напомню, аналитик телеграм-канала «Хотшот Иран». Спасибо.
4: Спасибо, что пригласили. До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Обмен ударами, этот самый короткий, последний такой современной израильской истории между Израилем и Ираном, действительно закончился, но вот ситуация на нашей северной границе остается крайне напряженной. В Ливане говорят, что прежняя формула Дахи в ответ на удар Ирана по Израилю больше не действует. Вашингтон фактически не позволил превратить Ливан в площадку для иранского ответа. Одновременно армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам на юге Ливана. Сегодня был ликвидирован террорист, который проник через границу в районе Маргалиот. Что означает новая реальность? Это на севере. Новая ли она? И действительно ли возникли новые правила игры, как о том утверждают в Иране? Эти вопросы я обращаю к моему собеседнику Сергею Гуранкину, военному корреспонденту и обозревателю 9 канала. Сереж, привет, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Очень тебя рада слышать в нашем эфире. На твой взгляд, можно ли действительно говорить о формировании новой системы сдерживания между Израилем, Ливаном и Ираном, по крайней мере, в том формате, в котором это пытаются представить?

0: нашим северным поселением. По Дахи mm-hmm. мы не бьем уже полтора месяца. То есть тут как раз особенно ничего нового не появилось, но при этом сегодня снова, насколько я понимаю, канцелярия премьер-министра подтвердила, что любое пересечение нашей границы, беспилотник, ракета, означает удар по Дахи. В этом смысле такого серьезного изменения правил игры не видно, они просто стали более гласными. К сожалению, эти правила появились не сегодня, а в апреле, когда только возникло это перемирие, которое тоже было заключено по инициативе Трампа под давлением, и, разумеется, оно не очень выгодно для Израиля. Были совсем развязаны руки. Трамп в середине апреля потребовал, чтобы Израиль прекратил бомбить Бейрут и долину Бека, кстати. Несколько раз это правило нарушалось, но, к сожалению, эта формула действует и по сей день. И, собственно, вот этот обмен ударами с Ираном только подтвердил, что что это рабочая формула, и что у американцев есть рычаги давления на Хизбалло. Вот этого мы не знали. Это действительно новости, это интересно.
1: Ну, что-то интересно, обрати внимание, несмотря на вот это такое стремительное, да, экспресс-прекращение огня между Израилем и Ираном и очень агрессивными и многообещающими заявлениями Ирана о том, что если Израиль только попробует ударить, даже уже по Южному Ливану, уже оставь Дахию, да, вообще, в принципе, по Ливану, Иран снова вернется к нанесению прямых ударов, но, тем не менее, Цаль продолжает активно, да, действовать в Южном Ливане. И это значит,
0: как он и действовал последние полтора месяца. Ведь сухопутная операция, вот все это перемирие продолжается. Мы заняли хребет Бафор. Сегодня сообщение о передвижении сухопутных войск в сторону города Тира по прибрежной трассе. То есть там действительно это уже далеко от границы. Сегодня требования об эвакуации старого города Тира, христианского квартала, тоже новость. И, в общем, никаких возражений из Ирана мы не слышим. Ну и, кстати, если уж говорить о громких заявлениях из Ирана, все-таки, наверное, действие важнее тысячи слов, потому что мы знаем, сколько стоят слова на Ближнем Востоке. Впервые за очень долгое время противостояния с любыми там своими противниками последнее слово осталось за Израилем. Не знаю, важно это или нет, но тем не менее в 11 утра мы нанесли удар по нефтехимическому комбинату Месешворе, и, соответственно, после этого Иран не ответил. Я напомню, что все предыдущие там вот эти войны, и 12-дневная в июне, и 40-дневная, закончившаяся в апреле, они заканчивались все-таки сиреной у нас, а не у них. Вот на этот раз формула немножко изменилась. Мне кажется, что это тоже важно. Это значит, что Иран действительно очень хотел этого прекращения огня, и что начало ударов по энергосистеме, а именно это продемонстрировал Израиль первым же своим залпом в 11 утра, их сильно очень встревожило.
1: Скажи, инцидент с проникновением террориста на севере через границу в районе Маргалиот, это, на твой взгляд, единичный случай, или можно считать это признаком того, что Хизбалла пытается проверить новую систему безопасности, что мы имеем дело с таким сигналом более чем тревожным, скажем так, который говорит о некоторой системе, о некоторой подготовке?
0: Три недели назад два террориста добрались до нашей границы и тоже были уничтожены. Но тут нужно понимать, что такое пересечение границы. Наши заградительные сооружения отнесены от границы на 50-100 метров вглубь. Это сделано специально для того, чтобы можно было открывать огонь на своей территории, не нарушая ливанского суверенитета и не подвергая риску гражданского населения. Собственно, вот это, помните палатку, которая была до войны? Вот палатка тоже стояла на израильской территории. То есть, да, формальное нарушение границы было, физического нарушения границы не было. Он не дошел даже до первого ряда колючей проволоки, и там бы его сразу засекли камеры, и там бы он был уничтожен в любом случае, но его обнаружили чуть раньше, что очень хорошо говорит о наших бойцах, которые охраняют границу, или у него не выдержали нервы, потому что он открыл огонь из кустов, грубо говоря, да, то есть, и, в общем, на самом деле, да, границу пересек, но даже не пытался проникнуть на израильскую территорию. А в том, что при ливанском рельефе, да, ущелья, горные леса, реки и знание местности Хизбаллы, для которой Южная

0: или вам, это их родной дом, такие проникновения будут продолжаться, к сожалению, сомнений нет никаких, никогда эту желтую линию не сделать такой герметичной, как в Газе. В Газе пустыня, да, и барханы охранять проще. Там туннели, но если туннели уничтожил, может быть спокоен. В Ливане, при том рельефе, с которым мы имеем дело, конечно, всегда можно войти.
1: Главное об этом помнить и не расслабляться. Сергей Гранкин, спасибо большое. Я тебя благодарю. Корреспондент, военный корреспондент, обозреватель 9 канала. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Госконтролер Матаньяу Энгельман опубликовал серию резонансных отчетов, докладов, одних из последних в его каденции, в которых говорится о серьезных системных сбоях в работе государственных структур во время войны и железной мечи. Проверка выявила в том числе острый кризис в системе содержания террористов, проблемы с киберзащитой страны, отставанием государства в сфере искусственного интеллекта, а также серьезные недостатки в защите особо чувствительной информации в резиденции президента. Но мы сейчас обсудим ту часть этого отчета, и на самом деле привлекает особое внимание, данные о том, что по состоянию на февраль нынешнего года ни одному из террористов, участников резни 7 октября еще не были предъявлены обвинения, нехватка мест в израильских тюрьмах уже сказывалась на возможностях сил безопасности проводить аресты и предотвращать теракты. О выводах этого доклада мы поговорим с моим собеседником Гилем Майнером, заместителем директора отдела аудита системы обороны в канцелярии госконтролера. Гиль Майнер, шалом.
3: שלום.
1: דוח המבקר קובע שמשבר הכליה היה ידוע כבר לפני מלחמה, זה לא חדש, כן? זה לא מפתיע. כיצד ייתכן שהמדינה הגיעה ל-7 באוקטובר ללא מענה מספק לתרחיש של אלפי עצורים ביטחוניים?
3: תראי, זה נכון ששב"ס נכנס למלחמה כשהוא בעצם נמצא כבר במשבר כליה. אבל בעצם לאחר טבח השבעה באוקטובר, בעקבות הלחימה בעזה והפעילות לסיכול טרור, מספר האסירים הביטחוניים הכלואים בשב"ס כמעט הכפיל את עצמו, מ-5,200 לכ-10,000. אנחנו בעצם מצאנו בביקורת שצה"ל ושב"ס לא נערכו מבעוד מועד כנדרש לתרחיש של המלחמה, ותרחיש של כליאת מחבלים כל כך רבים לטווח ארוך.
1: וזה בעצם תוצאה שאנחנו רואים בעיניים.
3: כן.
1: מה עוד היית מציין בדוח? כלומר, הנקודות החשובות ביותר, כן?
3: בעצם חשוב לומר שבעקבות כך בעצם שב"ס לא היה יכול לממש במלואו את הייעוד שלו כארגון הכליאה הלאומי של ישראל. והמצב הזה בעצם פגע גם ביכולת שלו לתפקד בתוך בתי הכלא. בעצם השינוי לרעה פגע ביחסי העוצמה בין אנשי סגל שב"ס לבין האסירים, כך שהיו הרבה מאוד אסירים על כמות כמעט שווה של אנשי סגל, וזה בעצם הגביר את הסיכון לפגיעה פיזית ומילולית באנשי הסגל. רק לכך, חשוב לומר שבעצם בגלל מצוקת הכליה, היה פער בין המעצרים ששב"ק רצה לבצע, ובין מה שהוא ביצע בפועל בגלל שלא היה מקום בבתי הכלא, וגם תהליכי חקירה של אסירים ביטחוניים נפגעו.
1: רק לחדד, האם במהלך העבודה, במהלך הביקורת, מצאתם התראות, אולי מסמכים, שהצביעו בעצם מראש על הסיכון, כן, שבסופו של דבר הוא התממש, אך לא זכו לטיפול?
3: הסיכון של ריבוי אסירים?
1: כן, כן, הסיכון של כל המצב, כן, שאתם
3: מתארים. אני יכול לומר שבעצם שירות בתי הסוהר התכונן לתרחיש של מלחמה, אבל הוא התכונן לתרחיש של מלחמה על בסיס בעצם הצפפת בתי הכלא. כשבעצם לא היה בפניו תרחיש ייחוס שבעצם אליו הוא היה צריך להתכונן. בעצם צהל לא בנה עומדן של כמות האסירים הצפויה במלחמה, ולכן היה בעצם איזשהו נתק בין שני הגופים, שבעצם מביא למצב שבו שניהם לא היו ערוכים למלחמה הזו.
1: עד כמה העומס החריג הזה, כן, שונה את יחסי הכוחות בעצם בין הסוהרים לבין האסירים הביטחוניים, והגביר את הסיכון לאנשי שב"ס?
3: אז אנחנו לא נוכל להיכנס למספרים, אבל מה שחשוב להבין זה
1: מהותית.
3: אנשי שב"ס בעצם, אנשי הסגל ושב"ס צריכים לשמור בכל העת על יתרון מספרי מול האסירים בכל פעולה שהם מבצעים. וככל שיש יותר אסירים ויש יותר פעולות שמבצעים, כמו למשל נניח להוביל אסירים לדיון לדיון וידאו של מול, להערכת המעצר שלהם מול שופט וכן הלאה. בעצם הצריכה שיהיו תמיד יותר אסירים, יותר סוערים מאשר אסירים. וכאשר בעצם יש המון אסירים, אז צריך להעסיק המון, המון אנשי צוות, וכך בעצם זה שוחק, שוחק את אנשי הצוות, ויכול לגרום לסיכון שלהם.
1: עברתי על הדוח ואני חושב שאחד הממצאים הדרמטיים בו הוא העובדה של שחרורם של 19 לוחמים בלתי חוקיים, בהם מנהל בית חולים שיפא בעזה, כן? כיצד התקבלה ההחלטה הזאת?
3: ההחלטה הזאת בעצם, בעצם הסיפור הזה מתחיל בבקשה של המלל, בעצם להקטין את כמות האסירים בגלל בגץ שמוגש נגד מדינת ישראל בנושא מחנה שדה תימן, מחנה הכליאה בשדה תימן. בעצם השירות הביטחון הכללי מעביר, לבקשת המל"ל משחרר 19 כלואים, לוחמים בלתי חוקיים שנתפסו בעזה, שביניהם מנהל בית החולים שיפא. אנחנו מוצאים בביקורת שבעצם הנושא הזה לא הובא לידיעת ראש הממשלה, וגם לא הובאו בחשבון השלכות הציבוריות שיש לשחרורו של בעל תפקיד כמו מנהל בית החולים, על בעצם השלכות הציבוריות של הנושא הזה, של השחרור.
1: כן, נתונים חמורים בהחלט, והרבה חומר למחשבה. כן, נגענו קצת לקצה מזלג מה שנקרא, אבל גם זה מעורר מחשבות. אני מודה לך מאוד, גיל מיינר, סגן מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
3: תודה רבה לכן, להתראות.
1: להתראות. Мой собеседник говорит о той части отчета госконтролера, которая была посвящена содержанию под стражей и освобождению заключенных, которые удерживаются по соображению безопасности. Он напоминает о том, что утром 7 октября 2023 года со стороны Газы началась беспрецедентная террористическая атака. В ходе этого нападения террористы, многие, были арестованы и помещены под стражу, заключены под стражу. Надо сказать, что речь идет о тысячах террористов из Газы, а также из Иудеи и Самарии. И вследствие этого число палестинских заключенных в объектах управления тюрем Израиля, Шабас, резко увеличилось. Примерно 5200 человек до войны, до почти 10 тысяч. Это на январь 25 года, то есть примерно 92% рост составило количество арестованных террористов. И этот арест тысяч террористов без предварительной подготовки только усугубил и так существующий дефицит мест в израильских тюрьмах, ограничил возможности Шабака по проведению арестов и следственных действий, очень увеличил нагрузку и риски для персонала. Шабас, госконтролер, в том числе, подчеркивает, что и армия, и Шабас не подготовили заблаговременно и должным образом к сценарию войны и долгосрочному содержанию террористов под стражей. Отсутствие такой оценки потенциального числа возможно задержанных террористов, инфраструктура, которая была не готова, привели в итоге к тому, что в разгар войны, в то время как израильские заложники удерживались в Газе, были освобождены директор больницы Шифа и еще 18 заключенных. Следует крайне серьезно отнестись к тому факту, что освобождение заключенных, представлявших угрозу безопасности государства, не было своевременно доведено до сведения премьер-министра. Это только часть отчета, который мы успели коснуться, напомню, с моим собеседником, заместителем директора отдела аудита системы обороны в канцелярии госконтролера Гилем Майнером.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Поговорим о политике, которая все больше напоминает предвыборную политику, что, в общем, является отдельным жанром, но, тем не менее, КНЕС продолжает работать. Дата выборов по-прежнему окончательно неизвестна. О том, как сегодня закончились двухдневные слушания по запросу депутата Тали Готлиб, которая просила предоставить ей неприкосновенность депутатскую. Поговорим о законе, о важности и значимости в стране изучения Торы. И не только об этом. Поговорим с моим собеседником Ариком Эльманом, политологом, и моим коллегой, ведущим Канрека. Арик, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, прежде всего, давай, можно, я считаю, просто обязана упомянуть такую... обсуждение комиссии Кнессета по просьбе депутата Тали Готли предоставить ей депутатскую неприкосновенность, это, ну, по сути, стало двухдневным бенефисом Тали Готлиб, многочасовым. Давай напомним, в чем суть дела, почему, собственно говоря, Тали Готлиб обращается к Кнессету с просьбой дать ей эту неприкосновенность, хотя, в принципе, она есть у депутата, да, в чем причина и, главное, каковы были аргументы Тали Готлиб. Я не знаю, смотрел ли ты все эти многочасовые слушания, но, тем не менее, это было впечатляющим зрелищем.
4: Депутатам, да, депутатам Кнессета за эту зарплату платят. Тали Готлиб, ну, она как бы была в своей... в своем амплуа, ну, так долго следить за этим было тяжело, конечно. Вкратце, суть дела в том, что, выступая с трибуны Кнессета, Тали Готлиб, и не только там, но и в публичных заявлениях, раскрыла личность сотрудника Шабаха, партнера одного из лидеров антиправительственного протеста Шикла Брысли. Кроме этого, она выдвинула против него ряд обвинений, связанных с готовностью или отсутствием таковой в Шабахе к событиям 7 октября.
1: Это помимо... кейс, да? То есть, по сути, это кейс, на основании
4: помимо
1: чего...
4: Помимо опровержений жестких, да. Тех вот этих последних обвинений, которые вот выдвинула, и угроз Шикла Брэсслер, и я не помню, честно говоря, даже подала ли Шикла Брэсслер в суд на Готлиб за клевету, потому что это очень трудно сделать против действующего депутата, тем не менее, я помню, что она договорила, что в тот момент, когда Готлиб перестанет быть депутатом, она это сделает. И ее партнер тоже собирался это сделать. Шабак обратился, будто еще при предыдущем главе Шабака, Розенбарева, обратился к юридической советнице правительства с требованием начать расследование против Тали Готлиб и подать против нее обвинительное заключение за раскрытие государственной тайны. Раскрытие личности агента Шабака – это уголовное преступление. Проведя это расследование, и, в общем-то, так сказать, большой сложности в этом не было, потому что Готлиб не скрывала, да, и не опровергала свое намерение, наоборот, она продолжала настаивать, и настаивает сейчас на том, что все, что она сделала, было сделано в рамках ее работы как депутата, ее обязанности перед своими избирателями, и поэтому она полностью защищена от расследования и от судебного преследования по своим парламентским иммунитетам. Если это не явилось на дачу показаний. В результате, в конечном итоге, юридическая советница правительства решила подать против нее это самое обвинительное заключение. И в соответствии с законом Готлиб обратилась в комиссию Кнессета по регламенту, то, что на иврите называется «Вадата Кнессет», с просьбой предоставить ей иммунитет. Теперь закон, надо напомнить, что закон был исправлен. В этом смысле, если раньше иммунитет был автоматическим, и правоохранительные органы должны были просить депутатов его снять, то теперь...
1: И теперь обратная процедура.
4: Да,
1: он надо просить.
4: Сам должен убеждать своих коллег в том, что что ему этот иммунитет нужно предоставить. И как, Анна, вы правильно заметили, для депутата Готлиб это была отличная возможность превратить все это слушание в общественный, так сказать, процесс, в котором она выступала обвинителем против юридической советницы правительства и других ее чиновников.
1: Которой, надо сказать, она присутствовала в сопровождении почти полного состава своего отдела. Да,
4: да, потому что обычно советница правительства старается на подобных заседаниях конечно, не появляться, потому что они зачастую превращаются именно в нападки на нее и критику в ее адрес. Но в этот раз у нее не было выхода, потому что процедура требует от нее представить аргументы в пользу того, почему депутат Кнессета должен предстать перед судом. Позиция юрсоветницы, сразу надо в скобках сказать, была достаточно проста. Да? Готлиб нарушила букву закона.
1: И неважно, почему она это сделала, то есть, по сути, да, все эти часы объяснения Тали Готлиб, почему она сделала это правильно, ради каких, так сказать, правильных целей, неважно.
4: Более того, юридическая советница представила депутатам секретный документ, подготовленный в Шабаке, завизированный в том числе и нынешним главой Шабака Давидом Зини, да, вот мы знаем, что существует такая политическая, да, подоплека в этом деле вот Ронен Барр воспринимается многими депутатами коалиции как человек, который, была, так сказать, вендетта против нынешней коалиции, нынешнего правительства и так далее.
1: И юридическая советница правительства, она поддерживала его в этом?
4: Да. Mm-hmm. И Давид Зинни, человек, назначенный вопреки желанию юридической советницы, благодаря, так сказать, решению Высшего суда справедливости и настоянию премьер-министра, но, так сказать, юридическая советница могла воспользоваться тем, что Давид Зинни тоже настаивает на том, что Талли Готлиб должна предстать перед судом, потому что был создан очень опасный прецедент. И в секретном документе, который был представлен депутатам, часть из них ознакомилась с ним, утверждает, что там речь идет о том, что разглашенная депутатом Готлиб информация поставила под прямую угрозу жизни не только этого абьента Шавака, но и его семьи. Готлиб со своей стороны, как я уже сказал, использовала эту ситуацию при поддержке ряда депутатов от коалиции в комиссии по регламенту для того, чтобы еще раз напомнить о всех грехах, всех упущениях и того, что она считает, так сказать, отборочным исполнением закона и порядка со стороны юридической советницы ее ведомства. То есть дискриминация, скажем, один из главных козырей в этом процессе был тот факт, что по утверждению депутатов коалиции юридическая советница намеренно затягивает расследование похожего, скажем так, нарушения со стороны депутата от оппозиции, демократа Гилада Карива, который якобы разгласил какие-то секретные протоколы, если я не ошибаюсь, какого-то заседания комиссии по иностранным делам и обороне. Это расследование действительно до сих пор не закончено, но надо сказать, что Гилад Карив, который отрицает свою вину, в отличие от Готлиб, давал показания на следствие, так сказать, которое было начато в его отношении.
1: Да. Ну, Тарик, я хочу тебя спросить, да, с практической точки зрения, потому что я боюсь, что мы не уложимся ни в оставшиеся минуты программы, и даже не в несколько ближайших программ, для того, чтобы кратко пересказать, так сказать, да, впечатляющую по продолжительности и по содержанию речь Талли Готлиб, но теперь вот с технической точки зрения. Есть же в комиссии Кнессета большинство у коалиции. Надо сказать, да? То есть, по сути, можно сказать, что в ближайший понедельник, когда комиссия будет голосовать по просьбе Готлиба о предоставлении неприкосновенности, и обеспечено это большинство, или здесь возможны сюрпризы?
4: На этом этапе, я думаю, можно в достаточной степени уверенности говорить, что как в свете той позиции, которую Готлиб заняла, и которая популярна очень, как минимум, у избирателей Ликуда, у членов Ликуда, да, в преддверии праймериз, о том, что не важно, что она сделала, важно только, что она разоблачает израильскую юридическую систему с юридической советницей во главе. Я думаю, скорее всего, коалиция пойдет ей навстречу и не позволит снять ее иммунитет. Дальше уже все будет в руках израильского избирателя. Да?
1: Я хочу напомнить, что еще предстоит голосование на пленарном заседании Кнессета. Там,
4: да,
1: там как бы картина иная, потому что, как всегда, очень много зависит от Харидим.
4: Вот там теоретически, надо сказать, возможны варианты, потому что ряд депутатов и министров от Ликуда, имеющих право на голосование, мы знаем, что есть министры, которые являются норвежскими, да, они в Кнессете в голосовании не участвуют, но там анонимно при этом, да, раздается немало критики в адрес Готлиб именно по сути ее поступка, да.
1: Может быть, по сути, поступка, а может быть, потому что близки праймериз в Ликуде, она является сильным конкурентом.
4: Теоретически сюрпризы возможны, как минимум, со стороны тех депутатов от Ликуда, которые сегодня уже предвидят, что им на праймериз ничего не светит, и это, так сказать, может позволить им действовать в соответствии с тем, как они считают нужным, и тогда в последний момент может оказаться, что пленарное заседание Кнессета решение комиссии по регламенту изменит. Да? Но, как вы правильно сказали, Анна, это будет зависеть в том числе от позиции ультраортодоксов. Хотя надо сказать, что то, как они вели себя сегодня на заседаниях не только этой комиссии, но и финансовой в отношении юрсоветницы, правительства и ведомства, скорее свидетельствует о том, что в этом случае они будут готовы подставить ей ногу, не интересуясь содержанием дела.
1: Да, здесь даже не вопрос, как относятся ультраортодоксы к Талли Готлиб, а вопрос к тому, что известно, именно как они относятся к Гале Барравмяре. Арик, я хочу, чтобы мы успели, да, коротко хотя бы коснуться вот в оставшиеся полторы минуты еще одной темы. Закон, вот на иврите звучит «Хоки-сод Лимуд Тура». Да, основной закон, который, по сути, прописывает в израильском законодательстве статус и ценность изучения Торы. Времени мало, но все-таки, поскольку сегодня он этот закон поднимался на Министерской комиссии по законодательству и там претерпел некоторые изменения. Вот вкратце, да, что за изменения, как он выглядит теперь?
4: Но изменения на самом деле очень важны, потому что то, что было обещано ультраортодоксам в начале каденции этого правительства, и то, чего они требуют сегодня, это закон, который приравняет изучение Торы к службе в армии и раз и навсегда решит вопрос с тем, будут ли призываться какие-то ученики Ишив или нет. Да, ну, если учеба в Ишиве также отвечает национальным интересам Израиля, как военная служба, то они должны быть автоматически освобождены от призыва, поэтому закон должен быть основным. Но в коалиции было понятно, что далеко не все в Ликуде готовы голосовать за такой закон, а Бецалель Смотрич вообще выдвинул ультиматум, сказал, что его фракция абсолютно не способна такое поддержать. В результате было записано в решении комиссии комитета министров по законодательству, что закон пройдет в предварительном чтении как он есть, но по ходу его подготовки к первому, второму и третьему чтению он будет изменен, и этот параграф, этот пункт, то есть уравнение в правах, скажем так, или признание учебы, изучения Торы такой же обязанностью, как и военной службы, будет из него выброшен. Это значит, что фактически этот закон превращается просто в пустой звук, да, который декларирует, что государство Израиль стремится ценит поддерживать изучение Торы, но абсолютно не гарантирует ученикам Ешив никакого освобождения от военной службы, потому что не дает им никаких дополнительных выгод. Надо сказать, что другой закон, который имеет весьма конкретные немедленные материальные последствия для ультраортодоксальной общины, именно закон о изменении критериев предоставления льгот по финансированию яслей, вот он продвигается успешно. Он, если не ошибаюсь, в первом чтении уже принят. И там тоже, надо сказать, был сделан шаг в сторону Бецалеля Смотрича, по требованию которого в этот закон были внесены дополнительные критерии, предоставляющие льготы семьям резервистов, которые должны быть как минимум такими же, которые предоставлялись ученикам Ешив. Надо сказать, что для того, чтобы обойти вот эти санкции, которые были введены, закон изменяется так, что он будет предоставлять, льготы будут предоставляться в соответствии со статусом, положением, экономическим положением матери, а не отца, как было. Ясно.
1: Ари Кельман, я благодарю. Большое спасибо, политолог и мой коллега, ведущий Кан Река. Спасибо.
4: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Обмен ударами между Израилем и Ираном, как уже было сказано, был коротким, но он уже привел к срыву части графика экзаменов. Министерство образования было вынуждено вносить экстренные изменения в систему, прежде всего, БГРУЙОТ, выпускных экзаменов. Часть экзаменов перенесена. По некоторым предметам, включая обществоведение, например, школьники получат внутренние оценки вместо внешнего экзамена. И решение Минпроса, как обычно, вызвали споры, новые вопросы, готовности системы образования к чрезвычайным ситуациям, которые в последнее время довольно часто. Об этом мы поговорим с Авихаем Хаимом, корреспондентом сайта Уала по вопросам образования и социальной защиты. Авихай Хаим, шалом. Катав хинух вэрэвха шалатар Уала. אנחנו בסדר גמור, אני מקווה גם שתלמדי ישראל יחסית, כן, למצב. מה היו השיקולים המרכזיים שהובילו את משרד החינוך להחליט על ביטול בחינת בגרות באזרחות ולמרתה בעצם לציון פנימי?
5: בעיקרון מצאו כמעט באמת לכל הבגרויות מועדים חלופיים, יש שיגידו מועדים יותר טוב, יש שיגידו פחות, בעצם כמעט רוב הבגרות בעצם נדחו עד לסוף החודש. לאזרחות באמת לא נמצא איזשהו מועד, בלוז המאוד מאוד צפוף. בעיקרון מה שהחליטו זה לנסות, נקרא לזה, להקל על תלמידי ישראל מהבחינה הזאת, ולקחת באמת את הציון הפנימי, וזה מה שיהיה בעצם שוכפל לבגרות. מבחינת זה נגיד...
1: וכי, זה המקצוע היחיד בעצם שאומר למבחן הפנימי?
5: נכון, זה המקצוע היחיד שאומר באמת לציון הפנימי, ומבחינת מקצועות אחרים, כמו ביולוגיה, פיזיקה, רשימה מאוד מאוד ארוכה, באמת כמעט סוף החודש, יבחנו התלמידים, יש גם בגרויות, גם במדעי המחשב, יש גם תאריכים מאוד חופפים, אז גם יש איזשהו סידור או מצווה, נקרא לזה ככה, אוהבים להסתכל במילה הזאת בזמן האחרון, לגבי הבגרויות האלו, אבל כן, נכון, בגרויות באזרחות, למי שבאמת למד, השקיע, נבחן, לא יהיה בגרות, יהיה בעצם ציון פנימי, תלוי מי שואלים מבחינת התלמידים, האם זה טוב או לא טוב, אתם יודעים. מבחינה הזאת.
1: בסדר, אני לא שואלת באמת בכוונה, כן, אני גם, אגב, גילוי נאות, אני אמא של תלמיד שמסיים י"א, גם הוא בכלל אותה קבוצה. כיצד מגיבים מנהלי בתי ספר וארגונים מקצועיים למתווה החדש? הם שמחים פחות קצת, אני מניחה, כן?
5: כן, ארגון מנהיגים בעצם שמאגד את כמעט את כל מנהלי בתי הספר בישראל, הוציא בעצם למכתב שדורש באמת להקל עוד יותר על התלמידים, לבוא לקראתם, אבל מדובר בסופו של דבר על בגרויות שאתם יודעים, ילמדו רק בסוף החודש, יש כאלה שתכננו חופשות, אנחנו יודעים שאנחנו עדיין מצב ביטחוני, זה קצת עזוי אפילו לדבר על חופשות שרק אתמול היינו ב... מוצא מלחמה, ולא ידענו מה קורה. אבל כל מספרה באמת עשה לה את הסידור שלה, ובסוף לשים בגרות, בסוף החודש, במשך כמעט, תחשבו על תלמיד שלומד במשך חודש עליהם למגוון רחב של בגרויות, אומרים לו, עכשיו בוא תיקח עוד כמעט, בערך כמעט 30 יום, פחות או יותר, ובוא תלמד עוד שיהיה לך מצד אחד עוד ניסיון, עוד רקע וזה, אבל... בואו נדבר אם אנחנו קצת שומעים את התלמידים שלנו, ואת יכולה להעיד על זה אולי, השנה הזאת היא די מצטה את עצמה, ולחכות לעוד בגרויות, לעוד מבחנים, זה מאוד מאוד קשה להם, אני דיברתי עם עשרות תלמידים, באמת מהרגע שיצא המצווה, לא פשוט, לא פשוט לקבל את זה, התלמידים מאוד מאוד לא מרוצים.
1: כן, אז רק במילה, אביחי, יש מצב שכל מה שאתה מתאר, בעצם מן הסתם גם במשרד החינוך מכירים אותו, כן? יש אולי סיכוי באמת שיקל עוד יותר, שיחליט, אוקיי חבר'ה, בסדר, שמענו אתכם, תקבלו עוד הקלות, או שסטו, מה שהוחלט, הוחלט.
5: אני יכול להגיד שבאמת אנחנו עוד מחכים להקלות ממשיות, לתלמידי הצפון, בואו לא נשכח, בקו העימות לא לומדים, לא למדו, לא יודעים מה זה בגרויות. בעצם, ומשם אנחנו שומעים שהמצבים שהולכו כלפיהם, בשם המעטה הם לא מרוצים. להגיד לך שאולי זה ישתנה, יכול להיות, כי אנחנו באמת חיים מה שנקרא מהרגע להרגע, והכל פה יכול להשתנות. אבל לגבי המצבים נראה שהוא באמת סופי, למרות התירומת והזעם והכעס, גם של המנהלים וגם של התלמידים מהבחינה הזאת.
1: אוקיי.
5: כמובן, אנחנו נהיה בקשר, מה שנקרא, כי באמת אתמול דיברתי על כך שהלימודים יחזרו רק ביום רביעי, והנה חזרנו היום, אז הכל יכול להיות.
1: אוקיי, הכל, בהחלט, במציאות שלנו. תודה רבה, בינתיים, כן, תודה רבה, אביחי חיים, כתב חינוך ורווחה של אתר וואר.
5: שקט.
1: כן, שקט, תודה רבה. Мой собеседник говорит, что почти все выпускные экзамены, бугруют, приняли решение перенести их на конец месяца, на конец июня. Кроме обществоведения, для него просто не нашлось места в графике экзаменов, и тогда решили сделать вместо полноценного выпускного экзамена поставить внутренний экзамен, внутренняя оценка. А другие экзамены выпускные, такие как биология, физика и многие-многие другие, они будут действительно в конце месяца. На это не слишком хорошо реагируют, причем не только учителя, а директора школы и сами ученики, потому что для них это, по сути, увеличивает не только время, в течение которого они могут готовиться, но и время выпускных экзаменов растягивается больше, чем они ожидали, но и директора школ тоже не в восторге, они, организация директоров школ опубликовала письмо в Министерство образования, Министерство Хинух, с требованием решить о дополнительных облегчениях и, кроме того, о том, что недопустимо переносить экзамены на конец месяца, когда у многих преподавателей уже запланированы отпуска. Но в нашей реальности очень трудно учесть все соображения, говорит Хаим, и поэтому, скорее всего, дополнительных облегчающих решений относительно выпускных экзаменов, видимо, ждать не приходится, но только кроме учеников, которые живут на севере, как мы понимаем, в их ситуации вообще вряд ли кто-то говорит о качественной учебе, о подготовке к выпускным экзаменам, но пока ситуация остается под вопросом в силу уже очень часто и драматически меняющейся обстановки. Напомню, мы беседовали с Вихаем Хаимом, корреспондентом Атара сайта Уалла по вопросам образования и социальной защиты. И мне же остается назвать тех, кто готовил эту программу вместе со мной. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафер Салим, звукорежиссер Яна Райба-Барская. Прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго. До свидания.

0: העולם, שהכל יהיה בסדר.
1: כאן רקע, здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваш номер, имя телефона, ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о нескольких важных темах, связанных со здоровьем и качеством жизни. Узнаем, как работает система донорства органов в Израиле и почему карта АДИ может однажды спасти сразу нескольких жизней. Обсудим, в каких случаях работодатель может направить сотрудника к производственному врачу. Поговорим о физиотерапии на дому, о сохранении самостоятельности и о том, как правильное питание помогает поддерживать здоровье, энергию и активность в пожилом возрасте. А теперь к первой теме. С возрастом меняется не только образ жизни и состояние здоровья, но и потребности организма в питании. При этом многие проблемы, которые принято считать неизбежной частью старения, на самом деле могут быть связаны с недостатком белка, обезвожением, а может быть, неправильным рационом. Как должно выглядеть питание пожилого человека, на что важно обращать внимание самим людям и их близким, мы поговорим с Мирьям Шпигельман, клинической медсестрой, специалистом по диабету, ожирению и здоровью пациентов со сложными медицинскими состояниями. Мирьям, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Правда ли, что потребности организма в питании с возрастом меняются? Что именно Конечно. Меняется после 65, возможно, 70 лет?
1: Ну, во-первых, давайте начнем с того, что меняется вообще в этом возрасте и почему важно менять питание.
0: Давайте.
1: Первым делом я бы определила так, что очень важно в пожилом возрасте сохранить здоровье костей, так. здоровье и полноту мышечной массы, наполняемость организма водой и жидкостью. Да, угу. и всякими другими нутриентами. Да. Это так, общие слова. Но на что мы должны обращать внимание? Во-первых, на то, что в наш организм входит достаточное количество белка, потому что наши мышцы – это белок, и мы все знаем, ну, не знаю ли мы все знаем, но мы знаем, что с возрастом масса, мышечная масса в организме снижается. И нам, и также костная масса снижается. И нам важно как можно дольшее время сохранять нашу мышечную массу.
0: Какие продукты обязательно должны присутствовать в рационе?
1: Значит, должны присутствовать продукты богатые, сейчас я скажу название, да, ну, в общем, да, угу. богатые белком, богатые витаминами и богатые полезными жирами. То есть это твороги, да, кисломолочные продукты, не молоко, а кисломолочные так. продукты, мясо, рыба, так называемые, забыла слово на русском, адашим, чечевица, чечевица, авокадо, орехи, оливковое масло. Это то, что мы рекомендуем нашим пациентам употреблять каждый день, того, чтобы помогать сохранять мышечную массу.
0: А вот наши любимые продукты, такие как соль, сахар, жиры, они вредны всем без исключения, или все-таки рекомендации зависят от состояния здоровья? Нужно ли это ограничивать?
1: Я не могу сказать, что они полезны. Но я могу сказать, что, знаете, это слухи о нашей смерти слишком преувеличены. Не то, что надо исключать совсем эти продукты, но их надо употреблять в ограниченном количестве. Наша тарелка, если мы говорим, у нас есть несколько таких диетических рекомендаций, так называемая средиземноморская тарелка. которая всеми организациями здоровья признана как вот самое сбалансированное. Что там должно быть? Ну, во-первых, стакан воды, да? Во-первых, мы должны достаточно пить. Иногда мы путаем воду и желание попить, и желание покушать. Но в тарелке должны быть овощи, у них есть клетчатка. В тарелке должны быть белки, в тарелке должны быть сбалансированные углеводы, и в тарелке должны быть достаточное количество жира. Про соль я не буду говорить, потому что я не могу сейчас прямо в эфире сказать, сколько надо есть соли, потому что в любом случае все в питании очень индивидуально. Но могу сказать, что лучше есть углеводы с низким гликемическим индексом, такие как цельный хлеб, да, цельное зерно, и чем есть такие вещи, как, не знаю, тортики.
0: А вот если мы скажем про пожилых людей, которые страдают диабетом, как правильно им питаться, им есть ли особенности, допустим, по сравнению с более молодыми пациентами, страдающими диабетом?
1: Да, есть. Опять же, скажу то же самое. Мы опираемся на количество белка в день. Угу. И это тоже зависит от почечной функции, от количества клетчатки в организме, от количества мышечной массы. Да? Начнем всегда, мы начинаем с белка. Должно быть достаточное количество белка. Если вы, если я прихожу на дом пациенту и вижу утром картошку вареную или жареную и сосиски, это недостаточное количество белка. Ну, например, если я увижу там селедку, мы скажем, да, тут есть белок, тут есть жир, но тут есть очень много соли. Если человек страдает повышенным давлением, это нехорошо. Поэтому вещи должны быть подобраны индивидуально. Но если мы говорим про общие рекомендации, обычно люди в пожилом возрасте страдают избыточным весом. Но это не значит, что это у них есть достаточная мышечная масса. Да? Большой вес, это не значит, что они кушают то, что им надо. Это все уходит в жировые ткани. Это не уходит на сжигание энергии. Это все остается в виде жира, особенно висцерального, вокруг органов живота.
0: А вот на что стоит обратить внимание родственникам пожилого человека, чтобы вовремя заметить, что есть проблемы с питанием? Допустим, наоборот, меньше стал есть, или наоборот, скажем так, как не в себя. Вот иногда пожилые
1: во-первых,
0: люди...
1: Во-первых, надо обратить внимание так на несколько вещей. Как человек, ну, назовем это так, держится в пространстве, uh-huh. да? Какая у него устойчивость при ходьбе? Окей, uh-huh. насколько ему легко двигаться? Если человек, например, слишком худеет, надо обратить внимание. Если человек много сидит, надо обратить внимание. Если человеку тяжело встать, если человек начинает забывать что-то, может быть, не хватает каких-то витаминов, окей? Любое изменение, на это надо обращать внимание. В любом случае, в холодильнике всегда должны быть йогурты, творог, рыба, консервы, овощи, фрукты. Это то, что человек должен кушать в пожилом возрасте.
0: Мириам, а вот вы сказали про витамины, добавки. Вот существуют ли какие-то действительно витамины и пищевые добавки, которые особенно нужно принимать людям старшего возраста? И вообще можно ли, допустим, самостоятельно себе решить, вот пойти сейчас в аптеку и сказать, вот я куплю себе витамины такие-то, пищевую добавку такую-то и буду принимать? Или все-таки всегда нужно строго действовать рекомендациям своего врача?
1: Витамины, которые желательно принимать всем, это витамин D.
0: Несмотря на то, что у нас много солнца.
1: Да, у нас у всех не хватает витамина D, потому что мы все в основном ходим в таких более закрытых одеждах, и особенно если мы там не загораем на пляже, он нехорошо синтезируется. Насколько я вижу, большинство людей в Израиле, им не хватает витамина D. Теперь витамин B12. Надо проверять уровень. Не навсегда надо брать. Но надо проверить.
0: Это, наверное, анализ крови, правильно? Вот
1: это,
0: я не врач.
1: Это анализ, да. Да, это анализ крови. такие добавки, как кальций, скорее всего, полезны, да, не всем, но людям, которые страдают остеопорозом, да, mm-hmm. это то, что мы боимся, снижение плотности кости, которое приводит пожилых людей к падениям, к переломам, скорее всего, да, чем нет. Омега-3 или вот группы, да, жирных кислот, хороший вопрос, не могу ничего сказать обобщенного. Люди любят брать, утверждая, что это хорошо для памяти. Не знаю, там, или для печени. Нету каких-то таких больших научных исследований, которые подтверждают это утверждение. Лучше есть рыбу саламон, или лучше есть консервы. Да, и тогда мы будем понимать, что туда в организм это заходит. Не могу сказать ничего против. Если люди берут и себя с этим хорошо чувствуют, нормально. И, ну, в общем-то, и все. Магнезий. Магнезий – хороший минерал, помогает заснуть, помогает снять. Есть люди пожилые, иногда страдают онемением конечностей или ночными какими-то там проблемами, что дремлет нога, да?
0: Угу.
1: Хорошо, магнезий. Плохо спят, магнезий хорошо. Но все индивидуально. Не могу сказать, это берите, это не берите. Витамин D могу сказать всем.
0: А вот смотрите, вот еще очень часто у нас пожилые люди сталкиваются с таким состоянием, как обезвоживание. Вот мы живем в Израиле, жаркий климат, пить, наверное, надо как можно больше, но почему все-таки встречается очень часто, что пожилые люди пьют очень мало воды? Вот как вот в этой ситуации быть? Каким образом, может быть, подсказать пожилому человеку или как-то вот напоминалку какую-то, вот, чтобы вот пить, пить, пить? Или все-таки пить не всегда, а вот нужно прям как... Смотрите,
1: обычно пожилые люди много часов находятся дома, да?
0: Угу.
1: Дома есть определенный микроклимат. Как и все с возрастом, и снижается аппетит часто, да, и снижается какая-то потребность в питье, ну, чувство насыщенности, да, влагой. Угу. И поэтому надо себе ставить напоминалки, чтобы не обезводиться. Если люди чувствуют сильный голод, надо себя спросить, сколько я пью. И да, я за напоминалки по поводу воды. Но тоже не надо говорить всем пить 2 литра в день. Это неправильно.
0: Мирим, ну и в заключение нашего с вами разговора, если бы вам нужно было бы назвать, ну, допустим, 3 самых важных правила здорового питания в пожилом возрасте, что бы это было?
1: Это... белок, это спорт, не питание, это ходьба и это работа с тяжестью своего тела. Чем больше мы работаем с большими мышцами нашего организма, даже сидя, если это делать, это все-таки очень хорошо помогает нам сохранить молодость, предотвращает от депрессии, предотвращает от деменции, работа со своим телом. Это очень важно. Белок и полезные жиры. Авокадо, орехи, оливковое масло, тунец, рыба. Вот так.
0: Мирим, большое вам спасибо за беседу и за практически ваши рекомендации. И желаю вам успеха. Буду рада новым встречам в эфире.
1: Спасибо. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. Когда человек сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем, рано или поздно возникает вопрос, может ли он продолжать работать и в каком объеме. И именно здесь играет важную роль производственный врач. Его заключение может повлиять на решение работодателя, получение выплат по потере трудоспособности и даже на права в битуох люми. Об этом и многом другом поговорим с производственным врачом доктором Игорем Маниловым от больничной кассы «Клалит» округа Иерусалим. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, о своей профессии и чем вы отличаетесь от других врачей-специалистов?
2: Наша профессия с смысл ее заключается в том, что в эквиваленте тех, кто помнит эту службу по Советскому Союзу или по России или республикам Советского Союза, она объединяет в себе два момента. Момент первый – это все травмы и болезни, которые связаны с работой какой-либо, с выполнением задач на работе. Это то, что называется профболезни или производственная заболеваемость. И второй момент – это то, что люди помнят как экспертиза трудоспособности. Оценка состояния здоровья человека, возможностью выполнять те или иные виды работ. И в соответствии с этим инвалидизация, если он не может. В России она была группирована на три группы, но здесь это все немножко по-другому. Но, в принципе, вкратце, это то, чем мы занимаемся, и это, и это.
0: Скажите, в каких случаях работодатель имеет право направить к вам работника?
2: Работодатель имеет по закону право направить к нам работника в нескольких случаях. Самый частый и наиболее распространенный, если работник отсутствует на рабочем месте больше месяца, в некоторых случаях больше двух месяцев подряд, или по мелким кускам в совокупности довольно длительный период времени он не приходит на работу.
0: Ну, из-за болезни, ХОК, да, разумеется?
2: Из-за болезни, да. ХОК, закон в Израиле запрещает передавать информацию о диагнозах и о болезнях работодателю напрямую, поэтому работодатель понятия не имеет, почему человек не пришел. Он показывает больничные листы, и на этом он, в принципе, должен, так сказать, согласиться с этим и принять это к сведению. Он не может разбираться, выяснять, так или не так. И вот в этом смысле он имеет право взять направление, направить этого человека к нам, в нашу службу, и сказать, пожалуйста, разберитесь, в чем дело, человек два месяца на работе, может ли он выполнять свои задачи. Это наиболее частая причина. Другая причина связана с тем, что у него снижается производительность по непонятным причинам, но, как кажется работодателю, это тоже затрагивает сферу здоровья или сферу его медицинских каких-то проблем после падений, после травм или заболеваний. Тогда он может приходить на работу, но плохо работать с точки зрения работодателя, не выполнять задачи или пропускать, или делать какие-то ошибки. Особенно это проявляется у тех, кто работает, например, водителями или в каких-то таких службах, что надо, чтобы он был все время на чеку и все время, так сказать, в теме, а он что-то не то. И вот это вторая причина. Он вроде бы как выходит на работу, но что-то не то, и они тоже отправляют его к нам на проверку и на выяснение, опять же, задачи, которая стоит. Это может или не может человек выполнять ту работу, которую ему поручают.
0: А может ли работник сам обратиться к вам, даже если работодатель этого не требует? Он чувствует, что с ним что-то не так, и вот он хочет провериться.
2: Да, в большинстве случаев работодатели очень редко направляют. Это такие большие организации, как, например, там Министерство образования для учителей или садиковских работников, или это муниципалитеты, они чаще всего направляют. В большинстве случаев сам работник приходит, но в этом случае у него есть ясная или не очень ясная цель. И он хочет получить какие-то либо облегчения по работе, или это часы уменьшенные работать, или это какую-то, может быть, другую работу в силу болезни, что он не может выполнять свою, или просто уволиться. Это наиболее частная причина, что он не может выполнять работу.

0: это несколько комнат или полный этаж, в зависимости от количества, так сказать, работников, которые работают в этой области, в этом городе или в этом районе, и тогда количество врачей, медсестер и сотрудников, как сказать, чиновников, МИСРАДа, ну, вот такие вот, они выделяются, и тогда чаще всего это внутри, как часть какой-то общей поликлиники и больничной кассы.
1: Так какие документы надо с собой брать?
0: Да, документы, порядок очень четко регламентирован. Так. Попасть можно только и исключительно, если это не работодатель, то это должен быть либо лечащий врач, если речь идет о какой-то специальной операции, какой-то специальной болезни, либо семейный врач. Он знает, у него есть специальное направление, в его программе направление к врачу профзаболевания.
1: А то есть нужно своему врачу сказать, что я хочу...
0: Совершенно верно.
1: Окей.
0: И чаще всего так и происходит. В некоторых случаях, если речь идет о каком-то заболевании не в рамках семейного врача специальным, например, какие-то ортопедические проблемы, травмы или операции хирургические, или глазные болезни, где семейный врач не может эту ситуацию, так сказать, обрисовать, он тогда направляет к лечащему врачу больничной кассе по этой службе, и вот он уже направляет после своих проверок и после своих всех исследований, он направляет к нам с вопросом, какой он хочет получить этот человек. Или он не может работать, или он просит сокращения рабочего дня и так далее, и так далее.
1: Скажите, вы как производственный врач имеете право проводить осмотр, назначать дополнительное обследование, или вы только по документам оцениваете состояние?
0: Мы обязаны. У нас есть раздел, который протоколируется как обследование, физическое обследование, и мы этот раздел заполняем, потому что это одна из причин, по которой мы направляем кого-то куда-то. Мы должны объяснить, почему мы направляем. Поэтому это не во всем, конечно, применимо. Если речь идет о психиатрических заболеваниях или каких-то сложных заболеваниях, в которых у нас нет опыта практического медицины, практической клинической медицины, то мы полагаемся на болезнь. Но общее обследование мы обязаны провести и увидеть этого человека. Это так, это ли не так, что он хочет, почему он хочет, обязаны поговорить, понять. Это обязательная часть нашей проверки медицинской.
1: Ну вот, смотрите, приходит, допустим, пациент, да? У него есть диагноз онкология. Ну, не дай бог, но вот так вот. Он проходит химиотерапию и так далее и тому подобное, все вот обследования, все лечения. Вот вы смотрите на его диагноз или все-таки способность функциональную и физическую выполнять там свою работу? Или все-таки зависит от работы, на которой он работает, допустим, физическая она или просто офисная и так далее и тому подобное? Вот такие вещи входят как бы в общее понимание, может ли человек продолжать работать или, в принципе, диагноз может оказаться основным тем, что вот вы принимаете решение?
0: Я понимаю. Смотрите, у нас есть несколько критериев. То есть сам по себе диагноз, это звучит страшно и звучит, может быть, неприятно, но он сам по себе не является чем-то, что решает, может или не может. Потому что есть разные стадии, есть разные успехи после лечения, есть разное внутреннее, так сказать, сопротивление болезням. Это один из факторов, но он не решающий. Он больше, может быть, будет решаться, если речь идет о том, что человек не может работать, тогда диагноз будет играть какую-то решающую роль. Но, в принципе, у нас есть несколько критериев, которые мы всегда принимаем в расчет. Первый, как вы совершенно правильно объяснили, это характер работы. Характер работы крайне критичен, потому что от этого зависит, может ли выполнять человек с одним и тем же диагнозом эту работу или не может выполнять. То есть есть виды работ, что онкологические пациенты могут выполнять, а примерно с теми же диагнозами и примерно того же возраста не могут. Поэтому характер работы – важнейший критерий, который мы оцениваем, и также задачи, которые человек должен выполнять. Это физическая, даже и работа сидячая, просто какая-то, так сказать, бухгалтер или что-то за столом, они тоже бывают разные. Есть разная степень ответственности, есть разная степень интенсивности, есть разная степень задач, которые ставятся. Не все это вытягивают, не все это справляются с этим. Иногда это бывает сложно, ментально сложно. То есть физически человек может и неплохо себя чувствовать, но у него потеря памяти, у него забывчивость и так далее. Поэтому все в комплексе оценивается. Второй фактор – это возраст человека. Возраст человека критичен, потому как он видит сам себя и как он мотивирован. То есть люди, кому год, полтора, два до пенсии, они, в принципе, в меньшей степени заинтересованы. Если у них высокая

0: специальной защиты и много больничных, они, конечно, ну, за исключением каких-то случаев, они стараются, так сказать, сойти уже с этой дистанции и прекратить эту работу. Люди молодые, они как раз наоборот, они хотят вернуться, они более мотивированы. Ну, и опять же, не только в молодости дело, но в принципе, просто чтобы вы понимали, мотивация и возраст играет роль, и также играет большую роль не только в чем человек работает, но насколько он, или он работник нанятый, или он, так сказать, самозанятый, как отсмаи, как говорят в Израиле, и он сам себя кормит. Это очень важный вопрос. И он, от этого он мотивирован. Это та часть, которая не связана со здоровьем. Та часть, которая связана со здоровьем, она... мое обследование мало что может повлиять. Я вижу, насколько человек ходит, как он выглядит, как он разговаривает. Но на этом все. Тут в основную роль, конечно, будут играть медицинские документы. И та история, которую он прошел. Прошел он одну операцию или несколько операций. Есть ли у него какие-то метастазы в организме или нет у него метастазов, какое лечение он получает, или он получает облучение, или он получает химиотерапию, как эта химиотерапия влияет, какие функции она подавляет. То есть это все влияет. Поэтому это несколько моментов, которые оцениваются в совокупности, и тогда выходит уже решение, что с этим человеком делать, как лучше для него. Потому что наша основная задача – это не экономическая и не заработок. Наша основная задача – сохранить то здоровье, которое у него есть, чтобы, не дай бог, не было еще большего ухудшения, как для него, и в некоторых случаях и для окружающих. Вот это наша основная цель.
1: Игорь, какую информацию работодатель получает по итогам обследования в документе, который вы предоставляете работнику?
0: Мы не можем, и нам запрещено по закону о тайне врачебной сообщать любые виды диагнозов, любые виды жалоб или лекарств, которые получает человек. Мы сообщаем только ограничения. В принципе, он получает одно предложение или два предложения, в котором будет написано, может или нет этот человек выполнять ту работу, которая на него возложена. Если он может выполнять, тогда мы пишем, может ли он выполнять ее полностью, в полном объеме или в частичном объеме, либо по часам, либо по занимаемым позициям каким-то, например, там тяжелое не может поднимать или бегать по лестнице не может. И если он не может, тогда мы ему сообщаем, это то, что он не может, это надолго или это на какой-то короткий период времени, что надо вот как-то продержаться ему месяц, два, три, и он возвращается. Вот это, в принципе, то, что мы сообщаем.
1: Ну, наверное, вопрос в заключение. Коснемся нашего Битохлюмиуч, нашего учреждения, которое нам предоставляет различные выплаты. Может ли заключение производственного врача помочь при оформлении пособия по инвалидности, а именно при установлении степени нетрудоспособности? Стоит ли в такой ситуации человеку, который подает просьбу на получение пособия по инвалидности, возможно, пособие по трудовой инвалидности, озаботиться получением заключения от вас, как от специалиста?
0: Я понял. Смотрите, в принципе, они не сильно нуждаются в наших бумагах, я имею в виду врач профболезни, который работает от больничной кассы. На каком-то частном уровне, там немножко другая история, я сейчас это касаться не буду, здесь нет времени. Они, в принципе, не очень нуждаются, у них есть свой профврач в каждом районе и в каждом отделении. Он участвует в комиссиях и в различных собеседованиях и во всем. Но это иногда бывает полезно в случаях, если речь идет о том, что человек заявляет, что те болезни, которые у него есть, они отработают. То есть в этом случае мы очень полезны и очень помогаем, потому что мы проводим всю предварительную работу по обследованию, по определению, это так, это не так, мы занимаемся с работодателем.
1: То есть мы говорим сейчас о махалат мекцо, о профессиональном заболевании.
0: Мы говорим о махалат мекцо. Это то, что называется профболезнь. И вот в этом контексте, конечно, наше заключение может быть не решающую роль, но крайне важно, потому что наше мнение очень и очень важно по той простой причине, что человек не платит деньги в больничную кассу. То есть наше мнение нейтрально и беспристрастно. И в этом контексте оно очень объективно и подходит для Битуах Луми. Поэтому по этим вопросам к нам приходят, обращаются, и таких обращений очень много. Особенно там, кто слышит, нарушен слух, есть целый ряд болезней, какая-то астма, нарушение дыхания, которое работает с химическими веществами или с какими-то агрессивными. Тут они они обязательно к нам должны приходить. И я призываю всех, у кого есть какие-то проблемы, и они думают, что это возможно отработать, даже если они ошибаются, приходить к профврачу в своей больничной кассе и получить от него заключение на эту тему. Это может реально помочь.
1: Игорь, спасибо вам огромное за этот разговор. На мой взгляд, очень важно, чтобы работники знали не только о своих обязанностях, но и о своих правах. Благодарю вас за подробное разъяснение.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, радиослушателям. Радио Река.
1: До свидания. Каждый день в Израиле сотни людей ждут трансплантацию органа, которая может спасти им жизнь. При этом решение, принятое одним человеком заранее, способно подарить шанс на жизнь сразу нескольким пациентам. Недавно Министерство здравоохранения сделало еще один шаг для упрощения этой процедуры. Теперь карта АДИ доступна в личном кабинете государственных услуг, и оформить ее стало значительно проще. Что такое карта АДИ? Как работает система донорства органов в Израиле? Мы поговорим с нашим следующим гостем Кириллом Грозовским, трансплант-координатором. Кирилл, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Давайте мы все-таки начнем с самого начала, потому что, я уверена, не все наши радиослушатели знают, что такое карта АДИ. И вообще, почему она так называется?
2: Карта АДИ – это карточка, которая позволяет каждому из нас, который считает, что спасение жизни других людей путем посредством пересадки органов по посмертному донорству, то есть момент, когда я покидаю этот мир, и мои органы могут спасти другого человека, они будут пересажены, и для этого я принимаю свое решение, которое я фиксирую на карте АДИ, которая до недавнего времени подписывалась и хранилась в Министерстве здравоохранения в Национальном центре трансплантации. Название карты АДИ связано с трагической судьбой молодого человека, более 40 лет назад, ждавшему почку, в итоге получившему, но достаточно быстро, к сожалению, умершему после пересадки. И тогда, поскольку сама тема пожертвования и пересадок органов в Израиле была в самом-самом зачаточном развитии, информированность и готовность населения была очень низкой, и семья мальчика, которого звали Иуден Дрор, его мучительно ласкательное имя было Ади, решил увековечить его имя, его память, и тем самым, возможно, объединить людей, ждущих органов, и, безусловно, повысить информированность темы спасения жизни людей путем пожертвования органов для пересадок. И с тех пор эта карта существует. Каждый из нас, кто считает, что спасение жизни подобным путем – это естественный для него шаг, и естественное, может быть, даже окончание нашей жизни, может подписаться под эту карточку, и таким образом а он принимает свое решение, которое его родственники после смерти доносят как окончательное решение до профессионалов, которые выполняют все необходимые процедуры, связанные с пожертвованием и трансплантацией.
1: Если человек подписывает карту АДИ, означает ли это автоматическое изъятие органов, если с ними все в порядке после смерти?
2: Нет, это не автоматическое в том смысле, что следующий шаг не будет сразу процедуру изъятия, как я уже сказал, это информация для наших близких, ближайших родственников, которых всегда спрашивают. Диалог всегда идет с теми людьми, которые живы, которые присутствуют. Поэтому в Израиле, как во многих странах мира, работает система так называемого информированного согласия. Мы обращаемся к родственникам, к близким родственникам умершего человека и спрашиваем их о возможности и готовности их согласиться пожертвовать органы умершего человека. Но прежде всего мы и они ориентируются на желание человека. Поэтому подписание мной карты при жизни о готовности пожертвовать органов – это однозначная в подавляющем большинстве случаев информация или даже указание для них к действию, что я бы хотел было сделано с моими органами. То есть родственники выполняют мною принятое решение.
1: А какие преимущества существуют для обладателей карты АДИ в случае, если самим, не дай бог, когда-то понадобится трансплантация?
2: Во-первых, каждый из подписавших карту и ближайшие родственники получают продвижение в очереди ожидания на трансплантацию в случае, если они на эту очередь встали. В случае, если будет совершен акт пожертвования, то есть орган будет фактически пожертвован, то они получают еще больший балл. Это сделано для того, чтобы, безусловно, во-первых, повысить готовность людей к желанию пожертвовать органы и, конечно, на мой взгляд, выполнить абсолютно совершенно шаг и акт справедливости по отношению к тем людям, которые готовы это сделать, которые об этом думают.
1: А если, вот, допустим, человек подписывает, может ли он изменить свое решение и отменить?
2: Человек может изменить свое решение и отменить карточку в любой момент в процессе собственной жизни, в случае, если он изменяет свое решение по разным причинам. Он обращается в Национальный центр трансплантации, там, где, собственно, эти карточки, как я уже сказал, и находятся в специальном компьютерном регистре. И после заполнения очень простой короткой анкеты он отменяет свою карточку.
1: С какого возраста можно подписать?
2: Карточку АДИ можно подписать с возраста 17 лет, и это не низшая граница возраста, ограничивающий высшую границу возраста не существует, потому что любой человек в любой момент своей жизни, независимо от его возраста, то есть только старше 17 лет, и независимо от его медицинского состояния, может подписать эту карточку в случае, если он считает, что подобный шаг он приемлем для него, он правилен для него, он гражданский, и он, безусловно, верит в спасение жизни других людей. Потому что акт и факт подписания карточки – это еще не пожертвование органов. Это всего лишь наш гражданский или, если хотите, общественный шаг.
1: Кирилл, перед тем, как мы с вами начали говорить, я упомянула, что Министерство здравоохранения объявило, что теперь карту АДИ можно оформить через личный кабинет на сайте госуслуг. Что именно изменилось для граждан? И насколько вот это упрощение процедуры, возможно, поможет увеличить число потенциальных доноров?
2: Сейчас мы можем заполнить карточку АДИ не только через Министерство здравоохранения, как было раньше, или не только в пунктах, где эти карточки распространяются. Мы можем зайти на сайт государственных услуг, портал государственных услуг, MyGov, и зайти в личный кабинет. И в личном кабинете зайти в отдел здоровья, и где сконцентрирована вся информация, касающаяся нашего личного здоровья. Вход, как известно, на портал государственных услуг, он индивидуальный, секретный, он полностью закрыт, и информация там полностью конфиденциальна и сохранена. Каждый из нас там может увидеть информацию про его прививки, допустим, какая-то еще информация. В том числе там же есть информация про нашу карточку. Для тех, кто ее уже оформил в свое время, человек может убедиться и проверить дату, с какого момента карточка действует. В случае, если он хочет изменить какие-то данные, как имя или адрес, сегодняшний адрес проживания, он может это сделать сам. Также для людей, которые еще не подписали на карточку, они могут ее оформить заново путем подписки. Это, безусловно, очень серьезный шаг, повышающий доступность этой процедуры. Это, безусловно, на наш взгляд, продвигает саму тему спасения жизни других людей путем пожертвования органов. Это, мне кажется, является еще одним новым каналом или платформой для общественного или гражданского диалога на тему спасение жизни путем пожертвования органов.
1: Кирилл, спасибо вам большое, что были сегодня с нами в эфире. И, конечно же, хочется сказать отдельное спасибо всем людям и семьям, которые в самые непростые моменты принимают решение подарить другим шанс на жизнь.
2: Я присоединяюсь к вашим словам. И я желаю всем, прежде всего, здоровья. А всем тем, кто считает, что подобный шаг является правильным и для них естественным, вот у них появилась возможность, и призываю их сделать это прямо в ходе вашей передачи. Процедура занимает буквально 2 минуты.
1: Спасибо вам огромное и доброго вечера.
2: Спасибо вам также.
1: Ну, а прежде чем мы перейдем к следующей теме, я хочу немножечко вам рассказать кое-что. Наша война, к сожалению, забирает лучших. Молодой офицер Цахала Шахр Гамла погиб от тяжелых ранений, полученных в результате атаки беспилотника в Ливане. Для его семьи остановился целый мир. Но в этой истории есть еще одна сторона. Семья Шахара приняла решение, которое требует невероятной силы. Они согласились пожертвовать его органы. И благодаря этому решению сегодня живы 6 человек. 6. Среди них 7-летняя Бель, которая полгода ждала пересадку печени. Полгода ожидания, тревоги и неизвестность. Для ребенка это целая вечность. А сегодня у него появился шанс вырасти, пойти в школу, повзрослеть, мечтать, жить. Наверное, нет слов, которые могут облегчить боль родителей, потерявших сына. Но если и есть что-то важное в том, что даже после своей гибели Шахар продолжает защищать людей, да, при жизни он защищал страну, а после смерти спас жизни тем, кого никогда не знал. Когда человек сталкивается с последствиями инсульта, травмы, операции или возрастными ограничениями, далеко не всегда реабилитация проходит в специализированном центре. Во многих случаях помощь можно получать и дома, в привычной и комфортной обстановке. Но чем отличается физиотерапия на дому от реабилитации в специализированном учреждении? Об этом и о многом другом поговорим сегодня с физиотерапевтом Александром Проценко. Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: В каких случаях мы вообще можем говорить о физиотерапии на дому, а не о реабилитационном центре?
3: Ну, вообще, я вам хочу сказать, что намечена даже мировая тенденция именно переносить реабилитацию на дом, когда пациент находится в домашних условиях, и ему более как бы приятно находиться дома, и существует в больничных кассах целые такие отделения, которые предоставляют реабилитацию на дому. И поэтому, как бы, в принципе, во многих ситуациях можно проходить реабилитацию на дому. Но хочу сказать, что в отдельных случаях, таких, как, когда требуется мультидисциплинарная команда, то есть которая должна быть 24 часа, или когда больные, они нестабильны, то понятно, что в таких случаях, конечно же, желательно находиться в реабилитационном центре.
1: Александр, как проходит первый визит физиотерапевта на дом? На что специалист обращает внимание, помимо самого заболевания?
3: Ну, вообще, в принципе, в каждом случае, конечно же, отдельно, если это неврологические заболевания или ортопедические заболевания. Но, в принципе, происходит оценка функционирования дома, оценка безопасности функционирования дома. Мы проверяем силу мышц, мы проверяем равновесие, мы проверяем сенсорику. И потом мы делаем выводы и составляем план улучшения состояния пациента на дому. Ну, в принципе, как бы все зависит от именно от диагноза и от проблемы, с которой нужно справляться.
1: Вы работаете только с пациентом или также обучаете, может быть, членов семьи в правильному ходу, какому-то безопасному перемещению, ну и, конечно же, помощи в повседневных жизни, делах?
3: Конечно же, это очень важная часть нашей работы, именно инструктировать семью, инструктировать работников по уходу, чтобы они делали правильно и безопасно. Мы обязательно посвящаем время для того, чтобы проинструктировать семью, допустим, с такими больными, как после инсульта. Это очень-очень важно проинструктировать правильно работников по уходу или семью, чтобы интенсивность продолжения восстановления была и продолжалась, так сказать, 24 часа. То есть не только когда мы занимаемся физиотерапией с больным, а семья и окружение могут взять на себя тоже ответственность в процессе реабилитации.
1: Вот, допустим, после инсульта многие опасаются, что возможности восстановления уже упущены. Насколько важны первые недели, возможно, даже месяцы реабилитации?
3: Ну, вообще, по многим исследованиям нам известно, что самый критический момент восстановления, то есть самый большой прогресс происходит в течение 3-6 месяцев после инсульта. Но я вам хочу сказать, что в моей практике я видел много раз, что пациенты улучшаются и после года, после инсульта, и даже после двух. Ну, просто там немножко другое происходит процесс, то есть происходит процесс компенсаторной реабилитации. Но, как бы, хочу сказать слушателям радио, что очень важно продолжать и не опускать руки, даже если вам кажется, что нету никакого прогресса. Всегда очень важно продолжать делать физические упражнения и упражнения на равновесие, чтобы не дать организму потерять некоторые возможности физические, а также даже иногда улучшить.
1: Александр, а вот какие ошибки в организации домашнего пространства встречаете чаще всего? И какие из них наиболее опасны вот в ситуациях, допустим, с пожилыми людьми, у которых есть уже определенные функциональные трудности?
3: Ну, вообще, очень часто я вижу в домах, что особенно у выходцев из бывшего Советского Союза очень любят ковры. Вот, и часто очень спотыкаются в ковры. Приходится говорить, чтобы убрали, скрутили эти ковры и убрали в сторону. Освещение ночью, вечером должно быть, когда, допустим, в туалет часто взрослые люди идут и тоже падают. Скользкие полы. Очень важно постелить такие коврики в ванной или там, где они могут подскользнуться. Торчащие ковры, торчащие некоторые мебель, которая может помешать. То есть в таком. И вот самое важное, конечно же, если мы говорим о взрослых людях, то есть это поручни, чтобы можно было держать после того, когда становимся на влажный пол, поручни в ванной, поручни в туалете, чтобы можно, была возможность предотвратить падение, не дай бог.
1: Знаете, вот многие пожилые люди, с которыми, по крайней мере, я общаюсь, я вижу, что они начинают даже меньше двигаться. Возможно, из-за боли, возможно, ну, меньше вот активность. Вот неужели вот покой или все-таки вот это вот снижение активности может привести к дальнейшему ухудшению состояния? Что? Или как вот в такой ситуации, где вот эта вот золотая серединка? Все-таки и возраст уже, и...
3: Смотрите, как бы... Основываясь на моем почти 20-летнем опыте работы с взрослыми людьми, я вижу это замкнутый круг, понимаете, что люди, да, чувствуют, что им немножко тяжело, или немножко после ходьбы немножко болят колени, или болит спина, они начинают делать меньше, меньше, меньше, и это происходит замкнутый круг. Из-за того, что они делают меньше, мышцы ослабевают, равновесие становится хуже, они опять же делают еще меньше. И так, в принципе, вот этот вот замкнутый круг продолжается, и люди, в принципе, теряют в своем состоянии здоровья и повышают свой шанс на падение и на перелом. То есть этот замкнутый круг нужно размыкать с помощью упражнений. Иногда, в некоторых случаях, допустим, даже при остеоартрите колен, я говорю, что даже несмотря на боли, нужно продолжать делать упражнения и укреплять мышцы. И поэтому я хочу сказать всем, кто нас слышит сейчас, что упражнение – это самая лучшая таблетка, самое лучшее, что вы можете дать своему организму. То есть упражнение, еще раз упражнение.
1: А вот так, если коротко, может быть, в общем, какие бы упражнения или виды физической активности вы бы порекомендовали большинству людей старшего возраста для сохранения подвижности, возможно, силы и уверенности при ходьбе?
3: Ну, если мы возьмем, скажем так, возраст 65+, и мы видим, что часто именно в этом возрасте люди начинают снижать свою активность, то мы говорим не только о том, чтобы выходить и делать ходьбу 30-40 минут, мы уже точно знаем, основываясь на исследованиях, которые были проведены в последние 10-15 лет, что упражнения на силу, то есть силовые упражнения с эспандером или с гирьками, силовые упражнения, допустим, в фитнес-клубе. Сегодня уже мы видим, что взрослые люди ходят и записываются в фитнес-клубы, чтобы делать упражнения на силу. И также понятно, что уже нужно делать упражнения на равновесие, и упражнения на гибкость. То есть, если мы, скажем так, в неделю рекомендовано делать 150-200 минут упражнений, то есть, если это вы поделите на каждый день, это, в принципе, не так уже много выходит, то рекомендуется чередовать и кардио, то есть, это ходьба, плавание, велосипед, вместе с силовыми упражнениями, и записаться раз в неделю, допустим, на какие-то... Фельденкрайс или другие какие-то, которые упражнения, системы упражнений, которые работают на гибкость, и плюс делать упражнения на равновесие.
1: Александр, спасибо вам огромное за участие в программе. И надеюсь, что наши радиослушатели все-таки поняли, насколько важно не отказываться от движения и реабилитации, даже тогда кажется, что возможности восстановления все-таки уже ограничены. Да. Я желаю вам успехов и успехов вашим пациентам. Спасибо вам еще раз огромное.
3: Запомните, что движение – это жизнь. Крепкого здоровья вам и всем моим слушателям.
1: Спасибо огромное. Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить нам на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас случилось, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.
4: Sai, sai, non sono mai stato così felice come quel mattino. Camminavamo su una spiaggia che somigliava molto a questa. Era l'autunno, ma facevo molto bello. Una stagione che esiste per pochi giorni soltanto, che voi chiamate l'estate di San Martino. Ma era semplicemente la nostra estate. In controluce sembravi un acquarello di Marie Ronsard. E mi ricordo, sì, mi ricordo molto bene di quello che ti ho detto quella volta. Era un anno fa, un secolo, un'eternità.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Капкан Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, здравствуйте.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: Я напоминаю, что задавать вопросы можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или писать комментарий к посту программы в Фейсбуке. Заходите на нашу страницу Канрека, и там, в общем, самый верхний пост, это пост программы с фотографией Геннадия Бердичевского, там можно задавать тоже вопросы. 072-280-1003. Ждем ваших звонков. Геннадий, если есть, так сказать, какие-то долги, в кавычках, перед нашими радиослушателями, или о чем-то есть о чем рассказать, то мы с удовольствием сейчас вас послушаем.
1: Я в прошлом месяце был в отпуске за границей, вернулся. У меня такое, так самое, автосюрприз такой. От Министерства финансов есть новое распоряжение от Управления по надзору за пенсионным страховым рынком. Так называемый Рашут Шукагон Битуах Вахисахон. Агаф Апикуах, то есть надзор над всем этим делом. И я думаю, что слушателям будет важно послушать. Значит, о чем идет речь? Я думаю, что многие сталкивались. Есть большая волна рекламы всяких фирм, которые помогают изъять пенсионные накопления, даже если человек продолжает работать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, люди помогают избавиться от пенсионных накоплений. Это самое... Скажем так, эти фирмы помогают людям избавиться от своей пенсии, чтобы, не дай бог, не получали пенсию, чтобы, не дай бог, у них не было накоплений, становятся, так сказать, компаньонами на вашу пенсию. Очень хорошо эти фирмы работают, дурят мозги неграмотным людям, и фактически это в большинстве случаев это аферисты. Вот, и они дошли уже до такого, что они стали массово подделывать документы. То есть, например, на сегодняшний день, если человек до 60 лет, он не имеет права взять пенсионные накопления от действующего работодателя. Но если подделать справку о том, что ты уволен, страховая компания как бы не знает, ты уволен или нет, она получила справку, она говорит, ну, тогда можно. Да, то, что 35% налога заплатишь с этого, ну, это мне особо не рассказывают, там, и так далее. Вот, но, по крайней мере, делались такие вещи. Так вот, наш доблестный Минфин, вместо того, чтобы заняться вылавливанием этих людей и направлением их в соответствующее место за решеткой, они решили пойти по более простому пути. Они решили объявить, то есть потребовать от пенсионных компаний, что на пенсионной компании лежит ответственность проверить, что действительно прошло увольнение, что действительно это справки из массовых населения, какая-то подделка и так далее. То есть теперь на страховой компании лежит проверка этих документов. Результат. Результат заключается в том, что большинство людей, если получали очень быстро, например, свои ПЦИМ или какие-то свои изъятия пенсионных накоплений на законных основаниях, на сегодняшний день эта процедура затягивается, то есть будет более длительная, потому что пенсионная компания должна будет проверять. И уже я видел случаи, когда это затягивается, и уже я видел случаи, что с пенсионной компанией, то есть это все довольно новенькое, то есть это все вот буквально... распоряжение вышло в конце апреля, на самом деле, да, то есть пока там дошло, пока там спустили вниз, ну, то есть, в общем-то, с прошлого месяца вот это вот все, так сказать, началось. Просто-напросто все вещи будут затягиваться. Если раньше платили, например, те же самые ПЦИМ, если все справки, если все документы в порядке, буквально в течение нескольких дней, ну, вот сейчас это будет все подольше, и, ну, не будет посложнее, но будет просто дольше. Будет просто все это дольше, к сожалению. Окей, то, что есть. Ну, это, кстати, просто берите в расчет, если человек думает, что он сейчас подаст страховую компанию документы, через 3 дня получит деньги, как в прошлый раз было, там, несколько лет назад, при там предыдущем увольнении. Нет, не будет за несколько дней, сейчас это будет все занимать больше времени.
0: Да. Окей, хорошо. Давайте послушаем наших радиослушателей. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: Значит, у меня такой вопрос. Мне 71 год, ну, я продолжаю работать, но в любой момент могу работать прекратить и выйти на пенсию. У меня на пенсионном отчислении очень небольшая сумма. Есть ли возможность забрать эту сумму и не платить 35%?
1: Вы знаете, я, в принципе, по своей первой профессии математик, но вот цифру такую небольшая сумма я не знаю.
2: Ну, я могу сказать, примерно 280 тысяч.
1: 280 тысяч – это достаточно большая сумма. Вы не можете их взять без налога, вы должны из них получать пенсию. В принципе, было бы логично уже давно получать пенсию параллельно заработной плате, но это все надо проверять индивидуально. Займитесь, пожалуйста, 280 тысяч – это совсем небольшая сумма, это больше, чем четверть миллиона шекелей. Окей, а такая сумма стоит того, чтобы вы занялись и уделили ей внимание, скажем так. Так что нет, безусловно, взять их одноразово вы не сможете все. Это не цель. Ну, в большинстве случаев есть всякие социальные случаи, там инвалидности и так далее, но в большинстве случаев нет. Нормальной ситуации нет.
2: Хорошо. Но если я выйду на пенсию, я буду получать сколько? 700-800?
1: Во-первых, не надо никуда выходить. Вот на пенсию не надо куда-то ходить, да? Можно сидеть дома получать. Это только от вас зависит, потому что это ваше накопление, с которых вы можете получать пенсию с 60 лет. Окей? 60 лет вам уже было, и я даже вам скажу, что это навсегда. Вы уже навсегда старше 60 лет. Окей? Поэтому, учитывая это, вы имеете право получать пенсию даже параллельно заработной плате. Просто-напросто вам нужно поинтересоваться, как это делать, какие там есть подводные камни. Там есть много подводных камней, например, с налогами связаны. Надо разобраться, в вашем случае это выгодно или невыгодно, и принять решение. Это зависит исключительно только от вас. Это не зависит от работодателя, это не зависит от страховой компании, это зависит исключительно от вас, это ваши деньги. Я пытаюсь во всех своих лекциях, во всех своих публичных выступлениях, на всех встречах с клиентами и на индивидуальных консультациях, я пытаюсь вложить людям в голову мантру о том, что пенсионные накопления – это не чьи-то деньги, это ваши. И у вас есть полное право ими распоряжаться. Да, есть налоговые ограничения на эти деньги, чисто налоговые. Но деньги, они ваши, и распоряжаетесь этими деньгами вы. И поэтому выйдите, пожалуйста, из этой позиции, что это кто-то там, что-то там делает с этими деньгами, там работодатель. И нет хозяина на эти деньги, кроме вас. Окей? Поэтому только от вас зависит. Просто вам нужно разобраться, как управлять правильно этими деньгами. Да, вот
2: да, скажите, хорошо, а какую часть денег я могу забрать без налога?
1: Без налога вы можете забрать ПЦИМ до 13 750 шекелей, умноженные на стаж у этого работодателя. Это та сумма, которую можно освободить от налога.
2: Подождите, я запишу 13 750
1: умноженные на стаж у этого работодателя. Это та сумма, которую можно освободить от налога, но не больше, чем 1,5 заработной платы. Если ваша заработная плата 6, тогда будет не 13,750, а только 9. Окей? Поэтому это то, что можно освобождать от налога. Поэтому еще раз, а зачем освобождать от налога, почему освобождать от налога, чем вам плохо пенсия? Это уже вопросы другие, которые вы должны в первую очередь себе ответить, прежде чем вы бежите забирать какие-то деньги. Дамы и господа, я хочу объяснить. Пенсия – это не враг, которого нужно уничтожить. Пенсия – это то, с чего должны жить на старости лет. Окей?
2: И поэтому сумма, с которой можно жить, понимаете?
1: Это не та сумма, с которой можно жить, есть еще битуохлюми. И от того, что вы ее полностью уничтожите, это не значит, что вам будет жить лучше. Окей? Поэтому еще раз, все эти вещи проверяются, считаются. Сколько вам нужно пенсии, со всех ли денег получать пенсию или не со всех. Бывают ситуации, что нужно не со всех денег получать пенсию. Бывают ситуации всякие, но вы сейчас принимаете решение, абсолютно не понимая на основании чего. Окей? И это самый худший вариант. Я не говорю, что ваше решение правильное или неправильное, оно может быть замечательное. И в конечном итоге там любой специалист, который проверит, скажет, вы правильно сделали, вам нужно было забрать эти деньги. Окей? Это все замечательно. Но может быть совершенно наоборот. А вы сейчас делаете это наобум. 280 тысяч шекелей, больше, чем четверть миллиона шекелей. Сколько у вас занимает времени заработать такую сумму, четверть миллиона шекелей? Больше, чем месяц два, правильно? Больше, чем месяц два. Да, окей? Так вот, уделить этому вниманию и разобраться, уделить полтора, два, три часа, даже пять часов, оно стоит того, поверьте мне. Окей? Да. Будьте здоровы.
2: Спасибо, спасибо.
0: До свидания. Спасибо. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Это я?
0: Это вы.
3: Да. У меня вопрос Геннадию. Меня зовут Михаил. Я насчет... Да. Я насчет... Хочу спросить насчет формы 101. Uh-huh. Я меньше года назад вышел на пенсию. Uh-huh. И при заполнении формы 101 у меня есть вопрос. Вначале все нормально, а потом идет графа, значит, маскорит ходыш, маскорит нусефит, халатит и овет-юми. И пока это не заполнишь, дальше нельзя пройти. Но я же получаю пенсию, а не зарплату. Что мне надо отметить?
1: Если я правильно помню эту форму, то там еще есть варианты китсва тоже.
3: Это, там идут, китсва.
1: Да, это, дальше идут китсва. Это китсва. Окей, значит, вы должны выбрать китсва. Но если нет, так напишите маскорит ходыш, какая разница. Это не играет роли, на самом деле. Это как раз не играет роли. Вам важно понять, что вы должны заполнить эту форму и показать. Основное, что вы должны показать в этой форме, это ваш единственный доход или не единственный. Потому что если это не единственный доход, то недостаточно заполнить эту форму.
3: Нет, у меня это единственный доход. Но если я не напишу...
1: Тогда не важно, что вы... Напишите маскорит и все, это не играет роли.
3: Маскорит ходишь и китсва. Да.
1: Кроме того, вы можете выбрать такую же форму, найти в Гугле не в электронном виде, а в бумажном. Заполнить бумажным, послать бумажным, если вам проблемы пройти это...
3: И послать куда? В Битуах Люми или в эту фирму?
1: Нет, зачем здесь Битуах Люми? Вы 101 топс куда заполняете?
3: То есть в Масахнасу или...
1: То есть, честно, вы не заполняете их в Масахнасу 101 топс, извините.
3: А сколько, кто послать эту фирму Малам Сахар, которая мне посылает...
1: Отлично, совершенно верно. Вы посылаете туда, откуда вам платят пенсию. Битуах Люми вам не платят пенсию, вам не платят пенсию. Окей, 101 офис – это картисо вет. Это то, что мы заполняем каждый год, если мы работаем или получаем пенсию. Та бухгалтерия, которая нам выплачивает эти ежемесячные платежи, зарплату или пенсию, для того, чтобы у нее было основание это выплачивать, им нужна форма 101, чтобы знать, какие у вас, скажем так, тактико-технические данные. То есть женат, не женат, есть налоговые льготы, нет налоговой льготы, одна работа или несколько работ и так далее. И так далее. Все это называется картисовый. Вот и все, вы подаете туда, в ту бухгалтерию, которая вам выплачивает эту пенсию. Вот. Да, значит, так вот, если вы затрудняетесь с электронной формой, окей, вам прислали ссылочку на электронную форму, все замечательно. Да, да. Вы можете сделать проще, если вам сложно с электронной формой, можете зайти в Google, написать TOEFL 101, или даже просто 101, если напишете, вам выскочит форма, вы ее распечатаете, заполните вручную, пошлете им там по факсу, по мейлю и так далее.
3: Окей. Спасибо, я понял, да.
1: Будьте здоровы. До свидания.
3: До свидания. Съем тоже.
0: Здравствуйте, кто у нас на линии?
4: Наверное, я.
0: Да.
4: Добрый день. Вопрос. Работник, в данном случае мой муж, 65 лет. Вот уже полгода находится на больничном из-за... Тунат-Абудат-Тунат-Драхим по дороге на работу. Сейчас работодатель по согласию обоюдному увольняет его. Ввиду того, что он не работоспособный.
1: Кроме Битуах Люми, откуда он еще получает сейчас деньги?
4: Ничего не получает.
1: Я понял.
4: Других источников только Битуах Люми.
1: Слушаю дальше вас.
4: По поводу автола. Значит, в день, когда его уволят, он должен, в этом вопрос, должен ли он обратиться в биржу трудоустройства?
1: Я понял.
4: Если должен, какие сроки? А если это связано каким-то образом с выплатами Битуах Люми, потому что у него еще до августа месяца, ему полностью битуах люми оплачивается.
1: Я понял. Значит, давайте я отвечу на ваш вопрос и не на ваш вопрос. Во-первых, на ваш вопрос практически я особо не могу ответить, потому что я не специалист по ДМФТЛА. Я специалист по пенсии. Думаю, если он обратится в ДМФТЛА, то хуже точно не будет. Максимум что-нибудь доплатят, а лучше... я не знаю, как ДМФТЛА... Какая есть корреляция между ДМФТЛА и выплатом по потере трудоспособности вследствие ТУНАТ АБУДА. Честно вам скажу, не знаю, я никогда не интересовался, это как бы не моя тема, да, ДМФТЛА это совсем не моя тема, вот, поэтому в крайнем случае он ничего не получит, окей, то есть ничего больше не получит, меньше он от этого получить не может, может получить больше или то же самое. То есть, поэтому, ну, как бы, пускай отметится, и там посмотрите, что будет. Но я услышал другое у вас. Я услышал, что он не обращался в свой пенсионный фонд или в свою страховую компанию за получением по потере трудоспособности.
4: Обращался по этому параграфу, не положена ему
1: почему?
4: Оплата по потере трудоспособности. Майкошерову, да, вы имеете в виду вот эти...
1: Да, Угданкошерову, да, почему
4: Угданкошерову, да, в этой фирме, фирма, ну, Хевраль, Амитим, он с 2000...
1: Амитим, окей, я понял, Амитим, да, все ясно, у него не имеет, Амитим, все ясно, потому что это Туната вода, окей, если это Амитим, да.
4: А что вы могли бы сказать по этому поводу?
1: По поводу Амитима, это окей. Большинство людей не обращаются, не понимая, где они и что они. Да, Амитим – это старые пенсионные фонды, там очень выгодная именно пенсия по старости, но в этом случае как раз они не платят. Если это ТУНАТ АБУДА, но бывает ситуация, что зарплата, которая застрахована в Амитим, по ТУНАТ АБУДА, это немножко не совпадает. Вы подали документы или устно вам сказали, что не положено?
4: Устно сказали, что не положено.
1: Устно сказали. В большинстве случаев не положено, в некоторых случаях может быть положено, я бы заполнил бы документы и подал бы. Есть при определенных стечениях обстоятельств, там может быть положено что-то, но в принципе да, ответ меняемый. Mm-hmm. Да? Просто большинство людей не старые пенсионные фонды, а новые или полисы Битуах Миналим, оттуда тоже точно положено в таких случаях. Пускай уменьшенную сумму, например, но положено. Поэтому, окей, под МФТЛА я, к сожалению, вам не могу...
4: Третий вариант, он обдумывает, может быть, не обращаться в АФТЛА и начать получать уже свою пенсию.
1: Смотрите,
4: в августе заканчивается.
1: Смысл заключается в том, что, во-первых, в августе заканчивается, это не значит, что оно заканчивается. Это значит, что нынешняя справка заканчивается, а дальше будут смотреть на его состояние здоровья. То есть вполне вероятно, что можно будет продлить, да? Поэтому торопиться получать из своих денег. Помните, вы получаете из своих денег. Когда вы можете получать из государственных денег, то есть как бы порядок приоритетов.
4: Я понимаю.
1: Когда-то говорили про картежники, что свои карты всегда успеешь посмотреть.

0: Меня зовут Леонид. У меня мне 79 лет. У меня такой вопрос. У меня есть пенсия уже 10 лет приблизительно. Может быть, больше. Но я продолжаю работать. И у меня есть накопление со старых пенсионных фондов и так далее. Где-то в сумме у меня может быть 180 тысяч.
1: Извините, Леонид, я хочу уточнить. Вы сказали, у вас есть пенсия, вы ее получаете физически, пенсию?
0: Да.
1: То есть вы получаете ежемесячную пенсию. Сколько эта сумма, скажите мне, пожалуйста?
0: В сумме на сегодняшний день это 4200.
1: 4200, хорошо, слушаю вас дальше. Еще есть 180 тысяч накоплено, правильно?
0: Не-не-не, дайте, чтобы меня правильно поняли. У меня есть в Ареле есть 100-110 тысяч. Потом у меня будет, я сейчас еще работаю, у меня здесь будет где-то тысяч...
1: Ну, не важно, есть 200 тысяч, 250, 180, не играет роли.
0: Не-не-не, я хочу понять. Первое, могу ли я из этих 100 тысяч что-то забрать на свои нужды ежедневные, потому что пенсия у меня какая-то...
1: Сегодня вы имеете в виду или после окончания работы?
0: Ну, окончание работы это 2-3 месяца. Полгода,
1: вы скоро заканчиваете работу. Хорошо. Понял ваш вопрос, я понял ситуацию. Я единственное, что хочу еще одну вещь уточнить. Пенсию, которую вы получаете, 4 с чем-то тысячи шекелей в месяц, это откуда вы получаете? Из старого пенсионного фонда, из нового или из бюджетной пенсии?
0: Старого.
1: Пенсия ВТК. Окей, я понял. Значит, я понял. Окей, хорошо, давайте я вам объясню. Значит, смотрите. У вас, что называется... Да, я надеюсь, что вы делали кибосхую, что вы все эти годы сделали кибосхую.
0: Да, вы правы.
1: Окей, сделали кибосхую. Замечательно. Значит, для тех слушателей, кто еще не знает, что такое кибосхую, кибосхую – это оформление налоговых льгот на пенсию. Пенсия вместе с зарплатой требует кибосхую, иначе вы платите просто лишние налоги. Окей, хорошо. Значит, переходим конкретно к вашему вопросу. Правила они такие. Когда вы закончите работать, вам будет положено ПИЦУИМ. Возможно, в этих программах есть ПИЦУИМ от старых работодателей. Возможно, то есть невозможно, наверняка есть от нынешнего работодателя. То есть ПИЦУИМ вы можете освободить в рамках формы 161 от нынешнего работодателя. А что касается старых работодателей, значит, надо искать либо старые формы, либо, в принципе, всегда можно эти деньги получить одноразово в год, когда вы уже не работаете, только пенсию получаете, и они максимум засчитают вам эти деньги как доходы этого года. Так как у нас в Израиле мужчины не платят налоги приблизительно до 70, почти, чуть меньше, почти до 70 тысяч шекелей в год, то там пенсия ваша почти не считается доходом, так как вы сделали кибоску, ее там большая часть этой пенсии не считается доходом. Получится, что даже если у вас есть какие-то там несколько десятков тысяч от старого работодателя, вы их сможете взять даже без формы 161 в год, когда вы не работаете, то есть со следующего года. Окей, в год, когда вы не работаете, обратившись в Масахнасу, сказав, посчитайте мне, сколько налога надо заплатить с этих денег. ПИЦУИМ, который от нынешнего работодателя, вы сможете освободить от налога с помощью формы 161. Окей, тоже до определенного предела, но если ваша зарплата не очень высокая, до 13750, то, по всей видимости, все ПИЦУИМ вы тоже сможете освободить от налога. Останутся у вас тагмулим. Тагмулим тоже есть нескольких видов. Есть деньги, которые вложены до 2008 года, есть деньги, которые после. Есть гон, есть кицва, там тоже могут быть нюансы. Но тагмулим вполне вероятно, что все тагмулим ваши не свободны от налога. И вот учитывая, что у вас пенсия из пенсионного фонда старого, но пенсия, которая не дотягивает до пенсии минимума, а пенсия минимум приблизительно это 5300, учитывая это, у вас на тагмулим есть опция взять их одноразово, без налога, только при условии, что этих тагмулим, вот таких вот налогооблагаемых тагмулим, не больше, чем 110 тысяч шекелей со всех касс вместе взятых. Если у вас таких тагмулим больше, чем 110 тысяч шекелей, то в этом случае вы не сможете их взять одноразово без налога по обычной схеме. Да? То есть вам придется...
0: Можно вопрос?
1: Да.

0: сумму со всех, потому что у меня будет 2-3.
1: Программ. Совершенно верно.
0: Они с одной только, да?
1: Нет, совершенно верно. Массовое население интересует конкретная ваша программа. Окей? Массовое население интересует все деньги, которые находятся в этом налоговом статусе. Так вот, 110 тысяч шекелей налогооблагаемых тагмулин, так называемых тагмулин кицва, вложенных после 2000 года. Вот эти тагмулин кицва, вложенные после 2000 года, они по определению не свободны от налога. И если их меньше, чем 110 тысяч шекелей, и вы старше 67 лет, и получаете пенсию только из старого пенсионного фонда, вы имеете право эти деньги освободить от налога. Если их больше, чем 110 тысяч, а у вас нету пенсия минимум 5300, то вам МСНС скажет, получайте из этих денег дополнительную пенсию. Вот это то, что будет. Окей? Это основные варианты. Есть, как всякие там, уже, кстати, из ряда вон выходящие случаи, типа там инвалиды в семье и так далее. То есть ситуация, когда можно освободить и по-другому. Но по большому счету, вот они правила. Окей? Вот они правила.
0: Можно вопрос? Да. А схитрить можно? Так как у меня несколько фондов. Я могу какой-то фонд, после того, как я закончу работу, упустить еще в одну получать пенсию из другого источника. То есть у меня будет два пенсионных выплаты.
1: Зачем это? Нет, если вы уже из одного будете получать не из старого пенсионного фонда, то вам скажут туда все добавлять. Даже 110 вы не сможете взять. Окей? Хитрить можно, но не так. Окей?
0: Ладно, спасибо большое вам.
1: Будьте здоровы, до свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Алло?
2: Да-да.
3: Я в эфире?
2: Да, вы в эфире, вы можете говорить.
3: Здравствуйте, меня зовут Семен. У меня вопрос такой. Я пенсионер, который работает. Я начал получать пенсию в 2025 году. И работаю в государственной организации. Часть пенсии, которая не облагается налогом, я получил. Сделал кибус, хует. Все было замечательно. Обратился в этом году в свою бухгалтерию, чтобы мне дали дополнительную льготную единицу никуда зикуть, что моя жена не работает. На моей работе меня попросили вначале заполнить картису ВЭД. Заполнил. Потом сказали, что я должен сделать ТУМАС. Uh-huh. Я работаю на одном месте, у меня нет дополнительной работы.
1: Извините, у вас дополнительная работа. У вас есть дополнительный работодатель, пенсионный фонд, который платит вам пенсию. У вас два источника дохода.
3: Это их требования правильные, я должен делать ТУМАС.
1: Абсолютно правильно. Даже если вы сделали КИБОС, вы должны делать ТУМАС. На самом деле, когда вам кто-то делал КИБО там, в прошлом году, в 25-м году, тот, кто вам делал КИБО, он сразу на 25-й год сделал вам это ТУМАС. Но в 26-м году нужно сделать ТУМАС обязательно. И эту дополнительную льготную единицу вы должны попросить в рамках ТУМАС. И вам сразу в ТУМАС ПАКИД в МСНСЕ внесет эту льготную единицу, и вы получите ее по месту работы.
3: Понятно. Спасибо за ответ.
1: Угу. Будьте здоровы. До свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
4: Здравствуйте.
2: Мы вас слушаем.
4: У меня такой вопрос. Меня уволили с работы, это уже несколько лет назад, но я получаю нехуд, мяхуз нехуд и широтими уходим хамичим ахуз.
1: Только из битох люми?
4: Нет, и получаю убдан кошер абода, михеврат, битох,
1: Я понял.
4: Да. Там 3500. Uh-huh. Вот. И я как-то разговаривала с девушкой, которая там сидит в этой махлаке, щели в Данкоше. Она мне сказала, что мы будем платить за тебя премиум. Я хотела понять, что это такое. Мне было неудобно у нее спрашивать.
1: Я объясню. Uh-huh. Нет проблем. Uh-huh. Окей?
4: Да.
1: Смотрите. Потеря трансформации – это страховка. Это страховка, которую мы платим вместе с пенсионными отчислениями. То есть часть денег идет нам на накопление в пенсию. При ежемесячных пенсионных отчислениях большая часть идет на накопление пенсии, часть идет именно на страховку. То есть мы покупаем страховку. То есть тот, кто получает по потере трудоспособности, он не получает из накоплений своих то, что он накопил. он получает просто страховку. Давайте себе представим 30-летнего молодого человека, у которого была зарплата, допустим, 20 тысяч шекелей. Он получает сейчас, стал инвалидом на всю жизнь. Случилась такая беда у него. И он стал получать 75% от зарплаты, 15 тысяч шекелей в месяц по потере трудоспособности. Вот эти 15 тысяч шекелей в месяц ему будет платить, пока он не выздоровеет, или максимум до 67 лет. До 67 лет ему будет платить 15 шекелей в месяц, тысяч шекелей в месяц. А в 67 лет ему скажут, а теперь получай пенсию по старости. Но пенсию-то по старости он не накопил. Он же в 30 лет стал инвалидом. Как быть в такой ситуации? И вот чтобы такая ситуация не создалась, когда пенсионная компания платит по потере трудоспособности, она не только платит самому потерявшему трудоспособность деньги в банк, она еще и вкладывает в его накопительную программу выплаты, как будто он продолжает работать. Как будто это он и его работодатель продолжают отчислять. То есть, допустим, тот же, возьмем того же молодого человека, у которого была зарплата 20 тысяч шекелей в месяц. Ему работодатель, допустим, от этой зарплаты каждый месяц отчислял на пенсию 20%. Ну, сегодня обычные отчисления – это 18,5% или 20,83%. Такие самые распространенные расписания. А я возьму округленно, 20% отчислял он вместе с работодателем в эту программу. 20% от 20 тысяч – это 4 тысячи шекелей в месяц. 48 тысяч шекелей в год. И вот эти 48 тысяч шекелей в год, 4 тысячи шекелей в месяц, пенсионная компания будет вкладывать этому молодому человеку в его пенсионную программу, в его накопление, чтобы он что-то накопил к пенсии. И вот эти по 48 тысяч шекелей в год у него будут накапливаться. И когда он придет к 67 годам, у него там накопится какая-то сумма. Окей, в данном примере это будет существенно больше миллиона шекелей. Окей, там с ребитом, со всеми делами. Окей. И таким образом у него будет сумма, с которой он будет получать пенсию. То же самое в вашей ситуации. Цифры, конечно, другие. Возраст другой наверняка, да? Но та же самая суть. То есть пенсионная компания не только платит вам непосредственно ежемесячно, она еще и вкладывает в ваше накопление. То есть от того, что вы получаете выплаты по потере трудоспособности, ваша пенсия не уменьшается, а увеличивается. Потому что и в вашу пенсию еще докладывают деньги.
4: Окей? Хорошо, она мне сказала, что будут. А как я могу точно, где я могу точно видеть, что они
1: вкладывают? Возьмите отчет, сколько времени вы получаете?
4: Это в Данкошере получаю уже несколько лет.
1: Несколько лет, возьмите годовой отчет за 25-й год, вы увидите, что там есть вклад.
4: Это тот,
1: в личном кабинете, зайдите в личный кабинете, найдите тут Сидохшнати и посмотрите, вы увидите вклады там.
4: Да. И еще у меня такой вопрос. Я получаю от этой же фирмы, Битуаха, письма каждый раз, что у меня есть, значит, Битуах Хаим, это какая-то там сумма, там каждый раз она меняется, 60, там это, и каждый раз немножко поднимается. И это они пишут Бамикре Мавет, а когда я приду для Гиль Приша, они мне будут оплатить там какие-то суммы, маленькие суммы, там 300 шекелей, 400 шекелей.
1: Это все в годовом отчете, вы годовые отчеты таки берете и смотрите в них. Вы смотрите первую табличку, а не четвертую. Окей, хорошо, Беседер, слушаю вас.
4: Да, и я хотела еще спросить, я когда меня уволили, я взяла пицуим. Пенсия моя, которая накапливалась, это не касается пицуим или пицуим?
1: Если вы забрали оттуда пицуим, то там стало меньше денег. Стало меньше денег, будет меньше пенсия. Но это уже... назад вы не можете, мясо в обратную сторону не прокручивается, как говорится. Окей?
4: Я поняла. Еще у меня такой вопрос. Допустим, меня не стало. Но до пенсионного возраста я не дожила.
1: У вас есть страховая сумма, вы даже видели, вы же даже мне сейчас рассказали, что у вас есть страховка на случай смерти, там написано, правильно?
4: Да.
1: Это не есть пенсия, это на случай смерти. Если мы говорим про полис Битуах Миналим, она интегральная часть выплаты на случай смерти. накоплено у вас наверняка меньше, чем на случай смерти. Или равно, меньше или равно. То есть в случае смерти выплачивают либо накопленную сумму, либо накопленную сумму со страховой составляющей, если страховая составляющая была. Допустим, если у меня накоплено 200 тысяч шекелей, у меня бы страховая составляющая 300 тысяч, моим наследникам заплатят 500. Если у меня страховая составляющая была 0, то наследникам заплатят 200 тысяч, которые у меня накоплены. Это в полисах БТО-Хмелим, в пенсионном фонде это похоже, но там платят не одноразово, а в виде пожизненной пенсии вдовам и сиротам.
4: А для того, чтобы они заплатили эти деньги в случае, если меня не будет, моим наследникам, должны быть мутавим, как я могу знать, есть, нету, я уже не помню.
1: Смотрите, мутавим вы можете всегда поменять. Окей, мутавим — это получатель денег в случае смерти. Заполнить соответствующий бланк, обратиться в пенсионную компанию, сказать, что вы хотите или откен мутавим. Вы можете в годовом там же отчете, под первой табличкой, которую вы там прочитали, под ней обычно пишется, когда были установлены мутавим. Если там написана какая-то дата, то по дате можно понять, кого вы написали. Например, если вы, допустим, эту полису делали в 2000 году, и там написано, что установлен мутавим в 2000 году. Ну, обычно люди пишут детей, мужа, ну, не кого-то другого, да. Если в тот момент, допустим, вы были замужем, а сейчас, например, развелись, то да, вероятность, что вы записали там предыдущего мужа. Значит, тогда нужно точно обязательно менять. Если вы, допустим, не разводились, у вас тогда не было детей, вы были замужем, и вы предполагаете, что подписали, кроме мужа, кого вы еще могли там написать, то вы можете ничего не делать, оставить так, как оно есть. То есть по дате вы можете более-менее определиться, а там может не написано быть, тогда, значит, вы не назначали мутавим. Но в полисах БТО-Хмелим у вас явно, судя по тому, что вы говорите, у вас явно полис БТО-Хмелим. В полисах БТО-Хмелим обычно при оформлении всегда пишут мутавим. Окей? Но если вы хотите быть уверены, наполните соответственную мутавим, обращайтесь в страховую компанию, говорите, я хочу, чтобы вы мне прислали ТОФИС минуя мутавим, они вам присылают ТОФИС, заполняете его, посылаете в пенсионную компанию, проверяете, что они получили, проверяете в следующем годовом отчете, написано, что вот такого-то числа у вас сделаны мутавим.
4: Даже если там не написаны мутавим, но эти деньги пойдут...
1: Если не написаны мутавим, пойдут законным наследникам. Законным наследникам. Кто ваши есть законные наследники, я не знаю.
4: Мужа, девочка.
1: Так они, значит, им, да, им, значит, будет, видимо, пополам мужу и дочке, да. Окей?
4: Да, поняла я. Поняла. Спасибо большое за ответ.
1: Будьте здоровы, до свидания.
4: Спасибо.
2: Здравствуйте, кто у нас на линии?
5: Надежда.
2: Здравствуйте, Надежда. Пожалуйста, ваш вопрос.
5: Добрый день. Значит, семейная пара. Мужу почти что 77 лет, мне 73. Мы получаем БТО-Хмелим плюс социальная надбавка. И муж работал в Шмире, там, что положено, сколько часов. Теперь он уволился. В пенсионном фонде я никогда не работала в Израиле. В пенсионном фонде у него имеется около 140 тысяч шекелей. Из них 43 тысячи ПЦИ. Скажите, пожалуйста, как этим можно деньги? У нас нет ни накоплений, ничего получить без...
1: Значит, смотрите, еще раз обратите внимание. 43 тысячи ПЦИМ, при увольнении он получит форму 161. С помощью формы 161 он может их освободить от налога. Если останется там меньше, чем 110 тысяч, он может обратиться в Масахнасу, показать, что у него меньше, чем 110 тысяч шекелей. Во всех кассах вместе взятых обращаются с помощью Мислака Пенсионит, это пенсионное бюро, заказываете оттуда информацию. Если мне не изменяет память, это стоит где-то около 14 шекелей. Заказываете оттуда информацию. Там видно все пенсионные компании, в которых у него есть деньги, да, потому что компании более 100, а деньги у него неизвестно в каких. То есть вы получаете, там видно все пенсионные компании, и с этим в массах носу вы говорите, вот смотрите, у меня таких денег пенсионных, которые не свободны от налога, меньше, чем 110 тысяч шекелей, я старше 67 лет, я не работаю, не получаю пенсии, В этой ситуации вам ПАКИД в Масакласе выдаст справку на получение этих денег без налогов.
5: А где можно заказать такую справку?
1: Мислака Пенсионет. Вы должны будете через Google найти. Я не буду вам диктовать здесь адрес. Мислака Пенсионет. Мислака Пенсионет. Через Мислака Пенсионет вы заказываете эту информацию. Только обратите внимание, чтобы это было действительно сама Мислака, а не какие-нибудь посредники. Окей?
5: Скажите, а пицуин, чтобы получить пицуин, сначала...
1: Форма 161 выдается при увольнении. Вы должны заполнить свою часть БЭТ. И с помощью этого заполнения вы получаете освобождение от налога на пицуин, обращаетесь в пенсионную компанию и изымаете эти деньги себе на счет. Кстати, у вас есть опция получать пенсию из этих денег. Пенсия из такой маленькой суммы будет небольшая, даже несмотря на то, что возраст приличный. И такая пенсия не будет влиять на Шламат-Ахмаса. Эта пенсия не повлияет на Шламат-Ахмаса. Кстати, деньги на счету, да, повлияют на Шламат-Ахмаса. Будет Шламат-Ахмаса немножко меньше, а пенсия не повлияет на Шламат-Ахмаса. Пенсия до 2800 на пару и 1800 на одиночку не влияет на Шламат-Ахмаса.
5: А сколько примерно это там останется?
1: Сколько ему лет?
5: Ему будет в ноябре 77.
1: 77. И там где-то 150 тысяч?
5: Ну, нет, около 140 вместе с пицуином.
1: Ну, около 140. С этой суммы будет пенсия, ну, как минимум, ну, где-то 1000 шекелей, может быть, даже чуть больше, учитывая его возраст. Ну, надо считать. То есть там зависит...
5: 1000 шекелей, так много?
1: Да, где-то даже больше будет, чем 1000, я думаю. Надо просто посчитать, сколько будет.
5: И
1: это пенсия ему, и там можно сделать, что в случае его ухода, то есть даже не можно, а нужно сделать, что в случае его ухода из жизни продолжаете получать вы тоже пенсию всю жизнь оттуда.
5: И это до конца его...
1: На всю жизнь. Пенсия всегда делается на всю жизнь. Поэтому проверьте этот вариант тоже, он может быть для вас совсем неплохой.
5: А как вы посоветуете?
1: Я не могу посоветовать по радио, это делается все в индивидуальном плане, рассчитывается в индивидуальном плане, по радио это общие только ответы, я могу сказать. Ответные советы, во-первых, это было бы непрофессионально с моей стороны, во-вторых, это еще и противозаконно.
5: А если... Он уйдет из жизни, а я останусь. Я буду...
1: Значит, я вам сказал, что есть там варианты, сколько будет получать вдова в случае смерти самого пенсионера, и вдова тоже будет получать пожизненно. Просто там варианты есть разные, сколько она будет получать, от 30 до 100%, в зависимости от выбора, и если 30%, да, пенсия изначально будет больше, если 100%, то изначально пенсия будет чуть меньше. Короче говоря, это вы должны взять с конкретными данными, обратиться в пенсионный фонд, они вам рассчитают, объяснят. Если вы не поймете, если не объяснят, если будет какое-то затруднение, то вполне возможно, что обратиться к специалисту платному, чтобы он с вами занялся. То есть такие варианты возможны. Еще раз обращаю ваше внимание, пенсия до 1800 шекелей на одного человека или до 2800 на пару не влияет на Шламат-Ахмаса от слова совсем. Не считается.
5: Спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы. До свидания.
2: Спасибо. Здравствуйте. Кто у нас на линии?
6: Добрый день.
2: Мы вас слушаем.
6: Уважаемый Геннадий, у меня к вам вот какой вопрос. Если человек планирует переехать в другое государство, как производится перевод пенсии от Израиля в то государство, им трудовую пенсию, и каков порядок действий? Облагается ли это налогом?
1: Объясню. Хороший вопрос. Значит, во-первых, никакого перевода не производится. Вы просто оставляете здесь банковский счет, и сюда вам эта пенсия приходит. Пенсионные фонды не платят другие страны. Они платят на ваш банковский счет, который здесь в Израиле. Живя в другой стране, вы можете иметь здесь банковский счет. Никак это не влияет. Можете иметь здесь банковский счет и можете им пользоваться. Карточки, банковские переводы. Хотите переводить в другое государство деньги? Переводите, так сказать, делайте, что хотите, это ваши деньги. То есть пенсионному фонду, в принципе, все равно, вы живете в Израиле или не в Израиле, они платят в израильский банковский счет, который у вас есть. Но единственное, что пенсионный фонд не будет знать, если вы не живете в Израиле, а вообще живы вы или нет. Поэтому пенсионный фонд требует, если мне не изменяет память, раз в полгода присылать подтверждение, что вы в живых, то есть надо будет где-то там по месту жительства обращаться в израильское консульство и получать справочку, что вы живы, что что вам надо продолжать платить.
2: А пенсию. Как пенсионный фонд узнает, что человек находится за границей?
1: А, у них есть подключение к МИСОДОКИ. Угу,
2: понятно.
1: Вот. Так вот, если вы, так сказать, живете за границей, то пенсионный фонд потребует вас на какой-то стадии, потребует от вас подтверждения, что вы в живых, и если не получится это подтверждение, прекратит отчисление. Следующая особенность для жителей за границей – тот, кто теряет свое резидентство. То есть он по-прежнему гражданин, но он не резидент Израиля, не житель Израиля. Он теряет также свои некудот зикуй. Некудот зикуй – это льготные единицы, которые положены каждому жителю Израиля. Мужчина 2,25 некудот зикуй, женщина 2,75 – это как минимум. Это только жителям Израиля. Как только человек не житель Израиля, у него нет больше некудот зикуй. И если я даже сегодня говорил, что мужчины в Израиле не платят налоги приблизительно до 60 с чем-то тысяч, почти до 70 тысяч шекелей, женщины почти до 80 тысяч шекелей в год дохода не платят налоги за счет вот этих некудот зикуй, в этой ситуации у пенсионера, который живет за границей, и не только у пенсионера, этих некудот зикуй нет. И тогда пенсия получается налогооблагаемая с первого шекеля. То есть даже если пенсия 2000 шекелей в месяц, то будут снимать налог 200 шекелей в месяц, 10%. У нас налогообложение начинается с первого шекеля. Только за счет некудот зикуй мы эти шекели не платим. С первых где-то 5,5 тысяч в месяц мужчина, 6,5 тысяч женщина приблизительно. Вот. Так вот, получится, что пенсия будет облагаться с первого шекеля налогом. И в этой ситуации оформление налоговых льгот на пенсию, кибос хует, нужно делать обязательно. Таким образом, часть или даже вся ваша пенсия станет свободна от налога и не будут снимать налог с пенсии или будут снимать налог с пенсии меньше, по крайней мере. Окей? Это то, что нужно будет делать. Фактически это все точки, которые вам нужно знать, связанные с переездом за границу. То есть оставляем банковский счет, раз, подтверждаем то, что мы в живых, два, и третье, обязательно делаем кибос хует, потому что иначе пенсия будет облагаться налогом с первого шекеля. Через какое-то время. Не сразу, это там года два проходит, но проходит. Вот все, вот это вопрос, ответ на ваш вопрос.
2: Да. Хорошо, спасибо. И давайте еще послушаем радиослушателя. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Мы вас слушаем.
7: Вы меня слышите?
2: Да.
7: Я Владимир из Ашдода. Скажите, у меня жена с трех работ имеет там и пенсию, и пенсии. Небольшие суммы там от 5 тысяч до 10 тысяч. Сейчас собрали все эти вещи и подаем Масахнасу. Можно ли получить
1: пенсию? Что вы подаете Масахнасу? Для чего?
7: Для того, чтобы получить эти деньги.
1: Одноразово?
7: Одноразово, да.
1: Сколько ей лет?
7: Потому что там маленькие суммы. Там,
1: сколько ей лет?
7: Есть 74.
1: Окей, хорошо, слушаю дальше.
7: Можно ли получить эти деньги без налогов? Я имею в виду...
1: Да, если это маленькие суммы, то да, но только что я уже этого не говорил.
7: Что такое маленькие суммы?
1: То слово,
7: есть граница?
1: А?
7: Есть предел этой суммы, до окей, которой
1: да,
7: можно...
1: Значит, получить. Смотрите, первое условие, что она не получает пенсию ни с каких источников. Она не получает
7: она пенсию. Она получает пенсию сейчас 230 шекелей с одного источника. И еще вот три месяца...
1: Значит, если она получает из того источника 230 шекелей в месяц, она туда же должна перевести эти деньги, оттуда и будет платить дополнительную пенсию. Зачем она оформляла себе 230 шекелей, для меня это секрет.
7: Было 30 тысяч, там 35 тысяч...
1: Ну так зачем? А кто вас заставлял оформлять пенсию?
7: Сказали, okay, что надо...
1: Окей, хорошо, оформили, делать, так да, оформили. Сейчас да. По пролитому молоку не будем плакать.
7: Да.
1: Теперь, значит, если вы оттуда получаете такую маленькую пенсию,
7: да.
1: В принципе, по закону, вы обязаны туда же и добавить эти деньги. И тогда пенсия будет просто там больше. Скорее всего, это самое логичное действие, тем более, что, получая такую маленькую пенсию... Получая такую маленькую пенсию, она еще платит дополнительную комиссию за то, что пенсия слишком маленькая. Окей?
7: Okay?
1: У пенсионной компании есть расходы на это дело.
7: Вот. Yes.
1: Поэтому таким образом вы еще и комиссию будете иметь меньше платить, что если у вас пенсия будет побольше. Поэтому я бы на вашем месте подумал бы добавить эти деньги. Смотрите, по идее, Пакир не должен вам дать разрешение на одноразовое взятие этих денег. По закону не должен. Да, покид на месте может посмотреть, что такие маленькие суммы. Я услышал там 200 шекелей в месяц пенсия, накопление там 15 тысяч, 5 тысяч и так далее. Вполне вероятно, что пакет скажет, ладно, возьми и забирай, да, то есть подпишет вам это разрешение. Вполне вероятно, что это произойдет. Я допускаю такую вероятность. Вот, но по большому счету абсолютно не обязательно. И по большому счету из этих денег вы должны получать пенсию. То есть обычная схема, это вы эти деньги переводите в ту кассу, из которой она получает уже пенсию. И с той кассы получаете дополнительную пенсию к той, что вы уже получаете. Окей?
7: Это я должен обратиться к куда?
1: Там, где получаете пенсию. Там, где она получает пенсию.
7: Понятно. Значит, у компании...
1: Она получает пенсию из пенсионного фонда, да? Не из полиса Минолим.
7: Да нет, она... Это... Мифтахим. Минора Мифтахим она получает.
1: Минора Мифтахим. Это пенсионный фонд. Окей, если это пенсионный фонд. Нет, я на самом деле есть Минора Мифтахим и страховая компания. Есть Минора Мифтахим пенсия в Гемель, есть Минора Мифтахим Хеврали Битуах. Так если это Минора Мифтахим пенсия в Гемель, да, она туда может добавить эти деньги и получать дополнительную пенсию и добавит пенсию к тому, что она получает.
7: Все ясно. Все, спасибо. И скажите еще тогда вопрос. Есть еще время? Полминуты?
2: Нет, на самом деле уже... А, ну полминуты все. Есть. Полминуты, говорят, есть. Давайте.
7: Да. Значит, я получаю пенсию, да, где-то в районе 5000. Можно ли... У меня есть другого места есть пенсия. Могу ли я пенсию вот с новой суммы получать... Ну, что-то можно? КИБОС хует. У меня есть КИБОС хует. Что это дает для второй части пенсии или нет?
1: Это не вопрос не на полминуты. Я извиняюсь, я вам не буду отвечать.
7: Ну, хорошо.
1: Потому что это вопрос немножко более сложный. КИБОС хует здесь не при чем. Здесь при чем, смотря откуда вы получаете, сколько дополнительная сумма, сколько точно ваша пенсия, больше, чем 5300 или меньше, чем 5300. Это надо разбираться. Я извиняюсь.
7: Хорошо, спасибо.
1: К сожалению, не могу ответить.
7: До свидания.
2: Спасибо. Это тоже ответ. Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Спасибо огромное за то, что отвечали на вопросы наших радиослушателей.
1: Спасибо вам.
2: До следующей встречи в эфире. Всем спасибо, всем, кто звонил, всем, кто слушал. Звукооператор Ейер Ньюман, продюсер Елена Черкасова, микрофона была Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.